0: региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ на проживание на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репортинформ».
1: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Самооборона. Как защищаться таким образом, чтобы не сесть в тюрьму? Неважно, что пишут в интернете, неважно, как вы умеете или не умеете читать комментарии к Уголовному кодексу, важна именно судебная практика. Давайте поговорим об актуальных примерах на конкретных кейсах, как не сесть в тюрьму при самообороне. Что нужно для этого делать? Досмотрите это видео до конца, и я расскажу 9 правил, как не сесть в тюрьму при самообороне. Самооборона у нас регламентируется 37-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. И там прямо указано, что не является преступлением причинение вреда посягающему на вас лицу. То есть, если для вас, ваших близких и родных или окружающих имеется реальная угроза жизни и безопасности, так как вы можете ее оценить в этот момент. Самое главное слово здесь «реальное». Если вам почудилось, то, скорее всего, вы сядете в тюрьму, если будут превышены пределы необходимой обороны. Вот здесь и есть камень преткновения все эти годы. Что такое пределы необходимой обороны? То есть защищаться вам самим или защищать своих родственников, близких, окружающих. Вы можете, но в четких рамках. Степень того вреда, который причиняется при необходимой обороне, не должен превышать гипотетический вред, который мог бы нанести злоумышленник, если бы смог закончить свои действия. Простым языком, если у вас кто-то царапает машину, не надо в гневе бить ему по голове битой. Вы сядете в тюрьму. То есть тот вред, который он нанес своими действиями, явно меньше, чем тот вред, который вы нанесли его здоровью, защищая свое имущество. То же самое ваша уязвленная гордость и самолюбие. Особенно это касается южных регионов, где у всех бурная горячая кровь. Меня послали, меня оскорбили, поэтому я сломал ему нос. Человек, который за фразы, пусть даже очень обидные, сломал обидчику нос, будет отвечать за умышленное причинение вреда здоровью. А вот его степень будет определяться судебно-медицинской экспертизой. И, к слову говоря, сломанный нос – это средней тяжести вред здоровью, уголовное преступление. Имейте это в виду. А что же будет, когда применяется оружие? Например, дачник охраняет свой урожай с помощью двустволки. Не дай бог он в кого-нибудь попадет, он сядет в тюрьму. Потому что тот вред здоровью, который он нанесет грабителям, гораздо выше, чем тот урон, который они нанесут, ограбив его урожай. А вот если при краже этого на него кинулись эти воришки, например, с топорами в руках, это явная угроза его жизни, никаких сомнений нет, нужно стрелять на поражение. Есть здесь еще один нюанс. Могло ли обороняющееся лицо объективно оценить степень и характер нападения? Для чего это ввели? Ну, например, темный переулок, девушка идет, поздно ночью возвращается. Вдруг выскакивает какой-то мужик из кустов, подбегая к ней, замахивается рукой, а в руке еще какой-то темный предмет. Инстинктивно, оценив эту ситуацию по-своему, безусловно, девушка достает газовый баллончик и брызгает в лицо мужчине. На самом деле мужчина бежал за собакой, которая сорвалась, в руке у него был поводок, вот он добежал наконец-то до собаки, там какая-то девушка была рядом. Обиженный мужчина обязательно напишет, а как же, в полицию заявление о том, что он пострадал. В этом случае девушку оправдают. Потому что в темном переулке мужчина, не ребенок, выскочил, подбежал, замахнулся, что-то кричал. У нее не было возможности все это оценить за столь короткое время. Особенно, если в данном районе были случаи нападения с целью грабежа в ночное время суток. Вот такая небольшая ремарка. Но в жизни это не очень сильно помогает. И вот почему. Дело в том, что доказать правомерность ваших действий без свидетельских показаний, без показаний камер слежения очень и очень сложно. Если вдруг на вас напало трое человек, и вы, например, являясь кандидатом в мастера спорта по боксу, смогли им дать отпор, то эти люди моментально будут потерпевшими в своих показаниях. Ведь у вас не царапины, а они все побиты. Естественно, они не будут говорить о том, скромно умалчивая, что хотели вас ограбить. То есть в каждом случае, где есть пострадавшие, нужно будет доказывать необходимость вашей самообороны и не превышение ее пределов. Настолько все сложно. Еще раз, если вы отстаиваете свою честь или честь своей подруги один на один, у вас не должно быть никаких подручных предметов. Палок, ножей, упаси Боже, бит. А вот если их нападает четверо, пятеро, и у них тоже есть какие-то палки, безусловно, применяйте биту, если она у вас есть. При условии, что вы их не забьете до смерти и не попереломаете им головы. Однако в последнее время в целом по стране есть и положительная практика, когда людей оправдывают. Правда, очень и очень незначительно. Например, история Александра Григорьева, которая прогремела на всю Россию. Четверо нападавших забрались к нему в дом, избили его и стали избивать его брата в присутствии еще и беременной жены. Он дополз до сейфа, достал ружье и всех троих убил, а четвертого ранил. Суд посчитал, что он неправомерно превысил пределы необходимой обороны, потому что ни ножей, ни бит, ни пистолетов в руках у нападавших не было. Мало того, он сознательно стрелял на поражение, то есть в верхнюю часть туловища. 2 года Александр провел в следственном изоляторе. Дело дошло до того, что его взял на контроль Бастрыкин. Собрали 14 тысяч подписей под петицией. Пересмотрели, назначили много-много-много-много экспертиз и, наконец-то, решили, что да. Он не превысил пределы необходимой обороны, потому что своими действиями 4 нападавших четко показали, что они могут его и его брата убить. Но вопрос остался неоднозначный. Можно ли против нападавших безоружных людей применять огнестрельное оружие? Верховный суд по этому поводу пока не высказался. А именно Верховный суд у нас обязывает суды обращать на те или иные обстоятельства очень пристальное внимание. И вот по самообороне за последние 10 лет мнение Верховного суда очень серьезно менялось. То в одну, то в другую сторону. То все можно, то наоборот ничего нельзя. Если на вас нападает толпа людей, не рекомендуется стрелять в эту толпу. В туловище нужно стрелять по ногам. Примерно такая логика. Да, многие скажут, в Америке все просто. Мой дом, моя крепость, залез, стреляю, нет проблем. Но там есть и обратная сторона медали. Сколько там полицейских застрелили домовладельцев в их домах, только лишь заподозрив в том, что у них есть в руках оружие. Так вот, что нужно обязательно сделать, чтобы не сесть за самооборону? Первое. Ваши действия не должны убить нападавшего или нападавших. Скорее всего, вас обвинят в превышении пределов необходимой обороны. Помните об этом всегда. Если есть возможность убежать, нужно скрыться. Так считает Верховный суд. Именно это обстоятельство первым будет исследоваться в органах дознания. Могли вы или нет, и предпринимали ли такие попытки, чтобы избежать конфликта? Если вас зажали в какой-то подворотне, и вы физически не можете убежать, да, тогда выбора нет. Если же даже рядом с вами была ваша семья, но вы могли убежать, здесь суд будет очень серьезно думать. Третье. Озадачьтесь тем, чтобы у вас были свидетели. Если это было под камерами, в каком-нибудь кафе, ресторане, обязательно попросите сделать копию. Чтобы было видно, что вы не первый ударили, что на вас напали сзади и так далее и тому подобное. Если таковых записей нет, обязательно соберите данные свидетелей, фамилию, имя, отчество, телефон. Это вам очень и очень сильно пригодится. Если есть такая возможность, то перед применением оружия самообороны четко и внятно предупредите нападавших, что вы будете это делать. Можно даже выстрелить в воздух, если есть на то время. Применяя гражданское оружие и предметы самообороны, должны четко себе отдавать отчет в том, что не должны пострадать люди вокруг, которые не имеют никакого отношения к вашему конфликту. Если вы распыляете слезоточивый баллон в закрытом помещении, вы получите еще один состав преступления, даже если ваши действия будут признаны правомерными, о нанесении телесных повреждений. Особенно это касается несовершеннолетних. Пятое. Не используйте огнестрельное оружие и предметы самообороны против беременных, несовершеннолетних и инвалидов, если это возможно визуально остановить. В этом случае вы будете всегда виноваты. Шестое. В случае применения в качестве самообороны гражданского оружия в течение суток после этого вы должны сообщить в Росгвардию, что такой инцидент состоялся. Седьмое. Не носите оружие в пьяном состоянии и в места массового скопления людей. Ничем хорошим это не закончится. Не стоит для придания веса своим словам его демонстрировать, даже не доставая из кобуры. Вами заинтересуются сотрудники правоохранительных органов. И если на их законное требование поднять руки и лечь, вы будете сопротивляться, они могут применить и огнестрельное, настоящее оружие. Восьмое. Если нападавший повержен, вы не должны его догонять, добивать и что-то в его сторону кидать. Это будет явным превышением пределов необходимой обороны. После того, как все закончилось, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим, как бы вы их ненавидели. Это будет смягчающим обстоятельством для следствия, что вы сделали все для того, чтобы человеку не стало хуже. Это очень важно. Вызовите скорую. И общаясь с ними, со скорой, спросите, что нужно сделать, описав ситуацию. По крайней мере, этот телефонный разговор будет записан. И это тоже будет свидетельствовать о том, что вы не собирались превышать пределов необходимой обороны. Плохо это или хорошо? Сейчас мы это не обсуждаем. Я вам рассказал, как обстоят дела на сегодняшний день с пределами необходимой самообороны.
0: Юридическая рубрика

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Давай немножко про деньги. И вот как раз про такие мотивационные штуки. Ты, конечно, говорил то, что ты в целом, когда начинал там заниматься бизнесом, ты хотел там заработать денег и там стать очень богатым и так далее, но вот в какой-то момент, когда вы уже создавали продукты, когда вы уже в целом там были в Калифорнии, насколько ты вообще часто думал о том, что на вот этом вот бизнесе тебе хочется заработать денег?
2: Ну, я, признаться, вообще никогда как бы не начинал бизнес вот просто из-за того, что хочу просто стать богатым.
1: Okay. Да? То есть, я слышал историю, вот, первая история, это вот, на Тинькове вы обсуждали, там была девушка, хотел произвести впечатление, стать богатым.
2: Нет, у меня не нужно произвести впечатление, как бы я на нее произвел впечатление сразу. Uh-huh. То есть она сказала, типа, мама, у меня Руслан, ты гений. Она сказала, повезло Руслану, как бы, то есть, суть в том, что... у меня не было ничего, у меня была совсем другая ситуация, но с меня никто не требовал денег. Uh-huh. Я просто был так устроен, то, что я должен создавать ценность, то есть и я по-любому бы делал то, что я делал, я по-любому бы строил что-то. Но нахождение в тот момент в тех отношениях, оно меня заставляло делать, что я делаю, в одном конкретном городе. А в одном конкретном городе было очень тяжело устроиться на работу именно программистом. Не было такой работы. Можно было просто построить бизнес, в котором тогда ты мог программировать. Я хотел просто кодить. Я не хотел кучу денег. Я хотел кодить. И я хотел при помощи этого зарабатывать какое-то разумное количество денег. Uh-huh. Но так получилось, что когда я кодил, зарабатывал разумное количество денег, эта штука, она как-то очень хорошо масштабировалась, оказалось, что у других людей были схожие проблемы, они тоже хотели кодить в Ульяновске, заработать какие-то нормальные деньги, и оказалось, что это все хозяйство вот просто вот так вот взрывается и работает, ну, а дальше у тебя как будто есть некий такой запах крови уже, ты там чувствуешь, и вот оно идет, как бы ты начинаешь немножко обсессить по этому хозяйству, как бы и вперед.
1: Так и, тем не менее, когда вы уже строили ЭКО, это в процессе, когда вы делали очередной раунд, думал ли ты о том, что вот там где-то мы продадим, и там я заработаю кучу денег?
2: Ну, были какие-то заблуждения, да. То есть, я... заблуждения. То есть, я реально, когда я начинал строить Эквит, если бы я знал, то я бы в жизни его не начал. Нет, я потому что думал, я сейчас построим, продадим Гуглу за какие-то единицы миллионов. То есть, я понятия не имел, что Google не покупает никого за единицы миллионов, и что компания так просто не продашь, и то есть, не важно, что ты вот ее настолько любишь, эту идею настолько она клёвая, что думаешь, она всем нужна. Нет, что это это будет гораздо сложнее. Если бы я хотя бы на 10% понимал бы, как это сложно, я бы это не начал.
1: Ничего себе. Даже сейчас, после того, как это закончилось, все вот как бы...
2: Ты знаешь, то есть гораздо проще, конечно, начинать, если ты знаешь, у тебя гарантированный результат. Да. Но у тебя же просто есть какая-то вселенная вероятности, и условно говоря, вот мы продали за какую-то сумму, да, то есть у нас команда была в России достаточно большая. Вот, не продайся мы в 2021 году, что было бы в 2022 или 2023, большой вопрос.
1: Ну да, тоже стечение обстоятельств определенное. Слушай, по поводу вообще венчурного бизнеса, тоже ходит легенда на тему того, что мы видим в новостях огромные суммы сделок и так далее, и так далее, и так далее. А в действительности, так как компании постоянно привлекают деньги, фаундеры постоянно размываются, в итоге у них там на момент продажи остаются не такие большие доли. И, конечно, суммы сделок в эти миллиарды, они там впечатляющие. А в реальности, если в целом поделить на годы и посчитать, то можно было с высокой долей вероятности создать какой-то дивидендный бизнес, но с гораздо меньшими рисками. То есть у тебя было бы гораздо больше шансов получить какое-то среднее, нежели не получить ничего. В венчурном бизнесе у тебя вот эта вот история, как мы с тобой обсудили уже несколько раз, ва-банк, да, и все, либо ничего, скажем так. Вот глядя опять же назад, и понимаю, что в целом можно вот так поделить по количеству лет и с меньшими рисками построить какой-то дивидендный бизнес и не играть в венчур. Ты бы какой путь выбрал?
2: Нет, то есть, если бы у меня был выбор, да, то есть я всегда выбирал бы дивидендный бизнес нормальный. То есть это вот всегда. Угу. Так получилось, что у меня был нормальный дивидендный бизнес. Ко мне пришли варяги и сказали: мы тебя сожрем, мы тебя раздавим, вот у нас вот столько бабла, и мы тебя уничтожим. Угу. А я сказал: это мы посмотрим.
1: И все, и дальше я в игре.
2: Вот, то есть, ко мне пришли, ко мне постучали, я оборонялся, я не нападал.
1: Соответственно, процесс вот этой сделки Баши произошел. Все как бы случилось. Компания продана. Ты сейчас... Вот расскажи мне, что ты вообще ощущаешь, когда ты прошел этот путь, эта американская мечта случилась, ты получил значительную сумму денег, в целом, не знаю, там, при желании, наверное, можешь позволить себе там, не работать до конца своих дней. Что ты чувствуешь вообще? И какие у тебя на фоне этого появляются желания?
2: Я думаю, что, наверное, мой опыт, он не похож на опыт других людей, которые сделали подобную сделку подобного размера. Угу. Почему? Потому что я же одновременно со сделкой переехал. То есть, у меня поменялось очень много что. И когда я переехал, и весь мир радикально изменился. И, наверное, планы многих, какие-то продавшие компании, да, то, что я вот сейчас, я не знаю, какой-нибудь под парусом. Ну, мало ли, кто что будет делать. Да, то есть, в любом случае, есть ожидание, что ты как-то передохнешь на какой-то там, что у тебя будет какой-то вот после мега-мега этих стрессов год за годом какое-то время свободы. У меня же было как? У меня был 2020 год, это был ковид, который радикальная трансформация компании, большой раунд, там, ну, это просто как бы, я так типа, все работаю нон-стоп без выходных, ну, как бы, ну, это такой особый год, надо так. И вот я 2020 год работал без выходных. Потом происходит 2021 год, и в 2021 году у меня активизировался процесс продажи компании, и я думаю, ну ладно, как бы, ну компанию продаю один раз, уж сейчас уже впашу, как бы, и вот один год такой тоже без выходных, ну ладно. Вот, сделка очень долго закрывалась, и реально я весь год впахивал. Я думаю, ну вот сейчас зато я уже наемный сотрудник, можно работать там в офисе с 9 до 5, как по часам, как бы, да. То есть, так получилось, что у нас вот самый момент сделки, это был примерно момент, когда очень сильно развернулись финансовые рынки в целом.
1: Да.
2: А значит, приоритеты компании очень сильно поменялись. От вот, типа вот так вот и быстро расти на то, чтобы расти, скажем так, экономически эффективно. Да? И это требовало огромных менеджерских трансформаций от меня, как от все равно главы бизнеса. Даже после покупки я там все равно руководил там, большим очень подразделением. Да? Ну, то есть, у тебя вначале вот это гигантское, там, то есть, тебе нужно крутить штурвалом так резко. Причем, как бы, ожидания-то были другие ожидания, что были, что после аквизишена мы там будем просто залиты деньгами на следующем уровне какой-то. Вот.
1: А ты, кстати, раскрываешь, сколько ты лично получил со сделки?
2: Нет, я не раскрываю.
1: Нет, не раскрываешь? Ну, ладно, не суть. Но давай такой вопрос. Можешь ли ты себе позволить до конца жизни не работать?
2: Да.
1: Можешь позволить. И вот это ощущение, оно... Что вызывает в тебе? Оно вызывает, наоборот, желание еще больше что-то создавать или желание, я не знаю, заниматься ментальным здоровьем или еще что-то? Какое вообще от этого ощущение? А то, что ты просто понимаешь, что в целом ты можешь не работать больше.
2: Ну, это хорошо, это свобода, это очень хорошее ощущение. Но, наверное, я всю свою жизнь всегда выбирал путь свободы, и я всегда сам определял, чем мне заниматься. И вот это глубокое ощущение свободы всегда было со мной. Поэтому это, наверное, дополнительно помогает как-то поувереннее чувствовать в этой самой свободе. Но фундаментально не могу сказать, что что-то прям совсем материально изменилось. То есть, ну, деньги, на самом деле, они, ну это реально... Деньги не создают счастье. Деньги, деньги могут... Отсутствие денег может создать несчастье, если денег совсем мало. Вот. Но с определенного масштаба деньги счастье не создают. Этот масштаб у меня был достаточно давно уже.
1: А у тебя было желание, не знаю, когда заработаешь много денег, купить какой-нибудь классный дом или какой-нибудь там, я не знаю...
2: Было.
1: Классные машины, еще что-то. И ты это сделал? Или это...
2: Да, оно было и пропало, это же.
1: Когда появляется возможность, оно больше не нужно?
2: Ну, нет, просто я переехал изначально в Монреаль, да, то есть обалденный город, очень классный, но я не знал, сколько я там буду долго, я поэтому купил там не какой-то большой дом, я купил себе апарты, ну, да, я купил апарты в Ритц-Карлтоне, конечно, вот, но то есть, ну, это не что-то такое там грандиозное. Я купил хорошую машину, условно говоря, но это не потому, что я хотел купить хорошую машину, а потому, что я переехал. Тогда был кризис машин, то есть их просто не было, их вообще не было никаких. Вот. И можно было купить только ту машину, которую все остальные не купили. Вот я купил, как бы, да. Вот. Вот других просто не было. Ну, и как-то так. То есть, я потом думал, что, может быть, когда-нибудь где-нибудь обоснуюсь, там, да, построю что-то. Но на самом деле я, наверное, не хотел бы иметь такую собственность, которая меня обременяла бы. Я достаточно минималистично живу. То есть, у меня, например, дом в Калифорнии, он, да, он был в обалденном месте, с прекрасными видами на океан. Ну, то есть, это прям вот абсолютно точка, прям супер-супер-супер. Но он не был большим. Он не был большим, это было намеренно совсем. Почему? Потому что если у тебя большой дом, ты, у тебя там куча места, и ты начинаешь его заполнять всякими вещами, и ты... Ведь на самом деле невозможно владеть вещью так, чтобы она не владела тобой тоже. То есть, когда ты покупаешь, вещь владеет тобой. И зачем создавать много таких зависимостей, зачем в жизнь свою тащить много вещей? Вот, я сделал себе искусственное ограничение, чтобы вещей у меня не появлялось слишком много.
1: А я, кстати, читал у тебя еще, что ты написал, что план такой, чтобы стало очень скучно, вот когда, как, не помню, там, как на летних каникулах что-то такое там проводил, настолько скучно, чтобы захотелось создать что-то новое. Вот сейчас сколько времени уже прошло, сколько ты в этом состоянии находишься, бездомного путешественника?
2: Так, ну, получается, где-то 9 месяцев.
1: И что, как у тебя с состоянием скучно?
2: Ну, человеческое тело должно за 9 месяцев родить что-то, как бы я нет.
1: Пока что не произошло, да? Пока что ты просто пытаешься наслаждаться какими-то новыми
2: событиями. Нет, у меня не было как такового какого-то вот такого там, я поеду на Мальдивы, там, я не знаю, что, там, в Африку. Нет, у меня я по большей части, получив кучу времени, начал раздавать долги. Не финансовые у них не было, а долги своего времени. То есть, я был должен время людям, и я это время начал им раздавать. То есть, я начал заботиться о каких-то вещах в своей большой семье. Не то, что я раньше не заботился, как бы, да, но, видимо, все-таки так получилось, что я был больше нужен, чем раньше. Я это делал. Да. Потом у меня сын поступал в университет, и это как бы просто какая-то вот, ну, тоже очень важная страница. С одной стороны, я в это вложился в том плане, что вот он теперь, у него своя жизнь, и в этом отношении, наверное, во многом моя жизнь, какая-то моя жизнь ушла на версии 1, какой-то мой первый период, да, то есть она закрыта во всех отношениях, как бы, да, я там, я продал компанию, там, да, как вот я закончил какие-то множество проектов в своей жизни одновременно. Могу гордиться, опять же, я не закончил проект с сыном, как бы, то есть, ну, просто это уже взрослый человек, да, то есть это не требует моего постоянного внимания, но в какой-то момент, чтобы вот это такое состояние вывести, это, ну, требовало вложения времени, потом какие-то все эти переезды требовали вложения времени, там, упорядочение финансов требовало вложения времени. Поэтому, строго говоря, вот такого вот прям вот типа, вот я в отпуске. Ну, у меня отпуска было, наверное, 3-4 недели.
1: Слушай, а вот, например, такие вещи, ну, сын, например, да? Ты же, по сути, период, пока он как бы рос, ты с головой был в компании.
2: Да.
1: Есть ли у тебя в этом плане какое-то такое фомо, что ты упустил много времени, которое мог там каким-то образом... Там,
2: я его спрашивал, он не жаловался, он говорит, все было круто. То есть, ну, просто, мне кажется... Мой тип взаимодействия такой, когда ты вовлекаться в какие-то главные ключевые точки, и в эти главные ключевые точки как-то материально влиять. Это вот то, как отец, какие вещи я делал. Да? И другой момент – это в том, что, ну, ты не можешь детей воспитывать, ты можешь просто показывать пример, то есть ты просто живешь свою жизнь. И я думаю, наверное, то, как я жил свою жизнь, тоже, ну, наверное, надеюсь... как будто имело хороший эффект. То, что у меня есть сейчас, я могу этим очень-очень сильно гордиться. То есть, вот поэтому...
1: Супер. Спасибо тебе большое. У тебя абсолютно невероятный опыт, очень интересный взгляд вообще на все, что ты создал, на все, что с тобой происходило, вообще в целом на предпринимательство. Вот. Очень много ценных мыслей сказал. И вообще, я думаю, что для тех ребят, которые думают о том, что создать компанию или находятся в процессе построения компании, я думаю, то, что ты сегодня рассказал, будет просто невероятно полезно. Для меня самого было очень интересно, очень полезно послушать. Я смотрел много твоих интервью, но когда общаешься живьем, сам понимаешь, это еще вдвойне круче, чем смотреть на экране. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо большое. У тебя тоже очень-очень теплая, хорошая энергия.
1: Спасибо большое. До новых встреч. Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: В современном мире не развиваться невозможно, потому что мир становится динамичным, мир динамичный, плюс он усложняется с каждым днем. Поэтому тема саморазвития касается каждого, и она важна для каждого из вас. И здесь очень важно понять, какие убеждения вам мешают для успешного саморазвития. Первое убеждение, которое мешает нам развиваться, это убеждение, которое в свое время описали психологи Даннинг и Крюгер. Этот эффект, он так и называется, эффект Даннинга-Крюгера. В чем его суть? Суть заключается в том, что чем менее человек компетентен, тем больше он уверен. Чем более компетентен, тем больше в нем сомнений и отсутствия уверенности. Человек проходит через определенные стадии. Первая стадия называется неосознанная некомпетентность, когда человек даже не осознает, что он некомпетентен. Но при этом он железобетонно уверен, потому что у него нет сомнений, он что-то в голову себе вбил одно, и он в этом сильно уверен. На этой стадии обычно присутствует самоуверенность. Люди делают самоуверенные какие-то поступки, а потом это приводит к ошибкам. Вторая стадия – это ложная компетентность. Ложная компетентность, когда человек считает себя компетентным. Третья стадия – это осознанная некомпетентность, когда человек осознает, что он некомпетентен. И вот с этого момента человек начинает развиваться дальше и осознавать свою компетентность либо некомпетентность. С этого момента начинается настоящее развитие человека. Следующее убеждение, которое мешает нам развиваться, я заметил, что люди к 40-50 годам, ну, по-разному бывает, но в среднем, если брать, начинают думать, что они уже в жизни практически все видели. Они все видели, все знают, везде бывали, они опытные, бывалые и так далее. И самое интересное, чем больше человек видел там событий, находился в гуще событий, чем более у него бурная, насыщенная жизнь, тем больше он попадает в эту иллюзию, что он уже в жизни все знает, все видел. И вот этот опыт, который наслоенный годами на человека, он как бы создает иллюзию, что этот мир предсказуем, что в принципе везде работают одни и те же паттерны, и что уже особо нет смысла изучать что-то новое, все это так или иначе повторяется. И вот этот опыт является очень таким большим грузом. О чем этот опыт говорит? Опыт говорит о том, что так как я видел уже много всего, то что бы ни произошло, то это будет повторять то, что было в прошлом. Но будущее всегда непредсказуемое. Будущее всегда к нам приходит не тогда, когда мы ожидаем, не так, как мы ожидаем, не в той форме, которую мы ожидаем. И поэтому к будущему приготовиться на 100% практически невозможно. Поэтому иметь опыт – это, конечно, хорошо, но я бы рекомендовал к опыту относиться к своему как к определенному справочнику. То есть вы изучаете какую-то тему, а потом посматриваете на опыт, коррелирует это с вашим опытом или нет. Поэтому второе убеждение, которое нам сильно мешает развиваться, это убеждение, что мы все знаем, что мы все видели и мы все умеем. Поэтому я бы рекомендовал осторожнее относиться к своему опыту и не переоценивать его. И третье убеждение, или я даже сказал бы не убеждение, а не, это целый комплекс убеждений, это неправильная логика. Зачастую наша бытовая

0: Может быть, пасека дальше стала существовать благодаря им, потому что, когда первую зиму мы не смогли перезимовать, я подумал, что это не мое. И хотел, в принципе, уже после первого сезона и закончить с этим. Ну, дети расстроились, сказали, у нас что, больше не будет пчел. Посмотрев на детей, что, в принципе, им нравится свой мед, пчелки какие-то, живые существа на пасеке, мы дальше стали продолжать данное дело. Ну, в принципе, как, наверное, большинство пчеловодов, на третий год я посчитал себя самым умным пчеловодом, что я все знаю, что я самый умный, никого слушать не надо. Пчелы тебе доказывают обратное, они либо улетают, либо не зимуют, говорят, нет, ты ничего не понимаешь. И через 3 года ты сам умный, через 5-6 лет ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь, и начинаешь учиться заново.
1: Какая у вас загруженность?
0: Вот пасека 150 семей, часов там 5-6 может хватить. Ну, как бы рабочий день пчеловода не только с пчелами ограничивается. Это и покосить траву, и какие-то рамки там подремонтировать, и воск потопить. В принципе, рабочий день складывается, наверное, часов 10 день это в сезон.
1: Что нельзя делать пчеловоду?
0: На пасеке, конечно, нельзя употреблять алкоголь. Пока мы на пасеке работаем, мы трезвенники, язвенники. Это вообще недопустимо. Пчеловод, в принципе, должен быть чистый, стерильный, никаких посторонних запахов в тебе не должно быть. Тем более перегара, духов, шум. Сильный они не любят, но шум мы как бы что-то строим, шумим, и это на них не реагирует. Возле улей нельзя кричать, когда открываешь улей, шуметь.
1: Как устроена пасека?
0: Мастерская у нас небольшая для рамок, для перетопки воска. Помещение нужно для скачки меда. Ну и земельный участок, где располагаются ульи. Пчелка зимой не спит. Если зимой ты открыл улей, и они у тебя сидят в конце на рамках, соответственно, у них корм заканчивается, надо что-то предпринимать, надо какую-то рамку либо сверху положить, ну, подкормить. Если они сидят все в начале улей, открываешь, посмотрел, значит, все у них хорошо, корм спокойный.
1: Что такое дымарь и для чего он нужен?
0: Дымарь используем, но дымарь мы больше используем для того, чтобы усмирить их, а чтобы, когда открываешь улей, пчелы вылезают сверху на рамки. И чтобы их не подавить, а загнать быстро в улей и поставить сверху другие корпуса магазина, мы пользуемся дымарем, чтобы пчелку загнать назад в улей.
1: Откуда пчела знает, куда ей возвращаться?
0: Не совсем даже иногда советую поблизости покупать пчел, потому что они вернутся на то же место, откуда ты их продал. Они ориентируются в пространстве прекрасно. Их надо, если куда-то вывозить, надо вывозить дальше, чем за 5 километров. Если вы куда-то перестаете поближе в районе километра полтора, то они на следующий день, когда вылетят с того нового места на работу, они вернутся на старое место, где они жили до этого. Они в пространстве идеально ориентируются. У нас даже вот плотность ульев стоят, вот там 100 ульев, они стоят практически вплотную, но они же разбираются, где чей дом. Они же возвращаются четко в свой дом.
1: Как пчелы относятся к тому, что мы забираем у них мед?
0: Да, она не любит, когда у нее забирают мед. Мы тоже любим мед. Мне кажется, они недовольны этим. Ну, Бог велел делиться. Мед, в принципе, обязательно надо забирать лишний, потому что не нужно им такое пространство и такое количество корма. Он там испортится, плесенью покроет, сырость, и пчелы не перезимуют. Вот надо найти пропорцию правильной пчеловода, чтобы правильно формировать гнездо, не оставлять лишних рамок, но и в то же время лишние не забирать, но и лишние оставлять нельзя им тоже. Вот этот баланс надо соблюдать.
1: Сколько живут пчелы?
0: Августовская, сентябрьская пчела, ее задача перезимовать. Она, в принципе, уже не работает, не тратит силы. Она на зиму в клуб собралась. И до первого вылета она, как первый раз в марте полетала, ее задача вырастить побольше пчелы к лету. А летняя пчела, она изнашивается быстро. Она может жить и 35-40 дней всего. Потому что она практически без остановки летом, как пчелка, как говорят, работает. Вот и пчелка, как пчелка, работает.
1: Что может навредить пчелам?
0: Ты когда в зиму их собираешь, им надо настоечку полыни добавить, чтобы у них с кишечником все было, с пищеварением хорошо. И главная проблема – это клещ, воротоз. Раньше думали, там, что чё нам ничего для пчел не жалко, а там маточки у нас половина вначале переставали по весне сеять. Поэтому мы стараемся, конечно, обходиться натуральными средствами. В основном это как полынь, чеснок, чтобы их пролечить.
1: У вас правильные пчелы?
0: Мы стараемся, чтобы у нас на пасеке были только правильные пчелы в связи с нахождением возле деревни, и чтобы не тревожить соседей. Вначале, когда я завел пчел, как я рассказывал, я их очень сильно боялся. Вот эти 2 улья у меня стояли. Для меня я вот костюм, как космонавт, одевался, выходил со страхом ужасным. Первый раз меня пчела укусила, я пришел домой, лег на диван. Жене говорю, не видишь, я умираю, мне очень плохо, дай мне какую-нибудь таблетку, поставь капельницу, чуть делай чего-нибудь. Сейчас, в принципе, спустя 5 лет у меня то ли реакция организма уже вырабатывается, я уже не замечаю укуса пчел. Она когда, если ужалит, я просто жало сразу пальцем провожу, убираю, и через полчаса я уже даже не вспомню, куда она меня укусила. Вот кот у нас еще есть, он наученный, он пару раз пчелку поймал, с круглым лицом походил, больше не хватает. А собачка пока не образованная, она пытается зубами поймать, мы ее от этого отучаем.

0: Думаю, природа ее отучит сама, скорее всего, быстрее, чем мы.
1: Сколько собираете меда за сезон?
0: Наша пасека, учитывая то, что мы пчел каких-то на пчелопакеты продаем, около 5 тонн, наверное, получается меда. Летом у нас, наверное, максимальные приносы были по тому году. Это 3 килограмма 200 грамм в день.
1: Какой срок годности у меда и как правильно его хранить?
0: Мед лучше хранить в темном помещении, вдали от отопительных приборов, чтобы не попадали солнечные лучи напрямую. Если мед в правильной влажности, в принципе, он вечный. За 2-3 года с ним точно ничего не будет, при условии надлежащей влажности.
1: Как понять, что мед хороший?
2: Скорее всего, вряд ли вы сами сможете определить качество меда. Может подтвердить это вам только лаборатория на наличие пальциносов и отсутствие сахаров. В домашних условиях, я считаю, это сделать практически невозможно. Народные методы, там, на тарелочку кладут, соты вроде как, я в это не очень верю. Ну, можно мед попробовать там на руку растереть, как говорят, потереть, а если он совсем впитается, растворится, значит, скорее всего, сахаров нет. Но 100% гарантию вам может дать только лаборатория.
1: Что вы любите в своей профессии?
0: Когда пчелы приносят мед, я это никогда не оцениваю в деньги. У меня главен результат здоровья пчел и количество полученного меда. Я это никогда не пересчитываю на какие-то суммы сразу. Мне больше интересен результат.
1: А что не любите?
0: В отпуск летом нельзя сходить. Это основное. Потому что, как я говорил, пчеловод это отдыхает только зимой. Ну, до октября точно, в принципе, у тебя времени свободного не бывает. Летом в отпуск я давно не ходил. А хотелось бы.
1: Сколько зарабатывает пчеловод?
0: Ну, конечно, не поверят, наверное, на энтузиазме работы. Ну, каждый год, конечно, клиентская база расширяется. Ну, в принципе, исходите из того, что один улей вам приносит 50 килограмм меда. Ну, а кто почем продаст?
1: Бывают ли у вас неудачи?
0: Неудачи, конечно, у нас единственное, это пока мы, когда перешагнули рубеж 100 улев, это реализация меда, наверное. Это основное пока, что нас останавливает на дальнейшее развитие.
1: Сколько меда можно съедать в день?
0: Северные, наши меда темные, они содержат больше фруктозы, чем глюкозы. Ну, при гастритах, язвах, да, мед, в принципе, полезен. Мед, он в любом случае полезнее сахара. Мы добавляем мед везде вместо сахара. Чай вместо сахара мед, там, в кашу вместо сахара мед. Плюс от него не полнеешь. Мы еще зимой делаем редьку с медом, сироп. Вот от кашля очень замечательное средство.
1: Какие еще продукты получают от пчел?
0: Кроме меда мы собираем пыльцу, воск мы сами перерабатываем теперь. Прополис в каких-то минимальных пока количествах.
2: Производим настойку из огневки. Это восковая моль. Питается она воском, пергой.
0: Огневка, она растворяет туберкулезные бляшки. Вот мы настоечку из нее делаем. В принципе, сами пользуемся. Последние года 3 мы, в принципе, зимой практически никто из семьи не болел.
1: Что такое прополис?
0: Сам продукт собирается смола, в основном с еловых. Елочки, сосна, смола практически переработанная пчелами. Настойка, она также при простуде помогает, прополисная. Горло мы брызгаем. Она очень хорошее дезинфицирующее средство.
1: Какие качества должны быть у пчеловода?
0: Организованность, скорее всего, должна быть. И к какому-то распорядку дня надо приходится привыкать. Никто тебя этому не заставляет. Ты сам к этому приходишь. Журнал пасеки, в котором я уже просматриваю, какие работы у меня завтра предвидятся. С предыдущего дня понимаешь, что ты сегодня будешь делать. И по списку пошел уже.
2: Обязательно нужен контроль. Без него просто была бы полная путаница на пасеке. Пчелы могут разлететься, опоздать, забыть. Поэтому обязательно в своей пасеке я веду учет. Все записывается. Как школьный журнал. Как дети.
1: Как выбрать место для пасеки?
0: Промышленных полей у нас в округе нету. Желательно водоем. Поля, конечно, не сухие какие-то, леса какие-то. Там прополис какой-то нужен, пыльценосы какие-то основные. У нас поля, леса, речка рядышком. Нас устраивает.
1: Что посоветуете начинающим пчеловодам?
0: Если вы хотите заводить для себя пчел, чтобы у вас был свой качественный и вкусный мед, заводите. 3-5 ульев вам хватит на семью и знакомых. Если ты хочешь начать это сразу как бизнес, то я бы даже, наверное, не посоветовал людям, если они думают, что они просто как заработок это будут делать, не начинать. Какую-то специальную вот программу, как машину отремонтировать, тут тебе никто не напишет. Их надо чувствовать. Залезаешь и слушаешь, как они жужжат, смотришь, как они ползают. Уже видишь, нервные они, не нервные. Как они, тревожные, не тревожные. Уже, в принципе, все понятно, с годами приходит. Лазить, конечно, к ним вот в непогоду нельзя, когда лучше, когда солнышко светит, когда нет сильного ветра. И вечером нельзя лазить. Мы раньше поначалу по неопытности думали, в сумерки они там прилетели, полусонные, все хорошо. Когда мы домой вбегали в панике, полностью обсыпанные пчелами, мы поняли, что вечером лучше, наверное, к ним не ходить. Они уже спать готовятся, мед там сушат, который днем собрали. Лучше это днем делать.
1: Как пчелы влияют на человека?
0: На пасеке я стал поспокойнее, чем вот я вот 4-й год в деревне живу, муха. 4-й год в деревне живу. В принципе, я до этого-то жил в городе все время. Спокойнее становишься, тишина, не нервничаешь.
1: Чему можно научиться у пчел?
0: Мне нравится у них организация. У них все четко построено. Каждый занят своим делом. Пчелка молодая вышла, там занимается обустройством. Одна пчела занимается обустройством гнезда. Другая пчела летает за медом. Третья там выкармливает расплод. Четвертая убирается. У них все построено иерархией. Все заняты, все при деле. И каждый занят своим делом. Никто никому не мешает. Вот это у них самое, что можно подчеркнуть главное. Организованность, порядок, чистоплотность. У них в улье чистоплотность, там полная дезинфекция прополисом и всем прочим. Иногда сидишь, смотришь за ними, наблюдаешь, они на прилеточке сидят и вычищают там труд, что-то вытирают, натирают. Вот так могу сидеть сам перед ульем час, смотреть и просто радоваться жизни. Теперь я уже просто даже не представляю. Даже если брошу это массово заниматься, то у меня десятка ульев будет стоять всегда.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне стали реже посещать рестораны и отказываться от фитнес-клубов не из-за того, что у них сократилось количество денег, просто они изменили стратегию поведения. Теперь большинство жителей нацелены на сокращение трат в пользу накоплений, чтобы перестраховаться на будущее, объяснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В среднем в стране доходы на человека повысились, отметил он. Однако неопределенность приводит к сокращению трат, что в целом является нормальной стратегией, поэтому растет объем вкладов, заключил парламентарий. До этого аналитики выяснили, что жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Мошенники начали обманывать россиян, пытающихся снять жилье через фейковый сайт, копирующий сервис онлайн-бронирования «Островок». Об этом сообщил сенатор Айрат Гибаддинов в беседе с ТАСС. По этой схеме, рассказал он, человек находит в интернете объявление о сдаче квартир и звонит по указанному номеру, где ему предлагают пройти в мессенджер, где фейковый собственник жилья заявляет, что находится за пределами страны, поэтому российских счетов у него нет. В связи с этим он просит заключить договор якобы через «Островок». Далее в мессенджер или на почту приходит ссылка на бронь от сервиса, но эта ссылка ведет не в приложение «Островка», а на фишинговый сайт, где предлагается заполнить реквизиты для оплаты. И в завершении выпуска: за год стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 1,6%, об этом сообщает Росстат. Для исследования было взято 1,5 килограмма мяса и 0,5 килограмма лука. Однако стоимость разных видов мяса за один год увеличилась по-разному. Самой дорогой оказалась баранина, но в цене она не выросла, в то время как свинина и курица стали дороже на 6%. Стоимость лука за год снизилась почти на 18%. Аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» отметили, что в 2026 году готовое мясо для шашлыка обойдется примерно в 1,5 раза дороже, чем самостоятельно приготовленное. По данным «Ценозавра», все мангальные принадлежности за год выросли в цене больше, чем собственное мясо. Серьезнее всего подорожало средство для розжига – почти на 9,5%, говорится в материале. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Личный коуч. Друзья, есть два способа управлять бизнесом. Первый – вслепую, полагаясь на интуицию, ощущения, кажется, работа идет. На красивые, но пустые цифры просмотров и лайков. Так, к сожалению, поступает большинство. И есть второй способ – с открытыми глазами, видя четкую, объективную, порой неудобную, но всегда честную картину реальности. Эту картину нам дают цифры. Многие предприниматели почему-то боятся цифр. Они кажутся им скучными, сложными, чем-то из мира бухгалтеров. Но на самом деле цифры – это не математика, это язык, на котором с вами ваш бизнес разговаривает каждый день. Он говорит вам, где у него болит, что приносит ему радость и куда на самом деле уходит его энергия. И если вы не понимаете этот язык, вы не управляете своим бизнесом. Вы просто плывете по течению, надеясь на удачу. Сегодня мы не будем изучать сложные формулы. Я просто покажу, как понимать этот язык. Мы разберем 5 ключевых показателей, которые как приборная панель в самолете покажут вам всю правду о вашем маркетинге и помогут принимать решения, основанные на фактах, а не на догадках. Знаете, за последние 10 лет, разбирая десятки самых разных бизнесов, я увидел одну простую закономерность. Чаще всего разница между теми, кто растет, и теми, кто топчется на месте, сводится к пониманию всего нескольких ключевых цифр. И первая, самая отрезвляющая цифра, с которой мы начнем, это CAC, Customer Acquisition Cost, то есть по-русски цена вашего клиента. Эта цифра отвечает на простой вопрос: во сколько на самом деле вам обходится один новый заплативший клиент. Давайте посмотрим на эту ситуацию с двух сторон. Со стороны нашего эго очень приятно думать: в этом месяце я привлек 50 новых клиентов. Я молодец, мой маркетинг работает. Мы видим рост клиентской базы, чувствуем себя победителями и с гордостью показываем эти цифры своим партнерам. А теперь посмотрим со стороны холодного расчета. Допустим, вы потратили на маркетинг 100 тысяч рублей и привлекли те самые 50 клиентов. Ваш CAC, стоимость привлечения одного клиента, равен 2000 рублей. При этом средний чек с первой покупки 1500 рублей. Что это значит? Это значит, что вы не привлекли 50 клиентов, вы купили 50 клиентов, доплатив по 500 рублей из своего кармана за каждого. Это значит, что каждый новый успех на самом деле приближает вас к кассовому разрыву, а вы работаете в минус. Большинство бизнесов не считают CAC, они радуются росту клиентов, не замечая, что этот рост сжигает их деньги. Пока вы не знаете точную стоимость вашего клиента, вы не можете понять, зарабатываете вы или просто красиво тратите деньги. Это точка отсчета, фундамент всей вашей бизнес-математики. Хорошо, мы посчитали CAC и ужаснулись. Кажется, что маркетинг невыгоден. Но здесь в игру вступает вторая, гораздо более стратегическая метрика – LTV, Lifetime Value, реальная ценность клиента. Она отвечает на вопрос, а сколько денег этот клиент принес нам за время нашего с ним взаимодействия. У меня был клиент, владелец сервиса по подписке на доставку здорового питания. Он запустил рекламную кампанию, посчитал CAC и увидел, что стоимость привлечения клиента была равна стоимости первого месяца подписки. То есть с первой продажи он работал в ноль. Он был в панике и хотел отключить рекламу, считая ее убыточной. Я попросил его не торопиться и посмотреть на LTV. Мы подняли данные из его CRM-системы и увидели, что в среднем клиент, который оформлял подписку, оставался с ним на 11 месяцев. То есть заплатив один раз за его привлечение, компания потом 10 месяцев получала с него прибыль. Его LTV, пожизненная ценность клиента, был в 11 раз выше, чем затраты на привлечение. Естественно, моей рекомендацией было не отключать рекламу, а наоборот увеличить рекламный бюджет, потому что по его юнит-экономике было заложено 20% на маркетинг, а тратил он меньше 10%. Эта цифра полностью изменила его взгляд на бизнес. Он понял, что может позволить себе работать в ноль или даже в небольшой минус на первой продаже, потому что на дистанции он выигрывает в разы. Он перестал бояться вкладывать в маркетинг и смог кратно вырасти. Не судите о клиенте по первой покупке. Считайте LTV, и вы увидите реальную долгосрочную ценность вашего маркетинга. Третий показатель – CR, Conversion Rate, эффективность вашего конвейера. CR или конверсия – это главный датчик, который показывает, насколько эффективно работает этот конвейер на каждом из его этапов. Он показывает, какой процент людей переходит с одного шага на другой. Например, 1000 человек зашли на сайт, 100 оставили заявку, конверсия сайта 10%. Дальше из 100 заявок 30 купили, конверсия отдела продаж 30%. Почему эта цифра так важна? Потому что она ваш главный рычаг роста без увеличения бюджета. В
Большинство думают, чтобы заработать в два раза больше, нужно в два раза больше вложить в рекламу. Но это самый дорогой и рисковый путь. Иногда достаточно просто увеличить конверсию вашего сайта с 2% до 4%, и вы получите тот же двойной рост прибыли при тех же затратах. Работа над конверсией – это как смазка для вашего конвейера. Вы не меняете двигатель, вы просто делаете так, чтобы все детали работали без трения и потерь. Это изменение оффера, улучшение дизайна сайта, доработка скриптов продаж. Это самые дешевые, но самые мощные действия, которые вы можете совершить. Перестаньте думать только о том, как привлечь больше клиентов. И начните думать о том, как эффективнее работать с теми, кто уже пришел. Показатель номер 4. ROMI. Return on Marketing Investment. Главный ответ. Проще говоря, окупаемость маркетинговых инвестиций. Это финальная, самая главная цифра, которая подводит итог. Она отвечает на вопрос, мы вообще зарабатываем с этого маркетинга или нет. Если твои вложения в маркетинг не возвращаются с прибылью, значит ты делаешь что-то не так. Это может быть красивая, интересная, творческая деятельность, но это не бизнес. Перестаньте обманывать себя метриками тщеславия. Смотрите на одну главную цифру. Возвращается ли ваши деньги, вложенные в маркетинг, с прибылью? Это самый честный ответ на вопрос об эффективности ваших действий. Показатель номер 5. Retention rate. Сила вашего продукта. Эта цифра показывает, какой процент клиентов возвращается к вам за повторной покупкой. И на самом деле это главный показатель здоровья вашего бизнеса. Почему? Потому что он показывает правду о вашем продукте. Вы можете сколько угодно красиво говорить о своей ценности, делать невероятную рекламу, нанимать гениальных продавцов, но если клиенты, один раз купив, больше никогда не возвращаются, значит ваш продукт не так-то уж и хорош. Значит, он не решил их проблему в полной мере. Он не дал той ценности, на которую они так рассчитывали. Есть два типа бизнеса. Бизнес охотник, который каждый день с ружьем бежит в лес в поисках новой дичи. Это очень энергозатратный и нестабильный путь. Сегодня добыча есть, завтра нет. И бизнес-фермер, который один раз вспахал поле, посадил семена и теперь заботливо выращивает своих клиентов. И они приносят ему урожай снова и снова. Высокий retention rate – это признак фермерского подхода. Он означает, что ваш продукт действительно решает боль. Он означает, что у вас есть ядро лояльной аудитории, которая обеспечивает вам стабильную прибыль даже без новой рекламы. И он означает, что вы строите долгосрочный устойчивый бренд, а не просто занимаетесь разовыми сделками. Постоянные клиенты – это фундамент, на котором можно строить что-то великое. Итак, вот они, 5 приборов из нашей панели управления под названием маркетинг. ЦАЦ – сколько стоит клиент? LTV – сколько он вам приносит? CR – насколько эффективен ваш конвейер? ROMI – зарабатываете ли вы на этом всем? И retention rate – насколько хорош ваш продукт на самом деле. Когда вы начнете видеть эти цифры, вы перестанете действовать вслепую. Вы получите полный контроль над своим бизнесом. Вы начнете принимать решения, основанные на данных, а не на интуиции. И это и есть системный подход.

0: все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
1: Мысли вслух.
2: Самый опасный человек в любом конфликте не самый громкий и не самый сильный, а самый спокойный. Миямото Мусаши понимал этот парадокс и разработал систематический подход к управлению эмоциями, которые его противники не могли преодолеть. Этот метод помог ему выиграть 60 дуэлей насмерть подряд. Его четырехступенчатая система сохранения спокойствия работает в любом современном конфликте, и начинается она с принципа, о котором большинство людей даже не задумываются – эмоциональной дистанции. Когда кто-то кричит на тебя или бросает тебе вызов, твое тело мгновенно наполняется стрессовыми гормонами. Сердце бьется быстрее, мышцы напрягаются. Мышление сужается. Это ловушка, в которую попадает большинство людей во время конфликта. Мусаши обнаружил, что ключ к победе не в лучших навыках владения мечом, а в способности выйти за пределы этой эмоциональной бури. В своих записях он описывал, как смотрел на конфликт, словно сверху, как будто наблюдал за проплывающими облаками, не становясь частью бури. Вспомни, когда в последний раз кто-то тебя разозлил. В тот момент ты стал своим гневом. Твои слова, действия и мысли — все подчинилось эмоции, а не твоим настоящим целям. Именно так поступали противники Мусаши. Они становились своим гневом, страхом или гордостью. Эмоциональная дистанция — означает создание пространства между тем, что происходит, и тем, как ты реагируешь. Когда кто-то тебя оскорбляет, вместо того, чтобы сразу огрызаться, ты замечаешь чувство, которое в тебе поднимается. «Я сейчас чувствую гнев», — думаешь ты. «Не, я гневен». Эта маленькая смена акцента меняет все. Мусаши оттачивал это умение, сталкиваясь с все более опасными ситуациями, но сохраняя эту ментальную позицию. В своей самой известной дуэли против Сасаки, Кадзира, его противник явился раздраженным и нетерпеливым. Мусаши специально опоздал, еще больше выводя Кадзира из себя. Пока Кадзира становился своим гневом, Мусаши оставался отстраненным от своих эмоций, ясно видя весь конфликт. Чтобы развить этот навык, начни с простой практики, когда в любом конфликте, даже самом маленьком, ты чувствуешь сильные эмоции. Скажи себе: «Я замечаю, что чувствую гнев». Это создает крошечное пространство между тобой и чувством. С практикой это пространство будет расти. Современные исследования подтверждают интуицию Мусаши. Сканирование мозга показывает, что люди, которые называют свои эмоции по имени, активируют префронтальную кору, часть мозга, отвечающую за рациональное мышление, что успокаивает эмоциональные центры. Вот почему терапевты учат пациентов называть свои чувства во время стресса. Но одной эмоциональной дистанции недостаточно. Как только ты создал это пространство, нужно понять, что будет дальше в конфликте. Это подводит нас ко второму принципу Мусаши – предвидящей осведомленности. Мусаши называл это предзнанием, способностью чувствовать, что произойдет еще до того, как это случится. В своей книге «Книга пяти колец» он писал о том, как предугадывать движение противника. Это не про чтение мыслей, а про понимание человеческих шаблонов. Когда человек злится, он следует предсказуемым путям. Когда человек чувствует угрозу, его реакции сужаются до нескольких наиболее вероятных вариантов. Мусаши изучал эти шаблоны с одержимостью, подумая о том, как опытный шахматист видит на 5 ходов вперед. Он не гадает. Он распознает шаблоны и вероятные реакции. Мусаши применял тот же подход к поведению людей в конфликте. Наше тело по-разному реагирует на внезапный стресс и на ожидаемый. Когда конфликт застает тебя врасплох, тело одномоментно выбрасывает кучу стрессовых гормонов, вызывая то самое чувство «бей или беги». Но когда ты предвидишь вызов, твой мозг готовится более тщательно, выделяя меньшие порции стрессовых гормонов, которые обостряют внимание, не затуманивая разум. Перед любой потенциально сложной беседой потрать 30 секунд, чтобы задать себе 3 вопроса, в каком эмоциональном состоянии, скорее всего, находится этот человек. Чего он на самом деле хочет от этого взаимодействия? Начальник, который все критикует, скорее всего, раскритикует и твое новое предложение. Друг, избегающий конфликтов, вероятно, сменит тему, если ты затронешь что-то острое. Предугадывая эти реакции, ты убираешь эмоциональный сюрприз. Современный пример подтверждает этот принцип. Во время переговоров с высокими ставками опытные переговорщики ФБР, работающие с заложниками, тратят много времени на анализ личности человека, с которым имеют дело. Они изучают его прошлые реакции, чтобы предсказать поведение. Это предзнание позволяет им оставаться спокойными, когда другие бы запаниковали, выбирая слова и тактики, которые снижают напряжение, а не разжигают его. Но даже с эмоциональной дистанцией и предвидением Мусаши понимал, что для полного спокойствия под давлением нужен третий важный элемент. Третий принцип в системе Мусаши – стратегическое дыхание. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что контроль дыхания необходим для сохранения ясности во время боя. Он заметил, что когда мечники начинали бояться или злиться, их дыхание менялось первым, становилось поверхностным, быстрым и неровным. Мусаши учил, что, управляя дыханием, ты управляешь своим разумом. В своих тренировках он уделял особое внимание упражнениям по правильному дыханию во время выполнения техник с мячом. Твое дыхание напрямую связано с твоим эмоциональным состоянием. Когда ты спокоен, ты дышишь медленно и глубоко. Когда ты напуган или зол, дыхание становится быстрым и поверхностным. Но эта связь работает в обе стороны. Сознательно меняя дыхание, ты можешь изменить свое самочувствие. Это происходит из-за работы твоей нервной системы. Быстрое поверхностное дыхание активирует симпатическую нервную систему, реакцию «бей или беги». Медленное глубокое дыхание активирует парасимпатическую нервную систему. Режим «отдыхай и переваривай». Первое вызывает панику, второе – спокойствие. Мусаши разработал особый ритм дыхания для конфликтных ситуаций. Перед ключевыми моментами в дуэли он делал 1 контролируемый вдох. Вдыхал через нос на 4 счета. Ненадолго задерживал дыхание, затем выдыхал через рот на 6 счетов. Ты можешь использовать эту технику в современных конфликтах. Когда напряжение нарастает, на собрании, во время спора или перед тем, как сообщить плохие новости, используй этот ритм дыхания 4 на 6. Вдохни через нос на 4 секунды, выдохни через рот на 6 секунд. Даже один такой цикл заметно успокаивает. Эмоциональная дистанция дает тебе пространство от реакций. Предвидящая осведомленность помогает подготовиться к тому, что будет. Стратегическое дыхание обеспечивает физиологическое спокойствие, чтобы думать ясно. Но последний принцип объединяет все это, придавая твоему новообретенному спокойствию цель и направление. Четвертый принцип в подходе Мусаши – целенаправленное действие. В своих текстах Мусаши подчеркивал, что ясная цель сильнее любых эмоций. В то время как его противники часто сражались из гнева или страха, Мусаши всегда сражался с конкретной целью в голове. Этот фокус на цели постоянно встречается в его знаменитом тексте «Книга пяти колец». Он пишет, что воин не должен стремиться нанести удар первым, а вместо этого должен оставаться сосредоточенным на своей конечной цели. Для Мусаши каждое движение, каждое решение служило большей цели, чем просто победа в текущем поединке. Наличие четкой цели полностью меняет ход конфликта. Когда кто-то бросает тебе вызов, и ты реагируешь эмоционально, ты играешь по их правилам. Но когда ты сосредоточен на своей большей цели, ты контролируешь направление взаимодействия. Подумай о спорах, которые выходят из-под контроля. Обычно они начинаются с конкретной проблемы, но быстро перерастают в перечисление старых обид, личные нападки и боль. Это происходит потому, что оба человека теряют из виду любую цель, кроме как защитить себя или задеть другого. Простая техника для сохранения целенаправленного фокуса взята прямо из подхода Мусаши. Перед любым потенциальным конфликтом определи свою истинную цель в одном ясном предложении. Спроси себя, какой результат действительно будет служить моим долгосрочным целям? Держи эту цель в голове на протяжении всего взаимодействия. Когда эмоции накаляются и конфликт разгорается, мысленно повторяй свою цель. Это создает якорь для твоего внимания, не давая тебе увлечься мимолетными чувствами. Твои слова и действия тогда будут соответствовать этой цели, а не твоим сиюминутным эмоциональным реакциям. Целенаправленное действие не означает игнорирование эмоций. Скорее, это значит, что твои эмоции служат твоей цели, а не наоборот. Это кульминация системы Мусаши. Эмоциональная дистанция создает пространство. Предвидящая осведомленность дает предвидение. Стратегическое дыхание сохраняет спокойствие. А целенаправленное действие направляет это спокойствие на значимые результаты. Но что делает эти четыре принципа по-настоящему мощными, это их связь с чем-то гораздо более глубоким, чем просто управление конфликтами. Эти техники раскрывают фундаментальную истину о человеческой природе, которую большинство никогда не осознает. Эти принципы напрямую связаны с буддийской концепцией непривязанности. Создавая эмоциональную дистанцию, ты практикуешь непривязанность к своим реактивным мыслям. Через предвидящую осведомленность ты выходишь за пределы узкого взгляда на текущий момент. С помощью стратегического дыхания ты осознаешь не постоянство эмоциональных состояний, а через целенаправленное действие ты соответствуешь даосской идее Увэй, естественного действия без усилий, которое следует природному пути. Этот подход особенно актуален сегодня, потому что мы живем в эпоху постоянных конфликтов. Алгоритмы социальных сетей подталкивают нас к спорам. Политические системы процветают на разделении. Даже личные отношения страдают от повышенного стресса и снижения терпения. Современный человек сталкивается с большим количеством конфликтов за день, чем Мусаши. Возможно, сталкивался за месяц. Самая большая ирония в том, что хотя нам как никогда нужен эмоциональный контроль, мы практикуем его меньше, чем когда-либо. Люди мгновенно реагируют на провокации, отправляют гневные сообщения, публикуют эмоциональные комментарии или превращают мелкие разногласия в ссоры, разрушающие отношения. Тот, кто сохраняет спокойствие в такой среде, не просто выигрывает споры, он достигает уровня ясности, который другим даже не понять. И есть еще одна вещь о мастерстве эмоционального контроля, о которой мало говорят. Оно показывает, как много конфликтов на самом деле не нужны. Когда ты перестаешь автоматически реагировать на провокации, ты обнаруживаешь, что многие конфликты просто растворяются без твоего участия. По-настоящему сильный человек не тот, кто выигрывает каждый конфликт, а тот, кто вступает только в те конфликты, которые действительно имеют значение.
1: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронты Великой Отечественной войны ушли

0: недель, месяц, ну или больше. Вот хоть раз бы это провернуть.
1: Если не сантехником, кем бы ты стал?
0: Мне мама рассказывала, правда, что в садике был утренник, и у детей, у нас, у детей спрашивали, кто кем хочет стать. Мы дети все из Советского Союза, и там были, ну, уже строго определенный перечень этих профессий, кем нужно было стать. Космонавты, врачи, водители подтянулись, пожарные, ну, в общем, все такие благородные. И только один мальчик, это я, сказал, а я хочу быть следователем. Так как-то все затихли, вот, и, наверное, я думаю, что у меня бы это получилось. Но мир не получил следователя, зато получил хорошего сантехника.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите

0: быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно на протяжении долгого периода времени вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю, когда – завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
1: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Каждый день мы делаем выбор. Брать большую сумку или набить маленькую до отказа. В любом случае, пакеты оставьте для мусора. Если все необходимое не уместилось в сумку, лучше взять аксессуар большего размера.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Дагестан – лидер внутреннего туризма. Республика привлекает туристов природными достопримечательностями и богатым культурным наследием. Также для путешествий россияне чаще всего выбирают Мурманск и Карелию. Сервис «Купи билет» отмечает рост привлекательности внутренних направлений. Спрос на поездки в Анталию снизился с 25 до 9%. Аналитики связывают смену предпочтений с ограниченной доступностью южных курортов. Дагестан в топе регионов с наименьшим количеством совершенных преступлений. Статистику правонарушений за 3 месяца этого года представила МВД России. Всего в стране зафиксировано свыше 396 тысяч преступлений, что составляет около 27 правонарушений на 10 тысяч населения. Наиболее криминализированы Алтай, Чукотка и Карелия. Также в первом квартале текущего года преступления чаще всего совершались в Сахалинской, Магаданской, Томской областях и Хакасии. Реже всего нарушали закон в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Португалия увеличила срок проживания в стране для получения гражданства с 5 до 10 лет. Также ввели экзамен на знание истории и культуры. Для граждан португалоязычных государств, таких как Бразилия, Ангола и Мозамбик, и стран Евросоюза, он увеличился до 7 лет. Аэрофлот ужесточил правила провоза пауэрбанков на рейсах. Теперь внешние аккумуляторы запрещено сдавать в багаж и использовать для зарядки устройств во время полета. Кроме того, одному пассажиру разрешили провозить не более 2 пауэрбанков. Минпромторг одобрил НДС в 22% на зарубежные товары с маркетплейсов. Ведомство разрабатывает с Минфином постепенное повышение налога. 2027 год – 7%, 2028 – 14%, 2029 – 22%. В то же время Минпромторг согласен ввести НДС в 22% уже в следующем году. По мнению властей, налог создаст справедливые условия для российских и иностранных продавцов. Справки от психиатра не дают гарантии на сделках с жильем. Суды не придают таким документам решающего значения, поскольку они фиксируют лишь состояние лица в конкретный момент и не отражают влияние психологического давления или мошеннических действий, сообщила ТАСС юрист Майя Шевцова. При рассмотрении спора приоритет отдается судебной психиатрической экспертизе, которая ретроспективно оценивает состояние продавца в момент совершения сделки. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, друзья! На календаре 7 мая, за окном жизнь, а в эфире утро на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров. Друзья, если вы уже проснулись, поздравляю, вы герои сегодняшнего дня. Если еще нет, мы сейчас аккуратно вас всех абсолютно разбудим, слушатели Диалог ФМ и весь наш необъятный Дагестан, где вещает Диалог ФМ. Сегодня, кстати, тот самый день, 7 мая, когда кофе особенно понимает вас с полуслова. Будильник уже простил вас за то, что вы ему наговорили там с утра. Так что устраивайтесь поудобнее. Друзья, многих будем провожать на работу именно 7 мая, четверг, здесь, в Махачкале, солнечная погода. Ну, значит, друзья, весна, она точно пришла. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, сегодня часть Махачкалы останется без электричества, а именно с 10 утра до 16.00. Специалисты махачкалинских городских сетей планируют работы. В связи с этим будет временно ограничено электроснабжение потребителей микрорайонов Турали и Ветеран, а также поселка Новый Хушет и кварталов Мотор и Тюльпан. Поэтому в целях безопасности выполнения работ вводится ограничение электроснабжения, в том числе на центральных улицах Махачкалы. Об этом сообщает ДГЭнерго. Полный список. Это примерные улицы: проспект Имама Шамиля, улица Буйнакского, Гагарина, Гамзата, Цадасы, Гамидова, Гафурова, Громова, Дахадаева, Джамалудина, Атаева, Етима, Имина, улица Железнодорожная, улица Ирчеказака, Казбекова, Кирова, Комсомольская, Каркмасова, Лазурная, Ленина, Линейная, Магомеда, Яракского, часть Макаренко, улица Мира, а также я как сообщал, в поселке Новый Хушет и поселке Ветеран. Также могут наблюдаться ограничения электроснабжения на прилегающих улицах и переулках. Также на улице Ярыгина, Энгельса и Эмирова и Чернышевского также не будет электричества. Ну и, друзья, Абдурашид Садулаев, наш танк, может возглавить первый международный турнир Лиги РАФ. Я напомню, что ранее эта лига устраивала свои турниры лишь на территории Соединенных Штатов Америки. Но борьбу любят и в Азии, поэтому туда лига хочет привести своих спортсменов. Ивент, который запланирован на лето, страна пока не выбрана, но схватка Абдурашида Садулаева, нашего танка, с большой долей вероятности станет самым главным событием предстоящего турнира. Я также напомню, что ранее что сообщалось, что нашему Садулаеву, к сожалению, он не получил визу в США и поэтому не сможет принять участие в турнире, который запланирован на 30 мая. Друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Из-за плановых работ на газораспределительной станции Ахты в Ахтынском районе Дагестана. Мы там вещаем, поэтому сообщаем. На 2,5 дня отключат газ, уважаемые жители Ахты и Ахтынского района Дагестана. По информации Минэнерго Дагестана, отключение продлится с 8 утра 12 мая до 6 вечера 14 мая. Поэтому 2,5 дня без газа останутся села Ахты, Джаба, Каракюре, Калум, Луткун, Мискинджа, Новая Каракюре, Хкем и Усухчай. Крупнейшие в стране скопления куликов замечены в Дагестане. Друзья, на территории дагестанского заповедника ученые зафиксировали крупнейшие в России скопления мигрирующих куликов. Общая численность птиц более 50 тысяч особей. Абсолютным рекордсменом стал чернозобик, численность которого в нескольких скоплениях оценена в 45 тысяч особей. Колонии птиц обнаружены в Кизлярском заливе, отметили в Минприроды и экологии Дагестана. Я напомню, что в России к перелетным куликам относятся несколько видов, которые мигрируют в зависимости от сезона и места гнездования. В Дагестане продолжаются восстановительные работы на дорогах после стихии. По состоянию на вчерашний вечер дорожным службам удалось восстановить проезд на 142 из 160 поврежденных участков. Напомним, что в результате стихии пострадали дороги в 33 муниципалитетах Дагестана. На данный момент полностью закрытым остается только один участок автодороги. На 17 участках организованы временные объездные пути. Заблокированных населенных пунктов в Дагестане нет. В аварийно-восстановительных работах задействовано 65 единиц спецтехники и 108 дорожных рабочих. Финансирование работ осуществляется как из плановых лимитов на содержание дорог, так и из резервных фондов. Специалисты ведомства предупреждают, что из-за переувлажнения грунта в высокогорных районах Дагестана до сих пор сохраняется высокая опасность камнепадов, оползней и схода лавин. Ну и, друзья, накануне трое подростков пострадали в ДТП в Избербаше. Об этом сообщает госавтоинспекция Дагестана. ДТП произошло еще во вторник в 23.30 на улице Чайковского. Это Избербаш. 16-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, допустил столкновение с электрическим столбом. В результате в больницу с травмами доставлены водители, двое его пассажиров в возрасте 14 лет. Напомню, друзья, Банк России предложил изменить правила ОСАГО. Это касается случаев, когда водитель купил полис заранее, но решил отказаться от него еще до начала действия договора. Сейчас деньги в такой ситуации не возвращаются, даже если сама страховка еще не начала работать. Об этом пишет «Известия». По проекту Центробанка часть суммы можно будет получить обратно, как уточняет Всероссийский союз автостраховщиков. При возврате денег могут удержать 22%. Это расходы страховщиков и обязательные отчисления. Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее, я напомню, что на фоне возможных ограничений интернета водителям советовали возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Учиться в Сорбонне станет дороже. Франция повышает стоимость обучения для иностранцев сразу в 10 раз и сворачивает жилищные субсидии для всех студентов. Что стоит за этим шагом и как меняется география зарубежного высшего образования? Тему продолжит моя коллега Аулита Курмукова. Аулита, доброе утро.
2: Франция ужесточает правила для всех студентов из неевропейских стран. Россияне там занимают 15% рынка. В стране учатся 500 000 иностранцев. В Сорбонне, Гренобле и во всех государственных вузах Франции можно было учиться практически бесплатно. Нужен был только регистрационный взнос в районе 200 евро. Все остальное субсидировало правительство. На каждого студента выделялось порядка 10 тысяч евро. Столько примерно стоит год обучения в частных вузах страны. Сейчас Франция переходит в режим экономии и режет бюджет на образование. Год бакалавриата обойдется в 3000 евро, магистратура будет стоить 4. Но это не сильно повлияет на выбор россиян, считает гендиректор агентства Global Dialog Вячеслав Лычагин.
3: Те ребята, которые поступали в этом году, они вынуждены уже платить будут новые цены. Те, которые поступали в прошлых годах, они продолжат платить по старым расценкам. Никто не будет отказываться от этого, что это стало дорого. Нет. Французское образование котируется, но у тех, кто знает французский язык. В России, в наших школах, наверное, на третьем месте популярности. Первые английский, немецкий, только потом французский, там, испанский. Ребят, которые хотели бы учиться на французском языке, их в целом-то гораздо меньше, потому что в основном требования английские. И даже во Франции программ мало на английском языке, и в основном это коммерческие учебные заведения, где изучают там бизнес, маркетинг.
2: Знание официального языка страны, по сути, пропуск в лучшие государственные вузы Европы. С немецким пока еще можно бесплатно учиться в университетах Германии и Нидерландов. Итальянские и испанские вузы стоят как французские. Но льготы для иностранцев вслед за Парижем могут урезать и другие страны. ЕС не исключает гендиректор агентства Open World Григорий Угаров.
4: Еще много стран, которые предлагают либо бесплатное образование для всех, либо достаточно экономичное. Там, конечно, проблема в квотировании. До 10% от общего количества мест. Это вот в немецких вузах. И поэтому формально, как бы, да, оно бесплатно, но бывает, что туда не поступишь. Вот эти льготные меры для чего государство придумывают? Им нужны не просто мигранты, которые будут работать на стройке, а нужны талантливые, умные мигранты, которые будут заниматься наукой, дизайном, бизнесом. Раз сейчас вот эти квоты уменьшают, повышают стоимость на обучение, возможно, что государства в меньшей степени нуждаются в большом количестве образованных мигрантов, потому что в любом случае есть и большой европейский рынок отовсюду, из Прибалтики, из балканских стран.
2: Европейское образование, что дает иностранцам еще и ВНЖ на год, чтобы найти работу, как в Германии и во Франции, например, уже начинает терять позиции. И не только в мировых рейтингах лучших вузов. Тренд смещается все больше на восток, подчеркивает гендиректор компании «Академконсалт» Ирина Следиева.
5: Уезжают в Китай, в Корею, в Сингапур, в Японию. Эти страны предлагают не очень дорогое образование на английском языке в том числе. И довольно много стипендий, особенно в Корее и в Китае. Но также это связано с тем, что рынок труда там есть. А это очень важный момент для выбора, где получать диплом. Эти страны растут по многим индустриям. И начинает появляться интерес к Латинской Америке, которую обычно никто раньше вообще не рассматривал. Бразилия, Аргентина, в первую очередь, там возможности получения быстрых ВНЖ и гражданства этих стран, наверное, будут появляться российские студенты скоро.
2: А вслед за интересом растут и цены. О повышении стоимости обучения для иностранцев с этого года объявили университеты Южной Кореи и Вьетнама. Бакалавриат в некоторых частных вузах подорожает почти вдвое, до 2500 долларов в год.
1: Седьмое мая 1945 году был подписан акт капитуляции Германии, событие, которое приблизило окончание Второй мировой войны. День, когда весь мир выдохнул и сказал: «Ну все, теперь можно поспать нормально, друзья». Еще сегодня, 7 мая, отмечается наш профессиональный праздник, сегодня День радио, так что, друзья, Поздравления мы принимаем на наш WhatsApp 8-988-291-104-8. Пишите ваши поздравления, с удовольствием зачитаю в эфире. В эфире Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM, Дагестан. Доброе утро!

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Павел Павлович Дмитриев. Старшина рабоче-крестьянской Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Родился 25 декабря 1909 года в селе Фоминка. Получил начальное образование. Работал в колхозе. В июле 41-го был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля того же года на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северном, Воронежском, Первом и Втором Украинском фронтах. Был ранен. К августу 44-го старшина Дмитриев был помощником командира стрелкового взвода 42-го стрелкового полка 180-й стрелковой дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Румынии. 20 августа 1944 года взвод Дмитриева захватил высоту 143 в районе Ларусь и вышел к высоте 159. В тех боях Дмитриев лично уничтожил около 20 солдат и офицеров противника, захватил 3 станковых и 2 ручных пулемета. 16 сентября, несмотря на массированные пулеметные и минометные обстрелы, переправился через реку Орьеж и ворвался в деревню Кия в 8 километрах к юго-западу от Турды. В бою уничтожил 2 пулемета, что способствовало успеху наступления стрелкового батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях за освобождение Румынии и проявленные при этом мужество и героизм, старшина Павел Дмитриев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Дмитриев был демобилизован. Проживал и работал в городе Избербаш. Умер 2 сентября 1966 года. Имя Дмитриева присвоено улице и школе номер 3 Избербаша.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: Ну, юристы предложили ввести двойное подтверждение значимых операций пенсионеров для борьбы с мошенничеством. Перспективным механизмом можно считать двойное подтверждение юридически значимых операций. Например, при попытке продажи жилья или оформления займа нужно уведомить доверенное лицо, родственника или социального работника. Также стоит расширить практику финансовых лимитов и периода охлаждения, чтобы пожилой человек мог отменить подозрительную операцию без последствий. Об этом сообщает лента.ру. Ну, друзья, интересная такая новость. Не стал проходить мимо нее. В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг. Мальчики и подростки будут получать от 1 до 3 ударов тростью за травлю других учеников. Об этом сообщает газета The Guardian. Наказание будет применяться только с мальчиками старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры воздействия. Среди них оставление после уроков, отстранение от занятий и выставление оценок за поведение. В материале говорится, что дисциплинарные меры ввели после длительных проверок, вызванных несколькими случаями буллинга в прошлом году именно в Сингапуре. Ну и временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Соответствующий указ уже подписан. Об этом сообщили в республиканской администрации. При этом министр продолжает работать до формирования нового состава кабинета министров. Временно исполняющий председателя правительства назначен Магомед Рамазанов. Ранее, я напомню, что он занимал должность заместителя полпреда президента в Северокавказском федеральном округе. Федор Щукин был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана 4 мая после ухода Сергея Меликова. Выборы главы республики должны пройти, я напомню, что в сентябре этого года. США могут завершить военную операцию против Ирана, если Тегеран примет условия Вашингтона. Об этом Дональд Трамп написал в своих соцсетях. По словам американского президента, после этого блокаду Сормузского пролива могут снять, а судоходство восстановить для всех стран, включая сам Иран. При этом Трамп предупредил, что если Тегеран откажется от предложенных условий, американские удары могут возобновиться. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что возможности для дипломатического урегулирования конфликта пока сохраняются. Я напомню, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. После этого Иран закрыл Ормузский пролив, а в апреле Штаты начали операцию по обеспечению свободы судоходства.
1: Внезапное заявление Трампа о приостановке операции – последний пример того, как президент подрывает авторитет своих соратников в Белом доме, пишет «Политика». Издание напоминает, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет всего за несколько часов до публикации Трампа высоко оценили операцию «Проект Свобода». Они отмечали, что миссия активно помогает союзникам США и спасает застрявших в Персидском заливе. Пауза в операции может быть попыткой США восстановить контакты с Ираном и вернуться на дипломатический трек, предполагают собеседники CNN. Причем они допускают, что такая тактика может стать успешной и даже вернуть за стол переговоров менее враждебных Вашингтону дипломатов из Тегерана. Итоги операции подводит Associated Press. К среде известно лишь о 2 гражданских судах, которые смогли пересечь Ормузский пролив при поддержке американских военных. Оба шли под флагом США. Один из танкеров принадлежит Маэрск. Это один из крупнейших мировых перевозчиков. В компании подтвердили, что судно благополучно покинуло Персидский залив в понедельник. Впрочем, другие собеседники агентства отмечают, что акватория по-прежнему остается опасной для судоходства, даже с учетом сопровождения американскими военными. И массово вывести из Персидского залива танкеры нельзя. CBS News со ссылкой на американских чиновников пишет и о последних инцидентах в акватории. Накануне было атаковано грузовое судно, принадлежащее французской компании. В корпус попала неизвестная крылатая ракета, из-за чего пострадали несколько моряков. А где находится танкер сейчас, неизвестно.
0: Многодетным семьям в нашей стране с 4 и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а 2 машины. С таким предложением выступил Минтранс России. Его слова передает ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатываются вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти будут решать, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, так как при таком типе занятости человек мало двигается. Об этом NEFS.ru рассказали остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет серьезные риски для их здоровья. Их можно снизить. Достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед, отказаться от еды перед экраном, во время обеденного перерыва не использовать гаджеты. Я напомню, что ранее врачи отметили, что удаленная работа провоцирует хроническую усталость. Такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности. Ну и, друзья, новые китайские автомобили в России впервые стали стоить в среднем больше 4 миллионов рублей. Это выяснили аналитики Автору. За апрель цена выросла на 2%. При этом автомобили российских марок остаются заметно дешевле. Их средняя стоимость около 2 миллионов рублей. Самые высокие цены на новые машины сохраняются в Москве. В апреле средняя стоимость там составила почти 4 миллиона. В Петербурге показатель вырос до 3 миллионов 330 тысяч рублей. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. На более высокую активность насекомых отмечено в Московской области, а также в Республике Алтай. Наш Роспотребнадзор в Дагестане, я понимаю, что делает все возможное, об этом мы сообщаем. И, как пишет «Известия», с начала года у 34 россиян обнаружили те или иные заболевания, которые передаются клещами. Компьютеры, ноутбуки, сервисы, жесткие диски, оперативная память и процессоры таких производителей, как Asus, Samsung, Kingsong, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начнет действовать с 27 мая. Под ограничение также попали флешки, модемы, маршрутизаторы и твердонакопители от некоторых брендов. Помимо электроники из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B, детские игрушки, настольные игры Spin Master, пишет парламент. Газета. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. В России прорабатываются ограничения на публикации в СМИ о насилиях в школах. Инициатива позволит ограничивать распространение такого контента. Работать над ней будет Министерство просвещения и ряд других ведомств. Как пишет ТАСС, меры направлены на профилактику негативных социальных явлений в детской и молодежной среде. Ну и, друзья, стало известно, почему диеты дают лишь краткосрочный результат. Внимание тем, кто хочет похудеть к лету. Об этом пишет NEFS.ru со ссылкой на экспертов. После завершения диеты повышается уровень гормона голода – грелина. Организм воспринимает это как сигнал опасности, запускаются защитные механизмы, которые приводят к возвращению веса. Из-за изменения гормонального фона после диеты контролировать питание становится значительно труднее. По словам врачей, быстрое похудение затрагивает не только жировые запасы, но и мышцы, а уменьшение такой ткани – ведет к ухудшению обмена веществ. Я напомню, что накануне Международный день был без диет, диета, которая заставляла пересмотреть отношение к строгим ограничениям в питании. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, подготовка ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семьи, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают нескольких сотен тысяч рублей. В связи с этим он признал государство оказывать поддержку родителям, которые вкладывают средства в образование своих детей. Правительство утвердило программу защиты детей и молодежи от деструктивного контента в интернете. Цель проекта – предотвращение конфликтных ситуаций в учебных заведениях страны. Задача активистов – выявлять негатив и вести разнестительную работу среди сверстников. Политический обозреватель Дмитрий Дерзей считает главным риском программы формальное исполнение на местах. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзей. Дмитрий, вам доброе утро и слово.
2: Правительство Российской Федерации утвердила масштабную программу защиты молодежи от деструктивного контента в интернете вплоть до 2030 года. Общий смысл в том, чтобы к воспитанию детей и подростков активнее привлекать общественность, а также сознательных сверстников. Ограждать неокрепшие умы от негатива, объяснять, что хорошо, а что плохо. идея не лишена логики. Государство физически не может контролировать каждого школьника и студента. В итоге число нештатных ситуаций, назовем это так, в образовательных учреждениях РФ, к великому сожалению, растет. Среди прочего, в документе упоминаются кибердружины и медиапатрули, которые должны создаваться повсеместно, вплоть до каждой школы или института. Видимо, нужно напомнить, что в отличие от советского прошлого, нынешние дружинники не ходят по улицам с красными повязками на рукаве, а сидя за компьютером отслеживают так называемый деструктивный контент. С теми, кто его произвел или потребил, то есть взял на вооружение, проводятся действия воспитательного характера. Организация процесса возложена на молодежные патриотические структуры, профильных чиновников от образования с привлечением силовиков. Тем, кто встанет в ряды кибердружинников, обещаны различные льготы. В том числе обсуждается введение дополнительных баллов к ЕГЭ. Нужно сказать, что в СССР с этим было проще. Данные функции выполняли сознательные комсомольцы. Это также была прямая возможность продвинуться по общественной линии с перспективой подняться на самый верх по карьерной лестнице. Нужно признать, что отношение сверстников к подобным функционерам не всегда было позитивным. Что уж там скрывать. Однако главное, что положительный эффект достигался не всегда. Формальный подход часто имел место. Приписки и даже сговоры с несознательным элементом. Днем ты общественник, пример для подражания, а вечером куришь в подъезде или того хуже. А сейчас еще и этот вездесущий интернет, что является большой проблемой. Не каждый активист понимает, как именно нужно вести воспитательную работу. Зато наказывать и сообщать куда следует – это куда проще. С этим у нас сложностей никогда не возникало. Действительно, чего думать? Просто взять и запретить этот самый интернет, да и дело с концом. Не будет повода для крамольных мыслей. К тому же и учиться нужно как-то успевать. Впрочем, будем надеяться, что ответственные товарищи ошибки прошлого учтут, бюрократический формальный подход исключат, в результате перегибов удастся избежать. Так же, как и головокружение от успеха.
0: Компьютеры, ноутбуки, сервисы, жесткие диски, оперативная память и процессоры таких производителей, как Asus, Samsung, Kingsong, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начал действовать с 27 мая. Под ограничение также попали флешки, модеми, маршрутизаторы и твердонакопители от некоторых брендов. Помимо электроники из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B, детские игрушки, настольные игры Spin Master, пишет парламент. Газета. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Тему продолжит моя коллега Наталья Исригова, наш собственный корреспондент Диалог ФМ. Наташ, доброе утро. Расскажи подробнее.
3: Доброе утро, Расим. Да, приказ может начать действовать до конца мая и должен защитить отечественных производителей электроники, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Legation Александр Кирильченко. Этот документ Минпромторга вышел почти полгода назад. Так называемый приказ с отложенным действием вступает в силу с мая, хотя был издан еще осенью 2025 года. Параллельный импорт этих товаров подпадает под запрет. Как правило, Министерство промышленности и торговли принимает такие решения, если на российском рынке не хватает отдельных категорий продукции, и тогда разрешает их параллельный импорт. В этом случае любая компания-импортер может приобрести товар за рубежом и без согласия правообладателя бренда ввозить его в Россию. Такое разрешение распространяется только на часть товаров. Киргизия ответила за реэкспорт в Россию. Однако данный акт исключает из параллельного импорта отдельные категории электроники некоторых брендов. Это означает, что правительство и Минпромторг пришли к выводу, что либо этих товаров достаточно на внутреннем рынке, либо существуют отечественные производители, которые выпускают аналогичную продукцию и не нуждаются в дополнительной конкуренции со стороны иностранных брендов. Если ниша освободится, оперативно заместить ее российскими брендами будет сложно, и на какое-то время цены могут серьезно вырасти, считает генеральный директор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов. Идет поддержка отечественных производителей. На рынке уже есть неплохие продукты, но они пока малоизвестны, так как пользователи по привычке выбирают крупные бренды. При этом отечественные аналоги часто уступают по характеристикам и выпускаются в ограниченных объемах. Это может привести к росту цен и сложностям, особенно на фоне дефицита памяти, жестких дисков и оперативной памяти. Рынок еще не восстановился, а цены продолжают расти. Технике объявлен новый сбор. Похоже, решение принято несколько поспешно. У производителей не было времени сформировать запасы. По текущей ситуации видно, что ассортимент ограничен, например, по жестким дискам. Сейчас ожидается сложный переходный период на 6-12 месяцев. Снижение цен возможно только при больших объемах производства. Поэтому в краткосрочной перспективе стоимость, скорее всего, останется высокой. В мае 2025 года Минпромторг уже исключил продукцию компании HP и Fuste из перечня товаров для параллельного импорта. Тогда под запрет попали портативные компьютеры, ноутбуки и системные блоки.
0: Спасибо большое, Наталья. Доброе утро. Я думаю, мы еще вернемся к тебе с очередным репортажем. Продолжаем утро здесь, на Диалог FM. FM. 7 мая, день, когда история решила, а давайте мы наворотим события, чтобы ведущий Расим Загиров здесь, в эфире Диалог ФМ, ему было что рассказывать. Итак, в 1895 году русский ученый Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник. По сути, именно тогда появился первый Диалог ФМ, только без рекламы и пробок на дорогах. В 1945 году был подписан акт о капитуляции Германии, событие, которое приблизило окончание Второй мировой войны. День, когда весь мир выдохнул и сказал: «Ну все, теперь можно поспать нормально». В 1960 году в СССР появилась первая телевизионная трансляция с использованием видеомагнитной записи. То есть именно тогда началась эпоха «перемотаю на что-нибудь интересное, друзья», или «без рекламы». В 1999 году компания Sony представила портативную игровую приставку, и миллионы людей внезапно стали заняты, даже если никогда ничего не делают. Вот стали играть в игры. А еще 7 мая отмечается наш профессиональный праздник. Сегодня день радио, друзья. Так что, друзья мои, коллеги, если вы нас слушаете, вы участвуете в празднике. Можно не вставать с дивана, все официально, аплодисменты принимаются. В общем, сегодня день насыщенный. Изобрели радио, остановили войну и придумали, как не скучать. Неплохо, знаете, для одного числа под названием 7 мая. В студии Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Всем доброе утро, Дагестан!

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог FM. Новость, которая беспокоила всех. Сокращение штатов в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможно, но будет проходить постепенно. Слава богу, предупредили. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. По мнению экспертов, бизнес уже активнее использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, сокращении, например, таких дублирующих функций и перераспределения задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком. Отрасли с высокой цифровой зрелостью. Сейчас я напомню, что искусственный интеллект уже эффективно заменяет подготовку отчетности, сбор и анализ данных, а также базовую коммуникацию через чат ассистентов. Ну и, друзья, российским автолюбителям рекомендовали при себе иметь бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета, который будет проходить ко Дню Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автомобилистов. Также у водителей под рукой должны быть контакты страховой компании, чтобы в случае ДТП получить консультацию или оперативно проинформировать страховщиков. Я напомню, что накануне в Москве, в Подмосковье наблюдались блокировки мобильного интернета. Они будут наблюдаться, насколько я понимаю, из-за угроз безопасности. Позднее Минцифры сообщили, что ограничения сняты, однако в ведомстве возможны повторные блокировки по соображениям безопасности. Я напомню, что в прошлом году, 9 мая, у нас также блокировался здесь в Махачкале интернет. Ранее я напомню, что большая четверка операторов связи сообщала, что в период с 5 по 9 мая в Центральном федеральном округе будут ограничивать работу мобильного интернета. Это связано с мерами безопасности при подготовке к празднованию Дню Победы. Ну и с 15 мая в Дагестане начнется прием заявок на гранты главы республики для некоммерческих организаций. Вице-премьер Дагестана Абдурахман Махмудов провел первое в 2026 году заседание Координационного совета по предоставлению грантов главы Дагестана на поддержку гражданских инициатив. Участники обсудили итоги мониторинга проектов, которые реализованы в 2024-2025 годах. Оператор конкурса – это Центр поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан. Главное решение, принятое на заседании, объявление первого конкурса 2026 по предоставлению грантов некоммерческим организациям. Прием заявок продлится с 15 мая по 15 июня. Итоги планируют подвести не позднее 10 августа. Также утверждены положения о конкурсе и официальный сайт grantyglavydagestana.rf, который работает на базе государственной информационной системы «Единая система государственной поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан». Ну и почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда. Строго по рецепту готовит лишь каждый пятый. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование. Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. При этом две части опрошенных важен сам процесс готовки. 14% воспринимают готовку как способ расслабиться. Еще 10% обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязи. Посуда. А 9% следят прежде всего за сбалансированностью питания. Исследование также показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. В преддверии майских праздников «Автодор» напоминает водителям правила соблюдения, которых позволит благополучно добираться до места отдыха. В госкомпании отметили, что плотный график на трассах ожидается уже с середины четверга 30 апреля. Чтобы своевременно и благополучно добраться до места назначения, водителям рекомендуют спланировать свою поездку заранее, выезжать с достаточным запасом топлива и заболевания.

0: отправляться заблаговременно. Также водителям напомню, что мотоциклисты открыли свой сезон и активно присутствуют на трассах во многих регионах. Помимо прочего, важно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и все правила дорожного движения. За помощью на автодорогах «Автодора» можно обращаться в службу аварийных комиссаров по короткому номеру «#2323». Правительство включило в обновленный список стратегически значимых лекарств 206 наименований. Об этом сообщил глава Кабинета министров Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами Российской Федерации. Он напомнил, что стратегически значимыми лекарствами относятся препараты, которые применяются в первую очередь до помощи тем, кто борется с различными тяжелыми заболеваниями, в том числе с онкологией. В обновленный список попали вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок, препараты крови и препараты для лечения особо опасных инфекций. Мишустин заверил, что в России продолжается повышать долю собственных разработок и расширять возможности российской фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок лекарств в аптеке и больнице, а также укрепить технологический суверенитет. Евросоюз должен отменить санкции в отношении России и возобновить закупки ее энергоресурсов. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армадо Мема. Его слова передают РИА Новости. Он отметил, что снять все ограничения необходимо, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке. Политик добавил, что вместо этого ЕС использует стратегию провала, которая негативно отражается на экономике объединения. По словам, санкции – это форма насилия, однако бьют по интересам самого Евросоюза. Я напомню, что 23 апреля Евросоюз окончательно утвердил и 20-й пакет санкций против нашей страны. Также ограничения Евросоюза, внимание, затронули рэпер Тимати, директора Эрмитажа Михаила Пестровского и Московский физико-технический институт. Но и в Дагестане и в Чечне принято более 260 тысяч заявлений на социальные выплаты. Об этом рассказали в МЧС. В регионе продолжают работу оценочные комиссии. Уточняется, что на территории субъектов потопленных жилых домов и приусадебных участков сейчас нет. В Дагестане полностью восстановлено электро- и газоснабжение. Продолжается работа по возвращению холодной воды в дома Карабалакенского района. На территории республики продолжают работу 13 пунктов временного размещения. В них 561 человек, в том числе 167 детей. Специалисты МЧС оказывают людям помощь, в том числе и психологическую. Новый подход к возврату денег, который похищен мошенниками, может привести к росту числа блокировок переводов и спорных ситуаций между гражданами, банками и операторами связи. Такое мнение в беседе с газетой .ру высказал преподаватель Института международных экономических связей Людмила Биткова. Так она прокомментировала инициативу, связанную с обновленным пакетом поправок к законопроекту о борьбе с мошенничеством. По данным, кстати, Forbes, Минцифра направила его в Госдуму. Документы предполагают, что обязанность вернуть похищенные мошенниками средства может быть возложено на банки и операторов связи, если они не предотвратили эту подозрительную операцию. Возврат предлагается проводить через заявление на госуслугах и систему антифрод, но при выполнении ряда условий. Среди них это возбуждение уголовного дела и обращение за компенсацией в установленные сроки. Ну и в России водителям разрешается перевозить в автомобиле запас топлива, но если строго соблюдает правила транспортировки. Проблема становится актуальной перед летним сезоном, когда россиян отправляются в дальние путешествия или просто на дачу и берут с собой пару дополнительных канистр. Life.ru ознакомился с правилами и предупреждает о возможных штрафах. Согласно ПДД, бензин – это опасный груз. Для собственного пользования можно взять с собой в дорогу не более 240 литров топлива. Штраф за неправильную перевозку топлива составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей. Также водитель может лишиться права на срок до 6 лет управлением автомобилем. Седьмое мая 1945 году был подписан акт о капитуляции Германии, событие, которое приблизило окончание Второй мировой войны. День, когда весь мир выдохнул и сказал: «Ну все, теперь можно поспать нормально, друзья». Еще сегодня, 7 мая, отмечается наш профессиональный праздник, сегодня День радио, так что, друзья, Поздравления мы принимаем. На наш WhatsApp 8-988-291-104-8. Пишите ваши поздравления, с удовольствием зачитаю в эфире. В эфире Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Дагестан, доброе утро.
1: По всей

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. В Дагестане 10 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Дагестанский фонд капремонта в этом году проведет работы в 12 многоквартирных домах Избербаша, Южно-Сахакумска и Дагестанских огней. В порядок приведут жилье почти 1000 человек, больше всего домов 6 включено в программу в Избербаше. На втором месте Южно-Сахакумск, там 4 дома, и замыкает список Дагестанские огни, там 2 дома. Общая площадь обновляемого жилфонда составляет 24,5 тысячи квадратных метров. В Цунтинском районе Дагестана полностью расчищена автомобильная дорога республиканского значения Агвали-Шаури-Кидыро. Движение транспорта открыто, об этом сообщили в МЧС России по Дагестану. Я напомню, что камнепад произошел на 45-м километре трассы, но имелась объездная дорога через Генухский перевал Тлярат-Кидыро-Бештан. Жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет. Экс-глава Дагестана Сергей Меликов на церемонии представления временно исполняющего главы региона Федора Щукина охарактеризовал его как делового, добросовестного, порядочного и честного человека. Меликов также подчеркнул, что власти Дагестана под его руководством работали честно, шаг за шагом вперед, и выразил уверенность, что позитивные начинания будут подхвачены новым руководителем, пожелав ему удачи и успехов. Минобр Дагестана заключил с Республиканским управлением Федеральной службы исполнения наказаний государственный контракт на поставку мебели для детских садов и школ на сумму более 62 миллионов рублей. Производство организовано на деревообрабатывающих участках колонии номер 2 и 7, где установлены современное оборудование. К работам привлечены 70 осужденных, которые получают зарплату. Об этом сообщили пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний. Зарплаты осужденных также удерживаются налоги. Такие средства в счет погашения идут исков, алиментов и иных задолженности. Такая практика помогает решать сразу две задачи: эффективно использовать производственные мощности учреждений и способствовать социальной адаптации заключенных через получение профессиональных навыков. Иран официально заявил о готовности обеспечить поддержку торгового флота в Ормузском проливе. Организация портов и морского судоходства страны опубликовала обращение к капитанам коммерческих судов, которым гарантируют предоставление необходимого содействия. Об этом сообщает издание «Ирна». Портовая инфраструктура готова оказать полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, а также медицинскую и санитарную помощь. Минэкономразвития России предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Как сообщает ведомости, такое ведомство направило в правительство. С января 2023 года такая практика действует в 16 регионах России в рамках экспериментального правового режима. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог FM».
1: Доброе утро, друзья! На календаре 7 мая, за окном жизнь, а в эфире утро на Диалог FM. В студии Расим Загиров. Друзья, если вы уже проснулись, поздравляю, вы герои сегодняшнего дня. Если еще нет, мы сейчас аккуратно вас всех абсолютно разбудим, слушатели Диалог FM и весь наш необъятный Дагестан, где вещает Диалог FM. Сегодня, кстати, тот самый день, 7 мая, когда кофе особенно понимает вас с полуслова, будильник уже простил вас за то, что вы ему наговорили там с утра, так что устраивайтесь поудобнее. Друзья, многих будем провожать на работу именно 7 мая, четверг, здесь, в Махачкале, солнечная погода. Ну, значит, друзья, весна, она точно пришла. Доброе утро вам желает Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, утро на Диалог FM продолжается. Сергей Меликов, который сложил полномочия главы Дагестана, принял участие в совещании по ликвидации последствий ЧС в республике, в ходе которого поблагодарил всех за совместную работу и пожелал дальнейших успехов. Меликов поблагодарил глав муниципалитета, в состав правительства республики, коллектив администрации главы и правительства Дагестана, а также коллег из федеральных органов власти. Он отметил, что президент принял решение об отставке, основываясь в том числе на его обоснованиях, и подчеркнул, что ему было приятно, комфортно и почетно работать со всеми. Меликов пожелал удачи, успехов и завершил фразой «Всего доброго». На территории исторического парка «Россия. Моя история» в Махачкале прошла церемония поднятия Знамени Победы в рамках акции «Равнение на флаг», которая приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минмолодежь Дагестана. Право поднять знамя на 35-й метровый флагшток было представлено ветерану специальной военной операции Айдемиру Исмаилову, внуку героя России Абдул-Хакиму Исмаилову, который в 1945 году вместе с боевыми товарищами водрузил Знамя Победы над Рейхстагом. Длина полотнища составила 10 метров. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, участников специальной военной операции, кадеты, юнармейцы и активисты движения первых. Я напомню, что акция «Равнение на флаг» реализуется при поддержке федеральной программы «Регион для молодых». Ну и, друзья, в этом году государственную итоговую аттестацию пройдут свыше 63 тысяч выпускников школ Дагестана. Это почти на 4 тысячи человек больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили на совещании вице-премьера республики Муслима Теликабова, который посвящен подготовке к экзаменам. По информации статс-секретаря замминистра образования и науки Республики Дагестан Гульнары Абдусаламовой, из общего числа участников единый государственный экзамен сдадут 14 019 человек, а основной государственный экзамен ОГЭ – 49 678 человек. Для проведения испытаний определены 71 пункт для ЕГЭ и ГВ, а также 155 пунктов для ОГЭ, часть из которых будет создана с нуля и оснащена необходимым оборудованием. Я напомню, что все экзаменационные аудитории планируется оснастить современными системами видеонаблюдения. Ну и, друзья, самый южный вечный огонь страны зажгли в селе Сергокала Сергокалинского района. Мемориал стал одним из 12 объектов в России, где в один день дали старт огням памяти в рамках всероссийской акции «Храним огонь победы». Команду на зажжение в режиме видеосвязи отдал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В церемонии также приняли участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор «Газпром Межрегион ГАЗ» Сергей Густов. В Сергокале в церемонии приняли участие глава Сергокалинского района Арсен Магомедов, депутат Народного собрания Дагестана Али Багомедов и исполняющий обязанности гендиректора «Газпром Межрегион ГАЗ Махачкала» и «Газпром Газораспределение Дагестан» Магомед Алибеков. Ну и, друзья, накануне из аэропорта Махачкалы вылетел первый комбинированный рейс для паломников, следующих в Саудовскую Аравию по программе «Эконом», сообщили хадж-компании «Марва Тур». Рейс отправился по маршруту Махачкала-Дубай, откуда верующие продолжат путь наземным транспортом до Медины. Перед вылетом у центральной мечети Махачкалы состоялись проводы. Паломники прощались с родственниками, после чего организованными группами на автобусах отправились в аэропорт. Ну и специалисты управления Россельхознадзора по Дагестану пресекли ввоз крупной партии зараженной плодоовощной продукции. В ходе проверок на складе временного хранения вида ДУК инспекторы выявили 15 партий общим весом 255 тонн, которые заражены карантинными объектами. Лабораторные исследования подтвердили наличие в продукции сразу несколько опасных вредителей. Так, западный цветочный трипс обнаружен в перце и в цветной капусте, а также среднезаморская плодовая муха в апельсинах и мандаринах, томатная моль в томатах, а восточная плодожорка в яблоках и грушах. Все партии направили на принудительное обеззараживание. После повторного лабораторного контроля Россельхознадзор Дагестан разрешил ввоз плодоовощной продукции. Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Полномочия председателя Верховного суда Дагестана возложены на Александра Гудимова. Такой приказ еще 5 мая подписал глава Верховного суда России Игорь Краснов. Гудимов, я напомню, что с октября 2025 года работает заместителем председателя Верховного суда Дагестана. Прежний глава Верховного суда Республики, как мы знаем, Федор Щукин, назначен временно исполняющим руководителем Дагестана. Ну и, друзья, я напомню, что накануне площадь пожара в многоквартирном доме в Хасавюрте составляет 700 квадратных метров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Дагестану. Мансардный этаж дома полностью был охвачен огнем. Информация о пострадавших в МЧС, я напомню, что не поступала. Как ранее сообщали мы Диалог ФМ, накануне в новостях в Хасавюрте произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице 1-я Селекционная. Налоговая обратила внимание на рост оборота наличных денег у предпринимателей. Кстати, об этом узнал Коммерсант. Пока проверки ограничиваются запросом документов, говорят финансовые консультанты. Кому могут предъявить претензии, как быстро можно решить возникшие проблемы? Тему продолжит моя коллега Юлия Савина. Юлия, доброе утро. Расскажи подробнее.
2: Отсутствие стабильной связи стало основной причиной роста наличных платежей в сфере услуг. Общепит оказался наиболее чувствителен к изменениям потребительского поведения, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
3: Проблема глобальная, потому что мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами. Сейчас мы просто физически не имели такой возможности, и уже более 50% людей стали платить кэшем. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Как правило, это запрос налоговый приходит в бухгалтерскую программу, и там же и формируется ответ. Конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
2: Акты, накладные, договоры с контрагентами, банковские выписки и документы по сотрудникам могут запросить для сопоставления движения средств, говорят эксперты по защите бизнеса и капитала. Использование наличных само по себе нарушением не является, однако изменение в структуре платежей компании может послужить поводом для автоматической проверки, говорит адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов Ирина Фаст.
4: Предприниматели сейчас действительно стали сталкиваться с запросами пояснений. Из разных сфер, конечно, это традиционные сферы, которые работают с наличными, и общепит в том числе. Но обычно это происходит сейчас не в формате жесткой проверки, а именно на уровне предпроверочного анализа. Система учета, она видит вообще всю структуру расчетов. Она смотрит по отрасли, какая может быть выручка, налоговая нагрузка. Вот когда видно, что модель нетипична, то, конечно же, они просят предпринимателей объяснить их экономическую логику. Задача у налоговой понять, совпадает ли движение денег с реальной хозяйственной деятельностью. Я думаю, что паниковать из-за этих запросов не стоит. Ключевой фактор все равно это прозрачность, ну и, в общем-то, вот тот самый белый бизнес, о котором мы постоянно говорим.
2: В сфере услуг многие предприниматели даже просят своих клиентов оплату наличными или переводом, чтобы оптимизировать свои издержки. В мини-маркетах, барбершопах и барах таким образом чек можно снизить на 2-5%. Речь про честный бизнес, который соблюдает правила применения КАС, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
5: Выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. Я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применений ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ. У ИПшников штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем.
2: 77% нарушений, выявленных при этих проверках, неприменение КАС. У такого бизнеса почти не остается шансов на существование, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базалев.
6: Если мы говорим про какие-то, скажем так, полумахинации, попытки обналичивания денег, то если бизнес занимается этим регулярно, то рано или поздно налоговая, скорее всего, заметит такую подозрительную активность. И в целом здесь ничего нового нет. Просто за короткий промежуток времени немного участилось количество и качество проверок.
2: До 2030 года правительством предусмотрен план по обелению экономики. Он предполагает снижение доли теневого сектора с нынешних 10-12% на 1,5 процентных пункта. Дополнительный доход бюджета от этого может составить до 1 триллиона рублей в год.
1: Ну и давайте посмотрим, что у нас с погодой в Махачкале. Сегодня город просыпается вместе с солнцем. Ожидается теплый, в целом приятный день. Температура будет плюс 18-22, так обещает гидрометцентр Дагестана по всей нашей республике. Вечером станет немного прохладнее, так что если легкая куртка будет с вами, она будет не лишней. Ветер сегодня умеренный. Какая же Махачкала без ветра, без сюрпризов. Так что прически сегодня в безопасности, наши друзья. Осадков не ожидается, значит, можно смело планировать прогулки, встречи и, конечно, дорогу на работу с хорошим настроением. Идеальный день, друзья, чтобы сказать, сегодня точно все получится. Даже если, знаете, надо добраться там до обеда, успеть все сделать, это уже успех. Доброе утро, это утро на Диалог FM.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktech выпустила необычный гаджет — модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией Powerbank. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktech CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и 3-фазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает 3 режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены 2 аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 Ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Ну и, друзья, жители Сергокалинского района Дагестана уже месяц остаются без воды, потому что обильные дожди и паводки разрушили водозабор, размыли дорогу и повредили трубы. Коммунальные службы не справились с последствиями чрезвычайной ситуации, и основную работу взяли на себя волонтеры, в том числе приехавшие из-за границы. Об этом пишет Межгор. После мощного потопа водозабор оказался завален деревьями и мусором, дорогу к нему размыло. Местные жители сообщают, что коммунальщики лишь частично участвовали в разболе завалов, тогда как добровольцы провели расчистку русла реки и частично восстановили подъездной путь. Однако, кстати, по словам сельчан, ремонт прорванных труб волонтеры выполнять не могут. Это требует специальных знаний и полномочий, которые обладают только профильные службы. Ну и, друзья, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства Дагестана накануне. В соответствии со статьями 78 и 91 Конституции Республики Дагестан постановляю объявить об отставке правительства Республики Дагестан, об этом говорится в документе. Кабинету министров поручено продолжить выполнять свои функции до формирования нового состава регионального правительства. Отметим, что указ был опубликован сразу после того, как полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка официально представил Щукина в качестве временно исполняющего главы Дагестана. Ну и, друзья, временно исполняющий главы Дагестана Федор Щукин своим указом назначил Магомеда Рамазанова временно исполняющим обязанности председателя правительства Дагестана. Я напомню, что в апреле президент России еще Владимир Путин направил Рамазанова в Дагестан для работы по ликвидации последствий паводков. Тогда он занимал должность заместителя полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, но вскоре был переведен на аналогичную должность полпредства СКФО. Как мы ранее сообщали, что 6 мая Щукин отправил правительство Дагестана в отставку, поручив кабинету министров продолжить работу до формирования нового состава. Единство, поддержка участников СВО и решение проблем ЖКХ. Федор Щукин обозначил приоритеты на посту руководителя Дагестана. В ходе церемонии представления временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина обратился он к депутатам Народного собрания и к жителям республики. Он поблагодарил президента России за оказанное доверие, назвав это не только высокой честью, но и колоссальной ответственностью перед будущим многонациональным регионом. Цитируем мы сейчас Федора Щукина, вот его комментарий.
1: Я русский человек и уже более 2 лет работаю, живу в Дагестане. Это была не только кабинетная работа. Я объехал все 52 района и города нашей республики. Искренне пропитался уважением ко всем ее жителям, ко всем дагестанцам. Наша республика – это уникальный сплав культуры, языка, традиций, надежный форпост государства на ее южных рубежах. Я прекрасно понимаю, что исполнение обязанностей главы республики требует быть гарантом равноправия, единства всех народов Дагестана. Я призван служить каждому из вас – лакцу, аварцу, даргинцу, Визгину, Табасарансу, представителю любой народности, которая считает Дагестан своей родиной. Хотел бы выразить признательность Сергею Олеговичу Меликову за ту огромную работу, которая была проделана под его руководством в республике. Все начатые проекты будут продолжены, будут завершены. Сегодня республика проходит через серьезные испытания. Разрушительные удары стихии затронули тысячи семей, нанесли ущерб инфраструктуре, домам, сельскому хозяйству. Дагестанцы благодарны всем, кто оказывает и оказывал нам помощь. Ни один пострадавший не должен остаться без поддержки. Это наша главная задача на текущий момент. В то же время постигшая Дагестан беда высветила и те системные социально-экономические трудности, которые нам предстоит преодолевать вместе. Это и проблемы с энерговода и газоснабжением, реализацией социально значимых проектов, самовольными застройками и многое другое. Считают отправной точкой для большой и общей работы. Именно в такие моменты настоящая сила дагестанского единства проявляется ярче всего. Уважаемые коллеги, уважаемые земляки, уважаемые соратники, требуется командная работа, главный принцип которой – честность, открытость и социальные лифты для всех, кто готов служить Дагестану. Мы возьмем за основу тех, кто уже сейчас работает с полной отдачей, профессионалов, доказавших свою эффективность, не словами, а результатом. Это наш стержень. Ветераны специальной военной операции – это тот золотой кадровый резерв, который есть в нашей республике. Патриотизм, лидерские качества, ответственность, боевой опыт должны работать на мирное развитие Дагестана. В республике уже в настоящее время очень успешно реализуется программа «Доблесть гор». Будем активнее вовлекать ветеранов и в органы местного самоуправления, в их родных районах, родных селах. Социальные лифты будут открыты для дагестанцев, живущих как в республике, так и за ее пределами. И для всех людей, неравнодушных к судьбе Дагестана, кто хочет применить здесь свои знания и опыт. Власть должна быть открытой, люди должны быть услышаны. Многонациональный Дагестан всегда был силен своим единством. Именно оно станет нашей опорой. Убежден, что только командная работа позволит нам добиться успеха и сделать Дагестан современным, комфортным, процветающим регионом Российской Федерации.
0: Я напомню, что Федор Щукин выразил признательность Сергею Мерикову за проделанную работу, заверив, что все начатые проекты будут продолжены и завершены. Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин решился на кардинальную смену профессии. Вот у меня был врач, онколог, мамолог, знакомый в Москве, вот я вам честно скажу. Он сейчас работает SMM-менеджером, друзья. Так вот, поэтому из юриста в бариста я не удивлюсь, когда кто-то переходит. Это показывает еще исследование Superjob. Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35 лет. Тему продолжит моя коллега Наталья Стригова. Причем мы знаем общего нашего друга, который также ЖГРУ, из врача-мамолога превратился в SMM-менеджера. Наташа, доброе утро. Расскажи подробнее.
2: Да, Расим. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова. Довольных переквалификаций вдвое больше, чем недовольных. 15% и 8% соответственно. Закономерно, что с возрастом трудовая мобильность снижается. Среди опрошенных старше 45 лет в новую профессию перешли 20%. Из них 12% оценивают переход как удачный, а 8% жалеют о нем. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования. За последние два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но при этом оставались на рабочих позициях. Похожая ситуация наблюдается у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки своей профессиональной области. Рынок труда разворачивается к работодателям. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, уходят в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя также переходят в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становятся экономистами. Некоторые переходят в продажи или в ИТР. Однако в этом случае речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому. Например, выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходят в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и другие смежные должности. Юристы же переквалифицируются в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или специалистов по снабжению. Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным Oval Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников. Расим.
0: Наталья Стригова, собственно, корреспондент Диалог FM, только что здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Уполномоченный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным. Были обсуждены вопросы текущей общественно-политической и социально-экономической обстановки в субъекте. Юрий Чайка подчеркнул важность сохранения позитивной динамики развития республики во всех сферах. Определенные приоритетные задачи на ближайший период, в том числе, которые касаются скорейшей ликвидации последствий недавней чрезвычайной ситуации и помощи пострадавшим в городах и районах Дагестана. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Вашингтон ожидает ответа от Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение ближайших 2 суток. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. Дональд Трамп объявил, я напомню, что о приостановке операции по освобождению судов, которые застряли в Ормузском проливе. Операция «Проект Свобода» длилась 2 дня. После ее начала в Персидском залив зашли 2 американских эсминца и попали под обстрел. По данным CBS News, накануне к ним присоединился 3-й корабль. Ранее Тегеран заявлял, что не будет пропускать суда без согласования с корпусом стражи Исламской революции. Такая позиция Ирана, кстати, не изменила обстановку в акватории. И за это время операции американский флот помог выйти из залива только нескольким судам. Об этом пишут зарубежные СМИ. Тему продолжим в обзоре иностранной прессы здесь, на Диалог ФМ.
1: Внезапное заявление Трампа о приостановке операции – последний пример того, как президент подрывает авторитет своих соратников в Белом доме, пишет «Политика». Издание напоминает, что госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хексет всего за несколько часов до публикации Трампа высоко оценили операцию «Проект Свобода». Они отмечали, что миссия активно помогает союзникам США и спасает застрявших в Персидском заливе. Пауза в операции может быть попыткой США восстановить контакты с Ираном и вернуться на дипломатический трек, предполагают собеседники CNN. Причем они допускают, что такая тактика может стать успешной и даже вернуть за стол переговоров менее враждебных Вашингтону дипломатов из Тегерана. Итоги операции подводит Associated Press. К среде известно лишь о 2 гражданских судах, которые смогли пересечь Ормузский пролив при поддержке американских военных. Оба шли под флагом США. Один из танкеров принадлежит Маэрск. Это один из крупнейших мировых перевозчиков. В компании подтвердили, что судно благополучно покинуло Персидский залив в понедельник. Впрочем, другие собеседники агентства отмечают, что акватория по-прежнему остается опасной для судоходства, даже с учетом сопровождения американскими военными. И массово вывести из Персидского залива танкеры нельзя. CBS News со ссылкой на американских чиновников пишет и о последних инцидентах в акватории. Накануне было атаковано грузовое судно, принадлежащее французской компании. В корпус попала неизвестная крылатая ракета, из-за чего пострадали несколько моряков. А где находится танкер сейчас, неизвестно.
0: 7 мая – день, когда история решила, а давайте мы наворотим события, чтобы ведущий Расим Загиров здесь, в эфире «Диалог ФМ», ему было что рассказывать. Итак, в 1895 году русский ученый Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник. По сути, именно тогда появился первый «Диалог ФМ», только без рекламы и пробок на дорогах. В 1945 году был подписан акт о капитуляции Германии, событие, которое приблизило окончание Второй мировой войны. День, когда весь мир выдохнул и сказал: «Ну все, теперь можно поспать нормально». В 1960 году в СССР появилась первая телевизионная трансляция с использованием видеомагнитной записи. То есть именно тогда началась эпоха «перемотаю на что-нибудь интересное, друзья», или «без рекламы». В 1999 году компания Sony представила портативную игровую приставку, и миллионы людей внезапно стали заняты, даже если никогда ничего не делают. Вот стали играть в игры. А еще 7 мая отмечается наш профессиональный праздник. Сегодня день радио, друзья. Так что, друзья мои, коллеги, если вы нас слушаете, вы участвуете в празднике. Можно не вставать с дивана, все официально, аплодисменты принимаются. В общем, сегодня день насыщенный, изобрели радио, остановили войну и придумали, как не скучать. Неплохо, знаете, для одного числа под названием 7 мая. В студии Расим Загиров, вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Всем доброе утро, Дагестан!
2: День победы, как он был от нас далек, как в костре потух.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Реклама на Диалог FM.
1: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
2: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
3: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.

0: вкусней!
1: Слива с яблоком вкусней! Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей!
2: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
3: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
4: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
5: Юрий Чайка представил временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Федора Щукина. Соответствующий указ был подписан президентом России, я напомню, что Владимиром Путиным, еще 4 мая 2026 года. Юрий Чайка поблагодарил Сергея Меликова, который занимает пост руководителя региона последние 5 лет, за вклад в современные успехи республики. Обращаясь к Федору Щукину, Юрий Чайка подчеркнул, что ему оказано самое высокое доверие национального лидера, президента России Владимира Путина. Сегодня перед вами раскрывается масштабный многогранный пласт задач, выполнение которых потребует полной самоотдачи. Конечно, одним из ключевых приоритетов на ближайшую перспективу должна стать окончательная ликвидация последствий недавнего разгула стихии. А в Дагестане пройдет 5-й кубок Минимущества по конкурсу. Мероприятие проводится в рамках празднования Года Единства Народов России, а также приурочено к 35-летию Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан. Соревнования направлены на развитие и популяризацию конного спорта, укрепление межнационального согласия, а также продвижение традиционных ценностей и спортивной культуры в регионе. Место проведения 10 мая в средней школе Узден города Махачкалы, улица Транзитная 2. По этому адресу пройдет данное мероприятие. В программе мероприятия будут предусмотрены показательные выступления спортсменов, а также насыщенная культурная развлекательная часть. Сергей Меликов поблагодарил всех за совместную работу. На церемонии представления временно исполняющего главы Дагестана Федора Щукина он обратился к депутатам, членам правительства и главам муниципальных образований. При этом он отметил чуткое отношение президента к дагестанцам. Вот его комментарий.
6: Я искренне благодарен каждому, кто в эти годы был рядом, с кем мы вместе шли к намеченным целям. Преодолевая трудности, вместе переживали сложности, не останавливались перед самыми, на первый взгляд, непреодолимыми преградами. Да, работа шла не без сбоев, не без ошибок. Проблем в регионе, как и в любом другом субъекте страны, конечно, очень много. Невозможно удовлетворить каждого человека во всех его чаяниях. Это очевидный факт. Но все-таки мы добились серьезных, конкретных результатов. Завершить свое выступление, наверное, уже традиционно, я хочу строками нашего великого земляка Расула Гамзатова. И пусть свой час подводит жизнь итог, я все сказал, я сделал все, что мог. А дальше, я уверен, эти позитивные начинания будут подхвачены новым руководителем. Знаю, что Федор Вячеславович очень конкретный, деловой, добросовестный, порядочный и честный человек. С большим жизненным и служебным опытом, с высоким уровнем образования, обладающий навыками эффективного управления. Я желаю вам, Федор Вячеславович, удачи. А всему народу Дагестана успехов и новых свершений. Дорогие друзья, спасибо за доверие, спасибо за совместный труд, спасибо за всемирную.
5: Я напомню, что Сергей Меликов также подвел итоги работы в Дагестане. В регионе реализуются стратегически важные проекты: это строительство объездных дорог, развитие Каспийского прибрежного кластера, создание современной системы обращения с отходами и строительство водовода Черкей-Махачкала-Каспийск. Он отметил, что многонациональный народ Дагестана мудрый, отважный и умеет объединяться в сложные моменты. Особенно эта духовная сила ощущается в канун Дня Победы. Итак, Федора Щукина представили органам власти и общественности Дагестана. В зале Народного собрания Дагестана накануне прошло официальное представление Федора Щукина в качестве временно исполняющего главы Дагестана. Участие в нем приняли депутаты, главы министерств и муниципалитетов, а также духовные лидеры, общественники и журналисты. Церемонию открыл полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он зачитал указ главы государства. Я напомню, что 4 мая президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Меликова и назначил Федора Щукина временно исполняющим главы Дагестана. Итак, давайте главное разберем из биографии Федора Щукина. Федор Вячеславович Щукин родился 4 августа 1976 года в

Починки Починковского района Горьковской области. В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета имени Лобачевского по специальности юриспруденция. В период с сентября 1995 года по май 2004 работал юрконсультантом на промышленных предприятиях Нижегородской области. Избирался, кстати, депутатом земского собрания Починковского района Нижегородской области. В 2004 году был назначен мировым судьей участка номер один Починковского района Нижегородской области на трехлетний срок полномочий. С ноября 2005 года работал судьей Починковского районного суда. В октябре 2013 года назначен на должность председателя Семеновского районного суда Нижегородской области на шестилетний срок полномочий. В ноябре 2020 года назначен заместителем председателя Нижегородского областного суда. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами. В мае 2024 года был избран членом Совета судей России. А в 2024 году был назначен председателем Верховного суда Дагестана, где трудился до назначения на должность временно исполняющего главы Дагестана. Итак, актуальные для республики вопросы обсудили на заседании, которое прошло еще позавчера, оперативного штаба под руководством заместителя полномоченного представителя президента в Северокавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. В центре повестки — ликвидация последствий ЧС в республике. 5000 домов пострадали в результате потопов и оползней, уже обследованные в населенных пунктах, восстановлено водоснабжение, электрические и газовые коммуникации, а также движение транспорта на большинстве участков республики возобновлено. На водных объектах республики проводят расчистку и берегоукрепительные работы. Коснулись и реагированиями органами власти на обращение граждан. Руководитель администрации главы правительства Республики Дагестан Махач Омаров сообщил, что за прошедший месяц в региональный ЦУР поступило около 17 тысяч обращений. Все они зарегистрированы и направлены в профильные организации. Участники совещания обсудили также вопросы подготовки к туристическому сезону, проблемы обеспечения муниципалитетов контейнерными площадками для твердых коммунальных отходов. Ну и, друзья, зачитаю телеграм-канал Абдул-Муслима Абдул-Муслимова. Он вчера накануне попрощался, потому что, я еще раз напомню, что правительство Дагестана было отправлено в отставку. Итак, накануне: «Я завершаю свою работу», это пишет Абдул-Муслим Абдул-Муслимов на посту председателя правительства Республики Дагестан. 22 февраля 2022 года, за два дня до начала специальной военной операции, на меня была возложена ответственность за руководство правительством в один из самых непростых периодов нашей истории. Я никогда не планировал занимать никакие высокие посты, и, начиная свой трудовой путь зоотехником в совхозе, не думал, куда меня приведут мои жизненные тропы. До прихода в правительство, пишет Абдул-Муслим Абдул-Муслимов, как вы знаете, я имел честь долгие годы проработать в органах правоохраны, в тот период, когда во главу угла ставился вопрос сохранения межнациональной целостности и консолидации общества. Мой покойный отец, пишет Абдул-Муслим Абдул-Муслимов, завещал мне быть государственником. Он всегда думал: не ищи славы и почестей, а думай о том, как сделать жизнь людей вокруг себя лучше. Я стараюсь и продолжаю следовать этим заветам. За годы были для меня не просто работы, это был путь служения родной земле и людям, это была часть моей жизни, моего сердца. За прошедшие 4 года нам совместно удалось сделать очень многое, пишет Абдул-Муслим Абдул-Муслимов. Сотни новых социальных объектов, школ, детских садов, ФАПов, плодоохранилищ, предприятий, инфраструктуры, проектов сформировали большой задел в будущее в развитии международных отношений с Белоруссией, Оманом, Ираном и Узбекистаном. Возобновили традиции спартакиады народов Дагестана, выпустили новые издания школьных книг на родных языках, организовали регулярное проведение мирзабековских и абдулбасировских чтений. Вы знаете о моем особом отношении к сельскому хозяйству. Вот здесь я от себя уже добавлю, друзья. Я лично присутствовал там, когда завод Кикуни получил, так сказать, реновацию, второе дыхание. Так вот, он туда приехал на открытие этого завода, Абдул-Муслим Абдул-Муслимов, и от себя скажу, человека, который просто-напросто любит сельское хозяйство, а в Дагестан, это я напомню, что сельскохозяйственная республика, в основном, на мой взгляд, где овощи, фрукты, все у нас есть, друзья, Абдул-Муслим Абдул-Муслимов всегда вот упор делал именно на этот отрасль. Поэтому продолжу зачитывать его, о том, что он говорит о том, что в моем особом отношении к сельскому хозяйству.
С 2018 года над развитием этой отрасли вместе с сельскими тружениками я работал уже на государственном уровне. Мы ложили сотни гектаров новых садов и виноградников, достигли рекордных урожаев по рису, винограду и плодам, создали современные плодоовощехранилища, способные сохранить урожай до следующего сезона. Мы не просто начали, говорит Абдул Муслимов, возрождать традиции дагестанского земледелия. Уважаемые земляки, мы одна большая семья, единая общность, дагестанский народ, чьи корни уходят в глубину тысячелетия. Я часто думал о том, что делает нас сильными. И каждый раз понимал, это не просто ресурсы или возможности. Это наши люди, их искренняя стойкость, умение поддержать друг друга – самый трудный момент. Сегодня, это он писал уже накануне, я хочу выразить огромную благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину и Сергею Лимовичу Мелику за доверие поддержки проектов и предложений, направленных на развитие Дагестана. Хочу также поблагодарить вице-премьера России Дмитрия Николаевича Патрушева за поддержку инициатив. Благодарю весь состав правительства Дагестана, администрации главы и правительства Республики Дагестан, Народное собрание, представителей духовенства, руководителей муниципальных образований за совместную плодотворную работу. Как выходец из органов правопорядка, я всегда помнил, что для развития экономики должна быть обеспечена общая безопасность, поэтому хочу особо поблагодарить руководителей личный состав силовых структур МВД, УФСБ, прокуратуры, Следственного комитета России по Дагестану за эффективное взаимодействие с органами исполнительской власти. Ну и под конец он написал, что накануне он покидает свой пост: «Я не прощаюсь с вами, потому что служению Дагестану – это не должность, а состояние души и ответственность. Берегите друг друга, берегите Дагестан. Ваш Абдул Муслим Абдул Муслимов».

Ну и давайте посмотрим, что у нас с погодой в Махачкале. Сегодня город просыпается вместе с солнцем. Ожидается теплый, в целом приятный день. Температура будет плюс 18-22, так обещает гидрометцентр Дагестана по всей нашей республике. Вечером станет немного прохладнее, так что если легкая куртка будет с вами, она будет не лишней. Ветер сегодня умеренный. Какая же Махачкала без ветра, без сюрпризов. Так что прически сегодня в безопасности, наши друзья. Осадков не ожидается, значит, можно смело планировать прогулки, встречи и, конечно, дорогу на работу с хорошим настроением. Идеальный день, друзья, чтобы сказать, сегодня точно все получится. Даже если, знаете, надо добраться там до обеда, успеть все сделать, это уже успех. Доброе утро, это утро на Диалог FM.

0: Дагестане 11 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Сегодня в нашей стране отмечается День радио, событие, которое положено в основу этого праздника, связано с деятельностью выдающего русского физика Александра Попова. История профессионального праздника в нашей стране началась с демонстрации в 1895 году первого радиоприемника. Первые радиовещательные передачи в нашей стране велись в 1919 году из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года из опытных радиовещательных станций в Москве, в Казани и других городах. Но днем рождения дагестанского радио считает 7 ноября 1927 года, когда была открыта широковещательная станция в республике. Со слов «Говорит Махачкала» в городах и некоторых селениях Дагестана началось вещание в эфире на русском и на языках народов Дагестана. Это позывные многих дагестанцев до сих пор вызывают самые теплые чувства. До этого я напомню, что в республике не было ни передающей радиостанции, ни радиоаппаратуры, ни учреждений, которые снабжали бы радиодеталями. К началу пуска в 1927 году на дагестанской широковещательной станции в республике насчитывалось только 100 громкоговорителей. В Каспийске сегодня запланированы репетиции ко Дню Победы для автомобилистов в эти дни. Я напомню, что вводятся ограничения на нескольких улицах Каспийска, как и в сам день парада. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана. С 4 утра до 14.00 движение будет ограничено по улицам Приморская, Кирова, Абдулманапова, Алферова, Советская, Ленина и Халилова. В День Победы ограничения ведут с 6 утра до 14.00, также по московскому времени. Ну а в нашей республике ожидаются перебои мобильного интернета 7 и 9 мая. Об этом заявляет Минцифры Дагестана. Данные меры направлены на обеспечение безопасности при проведении мероприятий. Ну а Комитет по государственным закупкам Дагестана объявил конкурс по реконструкции внешней системы водоснабжения города Избербаш. Цена контракта – 4 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, земляные работы, устройство фундаментов и устройство трубопроводов. Ремонт пройдет в городах Избербаш и Каспийске, а также в селе Манаскент и Карабудахкенском районе. Срок завершения реконструкции – декабрь 2028 года. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в 2026 году. Школьникам запрещено заполнять экзамен не самостоятельно, а также общаться с другими участниками и иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновике, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. Об этом сообщает РИА Новости. Но с 1 марта следующего года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства. По новым правилам удостоверение признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское свидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. Я напомню, что при подтверждении диагноза назначается внеочередное освидетельствование. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
0: Новости спорта.
3: В Футболисты ПСЖ второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов и компания смогли на выезде успешно сыграть с Баварией, ничья 1-1. Но поскольку первый матч во Франции ПСЖ выиграл 5-4, он и поспорит за главный приз с лондонским Арсеналом. Уже на третьей минуте Дембеле открыл счет в этой встрече. Перед самым перерывом Сафонов спас команду от реальной опасности. И через минуту у Баварии был еще один прекрасный момент, чтобы забить мяч, но не сложилось. Во втором тайме вновь Сафонов был на высоте и только в компенсированное время Харри Кейн счет сравнял. Кстати, Пари Сен-Жермен и Арсенал никогда еще в финале Лиги чемпионов между собой не играли. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбарс с Локомотивом. В заключительной игре семиматчевой серии ярославцы на своей площадке, проигрывая по ходу встречи 1-3 омскому Авангарду, не только сравняли счет, но и смогли добиться успеха. Четинец Максим Березкин сделал дубль, причем какой. Сначала сравнял счет в этой игре, а потом во втором овертайме забросил решающий гол. 5 лет назад именно Боб Хартли, главный тренер, который теперь возглавляет Лока, не только вывел тогда Авангард в финал, но и одержал с Омском первую и пока единственную победу в Кубке Гагарина. Как будет теперь с Локомотивом? Впервые за 4 года футболисты «Спартака» вышли в финал Кубка России. На домашней арене красно-белые с минимальным счетом 1-0 обыграли принципиальных соперников из ЦСКА. В самом начале матча на 10-й минуте Руслан Литвинов забил гол «Красавец» в девятку дальним ударом. Стоит отметить, что с середины второго тайма армейцы оказались в меньшинстве. Был удален Иван Обляков. Для «Спартака» это будет 7-й финальный матч Кубка России. 4-жды спартаковцы становились обладателями трофея. Казалось, что финансовые проблемы отправят футбольный клуб Ростов в нокаут, и какое место не заняла бы команда, ей в элите не удержаться, но нет, ростовчане существенно сократили большую часть задолженности, с которой клуб вступил в текущий сезон, и таким образом команда получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. За 2 тура до финиша этого чемпионата ростовчане занимают 10-е место и по спортивному принципу тоже, скорее всего, сохранят прописку в элитном дивизионе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбрано место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Малакюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно. Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: В апреле продажи новых автомобилей в России выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 117 тысяч единиц, согласно данным Автостата. Показатель также превышает результаты марта и является лучшим для рынка с начала года. Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов считает, что для полного восстановления рынка необходимо достичь уровня около 2 миллионов автомобилей в год, поэтому пока рано говорить о кардинальных изменениях. Источник «Коммерсанта» отмечает, что текущая динамика в значительной степени обусловлена низкой базой прошлого года. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» также подтверждает, что это не полноценное восстановление рынка, а лишь его рост на фоне низкой базы. Там же подчеркнули, что высокая стоимость автомобилей и ограниченная доступность кредитов продолжают сдерживать развитие рынка. Иванов указывает на то, что основными факторами, способствующими увеличению продаж, остаются прежние. Это снижение привлекательности депозитов в условиях изменения ключевой ставки, когда часть потребителей перенаправляет свои сбережения на крупные покупки, включая автомобили, и ослабление валютного курса, которое усиливает ожидания роста цен и стимулирует более ранние покупки. Собеседники «Коммерсанта» также отмечают, что март и апрель традиционно являются успешными месяцами для авторынка. Кроме того, производители активно предлагают скидки и акции, что также способствует увеличению спроса.
2: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktech выпустила необычный гаджет — модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией пауэрбанка. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktech CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает 3 режима работы, включая турбо-чадж со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены 2 аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 Ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Госдумы направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату для ребенка для работников бюджетной сферы. Об этом пишет ТАСС. Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы, говорится в письме. Депутаты также хотят распространить данную льготу на муниципальных служащих. Они отметили, что в России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Мессенджер Telegram потерял 40 миллионов пользователей из России за 2 месяца после введения блокировок. Об этом сообщает издание Mesh. Отмечается, что к началу мая процент бесперебойной работы Telegram упал с 98% до 13%. Снизилась доступность мессенджера, поскольку VPN-шлюзы часто блокируют, и пользователям приходится искать новые. Самую слабую доступность Telegram аналитические сервисы зафиксировали 20 марта текущего года. В этот день в мессенджер без помощи VPN-сервисов смогли зайти в 4 раза меньше пользователей. В середине апреля приложение перестало работать уже с бесплатными VPN, говорится в сообщении. И в завершении выпуска. Женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Личный коуч. Сегодня мы с вами погружаемся в мир краудфандинга. Попробуем разобраться, что это вообще такое и как оно на самом деле работает.
1: И начнем, пожалуй, с одной очень впечатляющей цифры – 34 миллиарда долларов. Да-да, именно в такую сумму оценивается мировой рынок краудфандинга. И поверьте, речь идет далеко не только о сборах на какие-нибудь прикольные гаджеты.
0: Так что же это за зверь такой – краудфандинг? Ну, если совсем по-простому, это когда огромное количество людей, тысячи, а то и десятки тысяч, скидываются деньгами через интернет, чтобы какая-то классная идея или проект смогли родиться на свет. Часто это именно те задумки, на которые, скажем, обычный банк денег бы просто так не дал.
1: Вся суть краудфандинга, по большому счету, сводится к одному главному выбору. Выбору между двумя основными подходами, от которых зависит, ну, просто все. С одной стороны, модель, основанная на вознаграждении. Это та самая классика с Kickstarter. Вкладываешь деньги, а взамен получаешь сам продукт, когда его, наконец, сделают. По сути, это такой предзаказ. А с другой стороны, инвестиционная модель. Здесь все серьезнее. Вкладываешь деньги и получаешь уже не продукт, а долю в компании. То есть становишься ее совладельцем. Разница, как видите, колоссальная.
0: Так вот, модель с вознаграждением. Чем она так хороша? Ну, во-первых, все юридически довольно просто. Плюс так сразу же собирается база самых первых, самых преданных клиентов. Но есть и обратная сторона. Для тех, кто вложился, никакой финансовой выгоды нет. А для создателей это огромное давление. Ведь нужно не просто собрать деньги, а потом произвести и доставить всем реальный продукт. И да, главный риск для спонсора – он может просто ничего не получить.
1: А вот инвестиционная модель – это совсем другая игра. Тут можно привлечь куда более серьезные капиталы, но и правила здесь намного строже. Все очень зарегулировано. И риски. Риски тут огромные для инвесторов. Если стартап, как говорится, не взлетит, а такое бывает часто, можно потерять вообще все до копейки.
0: Окей, с моделями более-менее понятно. Теперь давайте посмотрим на картину шире, на мировую арену. Потому что правила игры, скажу я вам, очень сильно отличаются в зависимости от того, где именно запускается компания.
1: И вот тут перед нами два совершенно разных мира – Соединенные Штаты и Евросоюз. В Штатах действует так называемый Jobs Act. Его главная цель – помочь стартапам найти капитал, но при этом и защитить инвесторов, например, установив лимиты на суммы вложений. А в Европе свой регламент ACSP. Там идея немного другая – создать единый рынок для всего ЕС, чтобы было проще инвестировать через границы. Но из-за этого к самим платформам предъявляются очень жесткие требования. Опять же, чтобы снизить финансовые риски.
0: Если говорить об американском рынке, то там есть настоящие титаны. Все наверняка слышали про GoFundMe. Он в основном для личных сборов, на лечение или какую-то помощь. И, конечно, Kickstarter. Это просто мекка для творческих проектов и всяких технологических штук. Их успех отлично показывает, насколько важна узкая специализация платформы.
1: Но Штатами и Европой история, конечно, не ограничивается. На самом деле, самый бурный рост сейчас мы видим совсем в другом регионе. И это Азия. И азиатский подход, он особенный. Возьмем, к примеру, Дубай, Сингапур. Там создают целые экосистемы, причем часто с очень мощной поддержкой от государства. И фокус там часто смещен на кредитование малого и среднего бизнеса. Получается такой, знаете, третий путь со своим собственным взглядом на регулирование и управление рисками.
0: Звучит все довольно радужно, но пора добавить, так сказать, дозу реальности. Потому что там, где крутятся большие деньги, всегда есть и большие риски.
1: И это подводит нас к самому, наверное, главному вопросу, а насколько вообще надежна вся эта экосистема?
0: И вот вам одна тревожная цифра. По некоторым оценкам, почти каждая десятая компания, до 9%, попросту не выполняет свои обещания. И что интересно, часто это происходит не из-за злого умысла, а из-за банальных просчетов. Проблемы с поставками, недооценили стоимость производства. И это мы еще даже не говорим об откровенном мошенничестве. Так что помимо провалившихся проектов есть и другие проблемы. Во-первых, да, это откровенный обман, который подрывает доверие ко всей системе. Во-вторых, очень высокие барьеры для входа. Без серьезного бюджета на маркетинг даже самая гениальная идея рискует просто затеряться. Ну и в-третьих, это регуляторная мозаика. Попытка запустить глобальную кампанию может превратиться в настоящий квест с юристами.
1: Хорошо, с рисками все понятно. Но что же делать? Как, зная все это, все-таки провести успешную кампанию и обойти все эти подводные камни?
0: На самом деле все сводится к довольно простому плану из 4 шагов. Первое – нужно досконально проанализировать свою аудиторию. Второе – выбрать правильную платформу и модель, которая подходит именно вашему проекту. Третье – вложиться в качественную цепляющую презентацию. И четвертое – активно, очень активно продвигать проект через все возможные каналы.
1: В конечном счете успех в краудфандинге – это совсем не про удачу. Это про стратегию и тщательную подготовку. И вот с этими инструментами и знаниями остается только один вопрос. Какая блестящая идея может быть воплощена в жизнь уже завтра? Личный код.

0: Алиев Саду Давудович. Родился 22 января 1917 года в селе Урала Гунибского района. По национальности аварец. Призван в Красную армию в 1940 году. С первых дней Великой Отечественной войны на фронте. Снайпер 35-й гвардии стрелкового полка. 14-й армии Карельского фронта. Гвардии сержант Алиев к июню 1942 года уничтожил 126 вражеских солдат и офицеров. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов. Обучил искусству меткой стрельбы сотни снайперов. После тяжелого ранения вернулся на передовую и принимал участие в штурме Берлина и освобождении Праги. 22 февраля 1943 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Отметим, что скончался Алиев Саду Давудович 12 октября 1991 года.
1: Реклама на Диалог-ФМ.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Москве тестируют новое решение для безопасного перехода дороги. Сигнал светофора дублируется прямо на асфальт рядом с зеброй. Таким образом, хотят привлечь внимание людей, которые ходят по улицам с телефоном в руках. В ходе эксперимента тестируют два варианта технологии. Первый — светодиодная лента, встроена прямо в тротуар. Второй — проектор на опоре светофора, который дает направленную полосу красного или зеленого цвета на тротуар. Эксперимент проводят на 10 городских перекрестках. МВД утвердило критерии эффективности автошкол. Документ вступает в силу в мае, а первые рейтинги опубликуют по итогам года не позднее следующего февраля. Люди смогут опираться на них при выборе автошколы. Накрутить отзывы у владельцев не получится. Утверждено три базовых показателя. Первый — это доля кандидатов, которые сдали теорию и практику с первой попытки. Второй — доля несданных экзаменов. Третье — количество серьезных ДТП по вине выпускников в первые два года после получения прав. Владимир Путин выступил за строительство моста на Сахалин. По мнению президента, проект очень важен для развития всего Дальнего Востока. В ближайшее время специалисты будут прорабатывать основные параметры проекта. Но до начала строительства пока еще очень далеко. Разговоры о мосте на Сахалин идут очень давно. Но пока нет даже проекта. Очевидно только, что он будет сложным и дорогостоящим. Территории вблизи потенциального моста сейчас мало освоены. Строить здесь непросто. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. В эфире рубрика «Каждый решает сам».
2: Изначально мы любили мед. Мы стали искать хороший мед. Пчелы, в принципе, панически боялся. Очень. Для меня это было на пасеку выйти, как в открытый космос. Купили два улика, привезли. Ну, в общем-то, любовь к меду привела нас к пчелам. Как бы у меня пчеловодного образования нет, у меня первая профессия — это электромонтажник по оборудованию летательных аппаратов. Я решил, что пчелы — это как раз те самые летательные аппараты. И практически работаю по профилю, можно сказать. Пчеловодов у нас в роду не было. Учились мы, можно сказать, по видеороликам из интернета, по книгам. Пчелы, они сами учат со временем тебя. Как мне

0: заражаются от кокосового молока. Там туда попадают экскременты летучих мышей, и от кокосового молока человек заразился. Более того, а это очень важный момент, показана передача от человека к человеку. То, как у нас было с ковидом, да? Но только смертность совсем другая.
1: Как появился ковид?
0: Мне задают этот вопрос регулярно. Происхождение этого вируса – это была ошибка. Если бы это была преднамеренная история, то есть кто-то выпустил бы инфекционный агент, то какая-то группа людей или какая-то страна имела бы вакцины. Вакцины не имел никто. Даже в Китайской Народной Республике, которая как бы считается местом происхождения пандемии. Есть такое мнение, которое поддерживаю я. С очень большой вероятностью можно утверждать, что один из вирусов летучих мышей, которые относятся к группе коронавирусов, и которые в определенный момент заражали только летучих мышей, его изучали и в том числе подвергали процессу аттенуации. Его пытались размножать на непермиссивных, неразрешающих клетках. В результате появился некий монстрик. Да? То есть он изменил свои свойства. И, видимо, в какой-то момент, в общем, тут, может быть, никто никогда не узнает. Это была небрежность, ну, скорее всего. Так что вот так вот мы получили, скорее всего, SARS-CoV-2.
1: Как вы относитесь к вакцине от ковида?
0: Меня не сильно заспоришь по этому поводу в семье. Поэтому у меня делали прививку от ковида все, включая моего 90-летнего отца. Прививка... Это не гарантия того, что вы не заболеете. Если мы говорим о ковиде, особенно в пик пандемии, это была гарантия того, что вы не умрете. Я считаю «Спутник Ви» очень хорошей вакциной. И все разговоры на тему того, что как так, без испытаний. Дело в том, что поскольку я хорошо знаю работы коллег, которые делали эту вакцину, я точно знала, что платформа, на которой сделан «Спутник Ви», разрабатывалась 10 лет и проверялась.
1: Могут ли вирусы приносить пользу?
0: Вирусы сейчас очень активно используются в биотехнологиях, в том числе в медицинской биотехнологии. Например, сейчас развивается такое направление в лечении онкологических заболеваний, как использование онколитических вирусов. Это вирусы, которые поражают конкретно опухоль и ее разрушают. Я надеюсь, что мы уже близки к введению таких лекарств в практику. Вирусы растений – вообще перевернули всю историю с прикладным использованием вирусов в жизни человека. Дело в том, что где-то до начала 21 века вирусы растений изучались как с точки зрения фундаментальной науки. В 21 веке произошел взрыв. Почему? Дело в том, что вирусы растений – это вирусы. Они имеют похожую стратегию, структуру, способы их изучения. Это все как у вирусов животных. Но только они безопасны. С ними можно делать все, что угодно. Поэтому вирусы растений стали использоваться. Например, для создания микроэлектронных устройств. Что же касается нас, мы используем вирусы растений, делаем рекомбинантные генно-инженерные антигены и вот такой комплекс превращаем в вакцину. Абсолютно безопасную, в отличие от тех вакцин, которые часто используются. Потому что, к сожалению, но мы скоро уйдем от этого, очень большая часть вакцин, которые сейчас используются во всем мире, не только у нас, они называются живыми, ослабленными. То есть это ослабленные вирусные частицы. И все-таки существует некий процент вероятности, хотя не очень большой, что они могут вернуться к патогенной форме. И люди про это помнят. Из-за этого очень много антиваксеров. Плюс ко всему, это очень дорого. От момента идеи и создания образца до ввода в практику должно пройти от 10 до 20 лет. Мы еще просто не дошли. Надеюсь, что дойдем.
1: Может ли вирус исчезнуть навсегда?
0: Такие случаи неизвестны, сказала я и тут же подумала про вирус оспы. Но он не исчез. Другое дело, что уже много-много лет им не болеют. И это победа человечества. Если честно, то это классический и великолепный пример, насколько важна вакцинация. Выживают приблизительно 2 миллиона человек, которые бы погибли от этого вируса каждый год. Но если вы думаете, что вируса оспы на планете нет, вы ошибаетесь. Очень интересно посмотреть данные Всемирной организации здравоохранения по поводу вакцин против оспы. Они продолжают разрабатываться, может быть, всякое. Я не пугаю? Нет. Я надеюсь, что у человечества хватит разума не использовать биологическое оружие, но тем не менее, он не исчез.
1: Как лечить вирусную инфекцию?
0: Знаете шутку, в которой очень большая доля правды? Если грипп лечить, он пройдет за 7 дней, если не лечить, то тоже за 7 дней. Как можно защищаться от вирусов? Стимулировать иммунную систему не специфически, но это уже не вакцинация.

0: различными препаратами, да. Я, кстати, и пользую сама, и достаточно хорошо отношусь к ряду иммуностимулирующих препаратов, которые продаются у нас в аптеках. Я представляю себе, как они работают, и понимаю, что они работают. Иммуностимулирующие, которые на определенный короткий момент активизируют и мобилизуют иммунную систему человека. Иммуномодулирующие, они чаще применяются уже, когда человек заболел, для того, чтобы его иммунную систему поддержать и заставить справиться с инфекцией. Это лучше делать с врачом и понимать, да, что это как отдача ружья. Вам в какой-то момент это вот вы выстрелили, да, но у вас отдача в плечо.
1: Противовирусные препараты и антибиотики работают?
0: Подавляющее большинство противовирусных препаратов, простите меня, либо не работают, либо дают побочку. Существует несколько препаратов, хватит пальцев одной руки, которые действительно очень хорошо работают. И один из них – это противогерпесный препарат ацикловир. Недаром вирусолог, которая его придумала, получила за него Нобелевскую премию. Антибиотики – это то, что спасло еще больше миллионов жизней, чем то, что сделала противооспенная вакцина. Что касается использования антибиотиков сейчас, когда столько говорят про антибиотикорезистентность и неконтролируемое использование антибиотиков нашими с вами согражданами, я к этому отношусь несколько скептически. Во-первых, я абсолютно уверена, что по поводу самостоятельного неконтролируемого использования людьми, когда без назначения врача, это ничего не вносит в антибиотикорезистентность по сравнению с тем, сколько антибиотиков мы с вами употребляем с молоком, мясом, птицей, яйцами и так далее. Деться пока от этого некуда. Выход только один. Придумывать новые антибиотики, чистые, соответственно, не влияющие, например, на желудочно-кишечный тракт. Такие антибиотики есть. Это вообще все очень индивидуально, да? Не всегда верьте работникам аптек, которые, обязательно продавая вам антибиотик, хотят вместе с этим препаратом всучить вам еще пару коробочек. Потому что существуют антибиотики, уже сейчас современные последних поколений, которые у большинства людей не вызывают побочных эффектов. Во-вторых, это фаготерапия. Фаги – это вирусы бактерий, бактериофаги. Они могут заменить нам антибиотики в какой-то момент. Я услышала историю от близкого мне человека, это был друг моих родителей, соответственно, человек пожилой, который рассказывал мне, что в 1947 году он жил в коммунальной квартире, и у них на кухне, куда приходило много-много семейств, на полке общей, там была общая полка, стояла бутыль, пол-литровая, с бактериофагами. И как только кто-то из них заболевал, они тут же хлебались оттуда, из этой бутыли. Я была потрясена, я не могла себе этого представить, я вам честно скажу. И что это вот так вот свободно продавалось в аптеках. И все очень верили в эти бактериофаги. И не зря, между прочим, верили. И вообще, я должна сказать, что в 60-х годах наша страна была лидером по производству фаговых препаратов, лидером фаготерапии. Отказались, потому что рухнула наша биотехнологическая промышленность. Был такой институт, в ней синтез белок. Его уничтожили в конце 80-х, 90-х годах. Почему нет ни одного практически фагового препарата за рубежом? У нас есть высшая инстанция, которая называется FDA, Federal Drug Agency, американская структура, которая регистрирует и проверяет все лекарственные препараты. И вакцины, и лекарственные препараты – все. Дело в том, что фаговые препараты не проходят по тем протоколам, которые разработаны в этом агентстве. Это живая структура достаточно. К ним надо совершенно другие регистрирующие принципы приводить. И когда это было в Советском Союзе, в 60-х годах, у нас был разработан собственный протокол. Надеюсь, что мы к этому вернемся, и это сработает.
1: Почему мы чаще болеем осенью и зимой?
0: Когда у нас становится холодно, у нас падает иммунная система. Это совершенно доказанная история. А еще, вот когда там где-то плюс 4, там 0, вирус гриппа очень хорошо сохраняется. То есть человек, который чихнул на солнечном свете, через 5 минут вирус гриппа умер. А если человек чихнул, идя по улице при плюс 4, то этот аэрозоль будет инфекционный, но еще час.
1: Сколько вирусов останется на руке, если подержаться за поручень в метро?
0: Опасность сильно преувеличена. Потому что, когда у нас была пандемия, и я достаточно, и мои коллеги серьезно занимались просмотром всей литературы, связанной с ковидом, сначала, помните, перчатки, ни за что не хватайтесь, руки. Процент заражения ковидом от поверхности – это приблизительно 6%. Согласитесь, это не очень много. Вот это уже вещь доказанная.
2: Осознание прогресса.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В поселке Мамедкала будет чистая вода. Для восстановления водоснабжения после прорыва Гиджухского водохранилища в поселке пробурят новые скважины. Об этом сообщает Министерство природы Республики Дагестан. Специалисты Роснедр назначили ответственных и подготовили график работ. Утвердили новые координаты бурения, проложили подъездные пути, чтобы техника могла провести работы без задержек. Предстоит пробурить новые скважины и отремонтировать две уже существующие. Крупнейшему мясокомбинату Дагестана власти предоставили 13,37 гектара земли под строительство мясохладобойни. Указ об этом за подписью экс-главы Дагестана Сергея Меликова опубликован на портале правовой информации 6 мая. Комбинат получил участок без процедуры торгов и планирует на нем реализовать масштабный инвестпроект. Отметим, что участок находится в муниципальной собственности города Кизляра и передан под строительство мясохладобойни для крупного и мелкого рогатого скота с последующим охлаждением и реализацией. Водопровод построят в селе Куни Кулинского района. Финансировать работы будут из бюджета резервного фонда республики. Он увеличился почти на 35 миллионов рублей. Средства направят в Минстрой Республики Дагестан. Соответствующее распоряжение опубликовано правительством Дагестана. РКН решил оштрафовать на миллионы рублей крупнейших мировых разработчиков игр. Под удар попали создатели Sims, FIFA, Grand Theft Auto, Battlefield и другие. Все из-за отказа локализовать персональные данные российских игроков в России. Иски уже поданы, пишет Коммерсант. Если компании не выплатят назначенный им штраф, РКН может начать блокировать их игры в России. АвтоВАЗ выпустит новую Ниву Т-134. Компания уже запатентовала вариант кроссовера. По внешности машина очень напоминает концепт Нива Вижн времен сотрудничества с Рено, обратили внимание СМИ. Абдул-Рашид Садулаев планирует выступить на первом зарубежном турнире американской борцовской лиги РАФ. Турнир пройдет в одной из стран Азии и станет дебютным международным стартом организации, ранее проводившей соревнования исключительно в США. Как сообщают источники, фигура двукратного олимпийского чемпиона является одной из ключевых для предстоящего турнира. Также стало известно, что вопрос получения рабочей визы спортсмена в США остается в стадии рассмотрения. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Новости спорта.
4: После первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и Баварией, который завершился со счетом 5-4 в пользу французской команды, болельщики, наверное, ждали нечто подобного в ответной встрече в Мюнхене, но этот поединок прошел совершенно по другому сценарию. Уже на третьей минуте игры Усман Дембеле с подачей Хвичи Хварацхели открыл счет. Кстати, игрок сборной Грузии стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который в 7 матчах плей-офф подряд в одном розыгрыше Лиги чемпионов отметился результативными действиями. Уже в компенсировании ко второму тайму время Харри Кейн счет сравнял, но этого не хватило. Ничья 1-1, и ПСЖ второй год подряд сыграет в финале главного клубного футбольного турнира Европы. Теперь в соперниках Арсенал. Решающий матч 30 мая на Пушкаш-арене в Будапеште. Президент испанского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес провел переговоры с главным тренером португальской «Бенфики» Жозе Мауриньо о возможном возвращении специалиста в мадридскую команду. Об этом сообщает, в частности, газета «Мундо Депортиво». По информации источника, встреча прошла в формате видеоконференции и продолжалась около часа. Мауриньо не исключил вариант возвращения в «Реал», но не дал окончательного ответа. Тренер выдвинул ряд условий, которые, по данным издания, касаются не финансовой стороны, а спортивных, медицинских, организационных и дисциплинарных вопросов. Ожидается, что Перес представит свою позицию по этим темам на следующей неделе. Мауриньо возглавлял «Реал», напомним, с 2010 по 2013 год. Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Баскетболисты Валенсии продлили интригу в четвертьфинальной серии Евролиги, обыграв в гостях со счетом 91-87 Панатинайкос. В первых двух встречах с минимальным преимуществом добивался успеха греческий клуб, но испанцы не зря считаются открытием этого сезона, так что вполне возможно, что в серии до трех побед следующий поединок 8 мая не будет заключительным в этом противостоянии. Победитель прошлого сезона Оклахома в четвертьфинальной серии до четырех побед Национальной баскетбольной ассоциации с Лос-Анджелес Лейкерс стартовала вполне уверенно, обыграв соперников со счетом 108-90. Лидер Оклахомы, канадец Ши Гилджес Александр, всего 18 очков в этом матче набрал, а вот в активе звезды Лейкерс Леброна Джеймса 27 очков. Ну, что с того? Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Курах. Село в Дагестане. Административный центр Курахского района. Расположен аул в окружении гор. К юго-западу находится гора Китин-Кил, к западу Цару-Дак. С севера Кикен-Дак и Элквей-Килер. Предание об образовании селения Курах рассказывается, например, что прежде на юго-западной стороне селения находился город Гияр-Шехер, который был разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, а население варварски уничтожено. Позже, недалеко от этого места, из 7 мелких аулов образовалось новое селение Курах. Название Курах, по объяснению народной этимологии, как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных мест Лезгистана. В Курахе имелись 12 мельниц, 7 зираятов. Каждый квартал имел свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. Также сохранился мост, который построил Гаджи Юсуф-хан в начале 19-го столетия. В 1912 году по распоряжению царского правительства в Курахе открыли двухклассную школу. К занятиям тогда приступили 24 ученика. Проявляя невиданное мужество и храбрость, курахцы шли на самые трудные задания, не давали пощады врагам. Во времена Великой Отечественной войны 500 человек добровольно ушли на фронт, многие дошли до Берлина. 370 патриотов полегли на полях сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: Абсолютная истина. Однажды мастер Никеда сказал своим ученикам: «В мире нет абсолютной истины». Один из учеников спросил: «А эта истина абсолютна?» «Нет, конечно», — улыбнулся мастер.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Личный коуч. Скорее всего, вы переживали это чувство, ощущение глухого разочарования. Когда ты нанимаешь человека, вкладываешь в него время, силы, надежды, а через пару месяцев понимаешь, что это была ошибка. Ловушка первая. Поиск своего, а не сильного. Это самая частая и самая коварная ловушка, основанная на нашей базовой человеческой потребности. Окружать себя теми, кто... что нам нравится. Это происходит подсознательно. Мы ищем не того, кто будет безжалостно эффективен и принесет максимальный результат, а того, с кем нам будет просто комфортно. Такого душку, который улыбается, совсем соглашается и не задает каких-то неудобных вопросов. Сильный сотрудник – это не всегда удобный сотрудник. Он может задавать сложные вопросы, оспаривать ваши решения. Он может быть интровертом, с которым вообще не поболтаешь о пустяках. Но его главная задача – приносить измеримый результат. Поэтому первое, что нужно сделать – это отделить свою личную симпатию от профессиональной оценки и нанимать не тех, кто вам просто нравится, а тех, кто будет решать задачи вашего бизнеса. Ловушка вторая. Очарование историей, а не фактами. На собеседовании каждый человек по своей сути продавец, и товар, который он продает, это он сам. Он будет рассказывать красивые истории, петь песни о своих прошлых успехах и обещать золотые горы. И наша человеческая природа так устроена, что мы хотим верить в красивые истории. Я сам попадал в эту ловушку, и это стоило мне очень дорого. Однажды я нанимал руководителя по маркетингу. На собеседование пришел парень, который был просто гением самопрезентации. Он рассказывал, что он гуру трафика, работал с миллионными бюджетами, выстраивал воронки, которые меняли там полностью весь рынок. Его история была настолько убедительной и вдохновляющей, что я был просто очарован. Я поверил на слово, я не дал ему тестового задания и не стал глубоко проверять его прошлые кейсы. Что было дальше? Через месяц работы... ноль внятных результатов и полностью слитый рекламный бюджет. А этот гуру просто разводил руками и говорил, ну, рынок сейчас сложный. Оказалось, он никогда сам не настраивал компании, а лишь поверхностно управлял подрядчиками. Он умел красиво рассказывать о результатах других людей. Этот урок я запомнил на всю жизнь. Слова ничего не стоят. Верить можно только действиям и фактам, результатам. Не верьте рассказам, проверяйте. Дайте кандидату небольшое, но реальное тестовое задание. Попросите показать конкретные цифры и результаты его работы на прошлом месте. Задавайте глубокие вопросы, например, расскажи не об успехе, а о самом большом провале и что ты из него вынес. Как ты с ним справился? Только так вы отсеете хороших рассказчиков от реальных исполнителей. Ловушка третья. Поиск функции, а не решение проблемы. Это, пожалуй, самая глубокая ловушка, в которую попадают даже опытные руководители. Мы ищем не человека, а функцию. Мы открываем вакансию, менеджер по продажам или маркетолог, потому что так принято. Но мы не задаем себе главный вопрос, какую бизнес-проблему я на самом деле хочу решить с помощью этого человека. Давайте посмотрим на это глубже. Скорее всего, вы говорите, мне нужен маркетолог. Но что это значит на самом деле? Возможно, вам не нужен человек, который будет постить картинки в социальных сетях. Возможно, ваша реальная проблема – у меня нет стабильного потока из 20 квалифицированных заявок в неделю по цене не выше 1000 рублей. Чувствуете разницу? В первом случае вы ищете функцию, во втором – конкретное измеримое решение проблемы. Когда вы ищете маркетолога, вы рискуете нанять хорошего специалиста, который просто не подходит под вашу текущую задачу. Например, он гений в контент-маркетинге, а вам нужен специалист по платному трафику. Он будет не на своем месте, не даст результата и в итоге уйдет. И вы оба потеряете время. Когда вы ищете человека, который обеспечит 20 заявок в неделю, вы начнете мыслить совершенно иначе. Вы оцениваете кандидатов не по их названию должности в резюме, а по их способности решить вашу конкретную измеримую боль. Вы задаете другие вопросы на собеседовании. Вы по-другому формируете тестовое задание. Поэтому, прежде чем открыть любую вакансию, остановитесь и ответьте себе на один вопрос. Какую проблему я пытаюсь решить? И какой конечный измеримый результат покажет мне, что проблема решена? Только после этого вы поймете, кто вам на самом деле нужен. Итак, вот эти три ловушки мышления. Поиск своего, а не сильного, очарование красивой истории, а не фактами, и поиск функций, а не решения проблемы. Все они следствие отсутствия системы. Когда у вас нет четких критериев, вы начинаете полагаться на интуицию, симпатию и красивые слова. И почти всегда ошибаетесь. Настоящий системный найм – это холодный инженерный процесс. Он основан на цифрах, фактах и четком понимании конечной цели. И только такой подход позволит вам собрать команду из сильных, заряженных игроков, которые будут двигать ваш бизнес только вперед.
1: Лично.

0: Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
6: Минтранс Российской Федерации предложил выделить многодетным семьям бесплатные парковки для 2 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Предложение по установлению бесплатной парковки для 2 транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, поддерживаем, говорится в заявлении министерства. Отмечается, что речь идет о семьях с 4 и более детьми. В настоящее время право на бесплатную парковку распространяется на 1 транспортное средство, зарегистрированное на 1 из родителей. Минтранс порекомендует инициативу регионам, но окончательные решения будут принимать на местах. Те, кто отсутствовал больше 5 дней в квартире, может сделать перерасчет платы за коммунальные услуги. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с Лентой.ру. Парламентарий отметил, что день отъезда и день возвращения не учитываются, поскольку в расчет берутся только полные календарные дни. По словам депутата, обратиться за перерасчетом нужно в течение 30 дней после возвращения, подав заявление в управляющую компанию, МФЦ или региональному оператору. Перерасчет можно получить за услуги, зависящие от фактического проживания, водоснабжения, газ, кроме газа на отопление и вывоз коммунальных отходов. Если в квартире есть счетчики, то перерасчет не нужен. Чаплин добавил, что подтвердить отсутствие можно разными документами, билетами, счетами за гостиницу, справкой от председателя СНТ о проживании на даче, отметками в загранпаспорте о въезде и выезде в страну и прочее. И в завершении выпуска: женщины в России чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. 65% опрошенных женщин заявили, что именно они обычно отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди мужчин 62% считают, что основная ответственность за организацию отдыха лежит на них, а не на партнерше. Еще 30% женщин и 32% мужчин сообщили, что планируют поездки вместе с партнером в равной степени. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.
4: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. В телеграм-бот госавтоинспекции прислано видео с грубым нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля «Автолайн» в городе Каспийске. Принятыми мерами сотрудниками госавтоинспекции установлен водитель. Это 65-летний житель города Каспийска, в отношении которого собран административный материал по статье 12.18 КоАП РФ. Невыполнение требования правил дорожного движения, уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или или иным участникам дорожного движения. Влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей. Уважаемые водители, уступайте пешеходам, особенно детям. Снижайте скорость у переходов и во дворах. Дети непредсказуемы. Будьте готовы остановиться в любой момент. Сотрудники отдельной спецроты дорожно-постовой службы задержали автомобиль, находившийся в федеральном розыске. Речь идет о Toyota Camry, объявленная в розыск по линии Интерпола. Инициатор – отдел МВД России по Карабудахкенскому району. По данному факту оформлены все необходимые материалы. Транспортное средство задержано в установленном законном порядке. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Дежурная часть.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы купили квартиру, прошел год-два, почти забыли, а потом приходит новость. Сделку оспаривают. Так почему? Потому что бывший собственник обанкротился. И по закону сейчас сделки можно оспорить в течение 3 лет. И самое мерзкое, что вы могли уже быть третьим, либо даже четвертым покупателем этой квартиры. Вы вообще не знали о долгах предыдущего собственника. Сценарий очень простой. Сначала продал родственнику, а потом родственник продал уже на рынке. А вот предыдущий собственник потом нырнул в банкротство. И квартиру тянут в конкурсную массу. Теперь в Госдуме предлагают сократить срок оспаривания для физических лиц всего до 1 года. Если это примут, это реально снимет одну из самых опасных мин на вторичке. Но вопрос, станет ли рынок спокойнее или банкрот станет еще больше? Вот это изменение, если оно произойдет, реально очень долгожданное. Потому что сейчас вторичный рынок иногда это просто рулетка. В России уже более 2,2 миллионов признанных банкротов. Только за прошлый год почти 570 тысяч. И когда человек перед банкротством сливает квартиру, покупатель об этом никак не узнает обычной проверкой. Ни выписка, ни базовый анализ не покажут, что через год продавец собирается пойти в банкротство. И 3 года риска – это слишком много. Наконец-то об этом заговорили законодатели. Если срок сократят до года, это реально снизит страх у покупателей. Но важно понимать, банкрот станет больше. Доля проблемных кредитов максимальная со времен 2008 года. То есть риск никуда не исчезнет. Он просто меняет немного форму. Если вы покупаете вторичку, проверка квартиры и физического лица должна быть неформальная, а с анализом долговой нагрузки, судебных дел и цепочек переходов. Вы должны как минимум за 3 года посмотреть все переходы и всех собственников проверить. Потому что 26-й год это уже рынок, где наивных, к сожалению, не прощают. И когда растет количество банкротств и проблемных кредитов, государство начинает искать деньги. Федеральная налоговая служба начала искать доходы через соцсети. Фото из отпуска, новая машина, пост о покупке квартиры. Если официального дохода нет, возникает простой вопрос. А откуда деньги? Теперь этим занимается искусственный интеллект. Алгоритм анализирует открытые данные, ищет несоответствие между образом жизни и декларацией. А дальше материалы идут налоговому инспектору. И на фоне 23 триллионов ипотечного долга и роста проблемных кредитов государству очень важно понимать, кто зарабатывает в серую. 2026 год – это когда красиво и не платить налоги становится очень плохой комбинацией. Смотрите, это не история про тотальную слежку, это история про цифровые следы. Деньги сегодня почти всегда идут через банки, недвижимость через Росреестр, а образ жизни через, к сожалению, соцсети. И если вы регулярно сдаете квартиру, продаете объекты, получаете какие-то переводы, но при этом официально зарабатываете минималку, система, конечно же, это видит. А особенно в сегменте недвижимости. Покупка квартиры – это не просто сделка, это источник происхождения средств. Конфликт здесь очень простой. Государство говорит, мы боремся с уклонением. Люди говорят, не лезьте в частную жизнь. Но факт в том, что 2026 год – это уже не 2016. Серые схемы становятся очень дорогими. Если вы работаете на рынке недвижимости, лучше заранее выстроить прозрачную модель, чтобы потом объяснить инспектору, откуда у вас квартира и отпуск на Мальдивах. И вот в этот момент государство говорит, мы поддержим семьи. Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку. Знаете, звучит как сенсация. Многие уже подумали, все, теперь можно взять старую двушку по льготной ставке в 6%. Но есть один нюанс. Это касается только населенных пунктов, где почти нет новостроек. То есть маленьких городов, где попросту некому, да и нечего строить. Москва, миллионники, активная стройка. Для них ничего не меняется. И самое интересное, скорее всего, к 1 июня условия семейной ипотеки станут намного жестче. И мы можем увидеть очередной последний вагон. А пока государство корректирует правила, банки начинают воевать за тех, кто вообще еще готов брать ипотеку. В России 11 миллионов ипотечников. Это каждый шестой взрослый. Общий ипотечный долг больше 23 триллионов рублей. Это уже не просто рынок жилья. Это финансовая конструкция, на которой держится все. За год новостройки выросли примерно на 10%. Ипотечный долг на 9%. Люди берут больше, а платят дольше. И становятся зависимыми от ставки. Сегодня ипотека – это не инструмент, это 25-30 лет обязательств. И если в этой системе что-то треснет, то почувствуют это все. Раньше ипотека была способом купить квартиру. Сегодня ипотека – это, получается, основа рынка, а особенно основа рынка новостроек. Без нее нет продаж. Если продаж нет, нет стройки. Без стройки нет роста экономики. Это зависимая модель. 11 миллионов человек каждый месяц платят банкам. И если ставка высокая, переплата становится просто колоссальной. Взял 10, отдал 40. Если доходы не растут, нагрузка увеличивается. И самое опасное здесь не цифра в 23 миллиона рублей. Самое опасное – это хрупкость этой самой системы. Когда рынок строится на кредите, он стабилен только пока кредит доступен. Поэтому 26-й год – это не просто год. И тут не простой вопрос, снизит или не снизит, а вопрос, насколько ипотека подешевеет. Это год проверки. Сможет ли рынок плавно адаптироваться, или мы увидим болезненную перестройку? Если вы думаете, что это касается только тех, кто в ипотеке – нет. Это касается всех, кто живет в этой экономике. И самый частый показатель сейчас не отчеты застройщиков, а аренда. Пока все ждут нового роста цен на жилье, аренда начала снижаться. В Москве почти 40% собственников дали скидку, чтобы сдать свою квартиру. И средний дисконт, только вдумайтесь, 8%. Когда рынок горячий, аренда не торгуется. Когда начинается балансировка, собственники уступают. И вот тут начинается самое интересное. Смотрите, аренда – самый честный индикатор рынка недвижимости. Здесь нет льготных ипотечных программ, нет последнего вагона, нет субсидированной ставки. Есть только реальный доход людей, которые снимают. Если арендодатели идут на скидки, значит арендаторы начали считать деньги. А теперь давайте честно. Многие покупатели инвестиционной квартиры в 23-24 годах рассчитывали на рост аренды и быструю окупаемость. Но если аренда не растет, а ипотека дорогая, то доход сжимается. И это важный момент. Если аренда не разгоняется, рынок не в фазе бума. Он в фазе охлаждения, либо поиска равновесия. Это не кризис, но уже и не эйфория. Если вы инвестируете в недвижимость, считать нужно внимательней, чем год назад.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог.ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
0: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Диалог.ФМ. Это этикет.
2: Что делать, если смущает стерильность столовых приборов? Ничего. Возможно, не стоит задерживаться в ресторане, который вызывает сомнения. Ведь кто знает, к чему это может привести.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Гражданам Российской Федерации перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: «Копейка рубль бережет».
1: Гражданам России перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений. Это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Вкладываться в облигации федерального займа, сформировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%, сказал Аксаков парламентской газете, отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россия в марте более чем на четверть в годовом выражении сократила импорт рыбы из Турции до 24 миллионов 700 тысяч долларов, подсчитала РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, российские компании в марте ввезли различные виды рыбы из Турции, свежую, замороженную, филе и копченую на 24 миллиона 700 тысяч долларов против 33 миллионов 800 тысяч годом ранее. Таким образом, импорт упал на 27% за год. Больше половины суммы пришлось на ввоз замороженной форели – 13 миллионов 800 тысяч. По итогам марта Россия стала крупнейшим покупателем турецкой рыбы. В топ-3 также вошли Италия и Нидерланды.
0: Идея на миллион.
1: И в завершении выпуска. Россияне с начала этого года стали чаще покупать головоломки на маркетплейсах. Так, в январе-апреле продажи судоку выросли в годовом выражении почти в два раза, а кроссфордов в полтора, выяснили для РИА Новости аналитики Wildberries. Мы отмечаем резкий рост продаж офлайн-головоломок. Например, в текущем году продажи кроссфордов в России выросли на 51%, оригами на 42%, а в лидерах по приросту судоку 88%. Везде в натуральном выражении, говорится в сообщении. При этом средний чек изменился незначительно. На кроссфорды увеличился на 3%, на судоку и оригами снизился на 1,6% соответственно. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
3: Многие слышали про 1С, но не все до сих пор понимают, а как 1С работает в реально настоящем бизнесе. Кто-то думает, что 1С это про бухгалтерию, кто-то думает, что 1С это для автоматизации предприятий и заводов, а кто-то вообще считает, что 1С это что-то устаревшее, что давно умерло и даже не думает об этом. Сегодня я покажу на 5 примерах различных бизнесов, от кофейни до производства, как в бизнесе используется 1С, какие задачи решает, для чего оно нужно. Вы сможете решить, где применить 1С конкретно в вашем бизнесе. Начнем с самого простого случая. Небольшая кофейня. И казалось бы, какая 1С в кофейном бизнесе. Бариста варит кофе, наливает кофе в стаканчик, клиент оплачивает картой. И действительно, на первый взгляд кажется, что 1С вообще здесь нет и быть не может. Ну, куча разных систем, где можно картой оплатить. Ну, неужели здесь где-то должна быть 1С? Но на самом деле 1С есть под капотом. По сути, на фронте, непосредственно то, что видит рядовой покупатель кофейни, 1С нет. Но в бэк-офисе 1С есть у бухгалтера. Зачастую в таких бизнесах собственник даже никогда вообще в 1С не заходит. Но на самом деле нужно посчитать расходы материалов, отразить выручку, посчитать зарплату баристы, сдать отчетность. Это все делает бухгалтер в отдельной базе по этому юрлицу, ИПшнику или ОШке в 1С бухгалтерии. Это самый минимальный вариант использования 1С. Один пользователь, одна бухгалтерская база. Ключевая функция — это как раз сформировать и сдать отчеты для налога.

сможете принимать также деньги и от физических лиц. Второй блок, который закрывает этот продукт, это все, что связано с продажами. От момента, когда клиент оставил заявку на вашем сайте, заявки могут быть загружены, есть небольшой блок CRM даже в 1С.UNF, и вы от этой заявки, менеджер связывается с клиентом, общается, оформляет заказ, выставляет счет на оплату. Весь этот функционал по выставлению счета, по заведению информации о клиенте, по подготовке договоров, он также ложится на плечи 1С.UNF, и 1С.UNF помогает видеть, какой из менеджеров, по какому клиенту, какие документы выставил, что вообще сейчас продается, что еще в работе находится, что уже из заказов было отгружено и доставлено клиенту. Это все аккумулируется в одном месте. И третий блок. Раз у вас есть продажи, значит, у вас есть и закупки. Все, что связано с закупками, с выбором поставщиков, с отслеживанием цен, у какого поставщика, по какому прайс-листу дешевле закупить, значит, это функционал блока закупок 1С.UNF. Его можно настроить и, соответственно, с поставщиками работать из этого блока. Кстати, даже можно в 1С настроить, что прайс-листы от ваших поставщиков будут автоматически загружаться роботом внутри 1С.UNF по расписанию, и вы в течение торгового вашего рабочего дня будете видеть сразу остатки товаров и их цены не только на своем складе, а еще и на складах поставщиков. Это реально очень удобно. Четвертый блок – это склад. Если у вас нету нормальной системы автоматизации склада, то учет ведется в тетрадках, возникает пересортица, постоянно нет возможности тот или иной товар найти. Компания закупает те товары, которые у нее и так есть на складе, она закупает их еще для того, чтобы поставить по новым заказам. В общем, начинается полный сырбор. Чтобы этого сырбора не было, пользуйтесь блоком «Склад» в программе 1С.UNF. В нем есть возможность провести инвентаризацию частичную либо полную, подключить туда терминал сбора данных. Соответственно, кладовщик при сборке заказа сможет использовать сканер штрих-кодов, чтобы как минимум собрать заказ, как максимум еще контрольно его потом проверить, если заказ, соответственно, собран, все ли там позиции. Программа сможет подсказать, что чего-то, может быть, не хватает или что-то лишнее положено. Благодаря этому количество ситуаций, когда возникает пересортица у вас на складе, оно уменьшается, и склад становится прозрачным в работе. Третий пример бизнеса – это торговая компания, селлер на маркетплейсе, например, который торгует на Wildberries или на Озон. Например, у вас 4000 позиций ассортимента товаров, в сезон до 10 тысяч доходит. Вы такая торговая компания, которая системно работает на маркетплейсах. Для такого бизнеса используется продукт 1С управления торговлей, или сокращенно 1С УТ. Это такой мощный инструмент для торговых компаний, который позволяет организовать процессы торгового учета. Закупки товаров, также автоматизации склада и продажи товаров с интеграцией с маркетплейсами для того, чтобы выгружать из 1С информацию о карточках товаров, фотографиях, описании товаров, всего прочего. Из 1С, благодаря этому продукту, можно централизованно управлять полностью всем вашим ассортиментом, которым вы торгуете на маркетплейсе. Автоматически получается с маркетплейса информацию о том, какие товары проданы, а в обратную сторону с маркетплейса в 1С загружается информация о продажах. То есть вы видите, что было продано, за какой период было продано, в каком количестве. И еще один важный блок, который позволяет решить как раз 1С управление торговлей, это интеграция с системой «Честный знак». В 2026 году все большее количество категорий товаров, на которые расширяется применение маркировки, и внутри 1С управления торговлей уже встроены инструменты для работы с «Честным знаком». Если вы небольшая компания, то, скорее всего, тех инструментов, которые там уже зашиты под капотом, вам будет достаточно для работы с ним. Без 1С селлер не знает свою настоящую себестоимость, из-за этого не может юнитку посчитать, занимается ручным обновлением цен, не контролирует свои остатки на ВБ и руками делает сверку поставок. В 1С же это все автоматизировано, и вы можете, используя 1С, выиграть как раз время для того, чтобы заниматься бизнесом, а не вот этой всей рутиной. Четвертый вид бизнеса, в котором неожиданно, но тоже есть 1С, это услуги. Например, клининговая компания. Она не продает никакой товар, она занимается тем, что под заказы клиентов агрегирует какое-то количество клинеров, да, покупает какие-то моющие средства, которые будут использованы на заказах, имеет небольшой склад по расходникам. Но при этом ей важно контролировать вообще, какие заказы выполнил. Например, мог выполнить один 18 заказов, другой 25. Соответственно, разная будет зарплата у одного другого клинера. Может быть, разная сложность у заказов. Какие-то ежедневные заказы на уборку в офисе, какие-то заказы после стройки. Разумеется, сложность одного и другого заказа будет разная. Поэтому и зарплата клинера будет больше или меньше в зависимости от того, какой заказ он сделал. По сути, для таких бизнесов, связанных с услугами, первый контур такой оперативный, где ведется основной учет, поможет как раз его организовать 1С.UNF, потому что там есть возможность вести заказы клиентов, получать оплаты по счетам, вести начисление зарплаты по клинерам. Те данные, которые рассчитает 1С.UNF по зарплате клинера, должны быть выгружены в 1С зарплату управления персоналом. Это отдельный еще продукт фирмы 1С, который поможет правильно начислить по каждому доходу каждого клинера налоги, отчитаться по этому в пенсионный фонд, в налоговую. Таким образом, в

0: таких компаниях обычно работает связка из трех программ. 1С УНФ для того, чтобы вести реально управленческий учет для руководителя компании. 1С зарплата управления персоналом для того, чтобы правильно рассчитать налоги на зарплату большого количества сотрудников, отчитаться в налоговую. 1С бухгалтерия, потому что так или иначе общие отчеты и бухгалтерский баланс по этому бизнесу тоже нужно формировать. И бухгалтер, как в первом нашем примере, будет пользоваться для этого 1С бухгалтерии. 5-й пример бизнеса, где используется 1С, он более сложный, потому что в этом бизнесе есть производство. При этом производство может делиться либо такое небольшое или среднее, или такое среднее-крупное. Для каждого из этих видов двух производств есть свой продукт. Первое решение – это 1С-комплексная автоматизация. Это такой продукт фирмы 1С, где, по сути, есть уже внутри 1С-управление торговли, где внутри есть 1С-бухгалтерия, и даже 1С-зуб, он тоже внутри есть как отдельная подсистема. Это такая одна база, где все в одной базе, это все существует. Я бы порекомендовал этот продукт для тех бизнесов, когда у вас один, может быть, два цеха, когда у вас производится там 150-200 SKU, и у вас простые достаточно спецификации на продукты. Что такое спецификация? Это на входе, это описание такой нормативов, на входе вы используете такие-то материалы или полуфабрикаты, на выходе такую-то продукцию получаете. Ну, например, в случае с бумажными браслетами, на входе это, соответственно, бумага определенных размеров, форматов, краска цветная различных цветов, на выходе у нас, соответственно, готовое изделие браслет. Так вот, задача внутри производства это посчитать как раз себестоимость этого браслета. А для этого нужно посмотреть, а сколько, собственно, было единиц продукции выпущено, по нормативу, сколько килограмм краски было использовано, соответственно, сколько ушло на это бумаги. И зная стоимость, по которой закупалась бумага, и стоимость, по которой закупалась краска, мы можем посчитать, а сколько у нас себестоимость одной единицы браслета. Вот для того, чтобы вести учет производства такого, нужно иметь как раз продукт 1С-комплексная автоматизация. Несколько иная ситуация, когда у вас производство большое. У вас несколько цехов, у вас большие сложные производственные переделы. Что такое производственный передел? Это когда продукция трансформируется на входе материал, какие-то полуфабрикаты, она трансформируется в либо готовую продукцию, либо в другой полуфабрикат. А этот полуфабрикат идет на следующую операцию, на следующий производственный передел и, соответственно, используется там как полуфабрикат, из которого уже будет сделано или следующий полуфабрикат по цепочке, или уже готовая продукция. Таких производственных переделов может быть большое достаточно количество. Например, в бизнесе, который производит колбасу, таких производственных переделов от момента, когда взяли говядину и свинину, до момента, когда готовая колбаса выехала с линии, во-первых, по срокам это происходит порядка 2-3 недель по некоторым видам продукции, так еще и производственных переделов порядка 16 вот в производственной цепочке. Для автоматизации сложных, соответственно, расчетов многопередельной продукции при производстве используется как раз 1С ERP. Кроме того, на каждый производственный участок можно еще соотнести, например, какой-то норматив электроэнергии, который станок использует для конкретного производственного передела. Или, соответственно, можно с помощью выстраивание такой цепочки, которая идет к изготовлению готовой продукции, можно посчитать, например, загрузку рабочих центров, на которых будет производиться та или иная операция, и благодаря этому обеспечить планирование производства на том или ином участке. Соответственно, на таких предприятиях использовать 1С ERP оправданно, и это им нужно для того, чтобы понять, а какая конечная себестоимость того продукта, который компания изготовила. Какой бы бизнес ни был, так или иначе, он использует 1С. Потому что ему важно понимать, сколько он зарабатывает, сколько тратит, даже сколько платит налогов.
1: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В селе Касымкен Сулейманстальского района Дагестана из-за повреждения водовода временно прекращена подача воды в порядка 700 домовладений. Как сообщили в районной администрации Сулейманстальского района, инцидент произошел из-за подъема уровня воды в реке Чиракчай, который размыл участок трубопровода. Без воды остались жители микрорайонов Шахбак и студенческий городок, а также улица Мурсалова и участок от улицы Молодежной до Нового моста. Группировка Тульского спасательного центра МЧС России, который работает в Дагестане с 13 апреля, завершила свою миссию и убыла из республики. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. Специалисты центра трудились в селах Адилиотар, Кадыротар и Тутлар Хасаюртовского района. Они дезинфицировали, обрабатывали социальные объекты, территории, откачивали воду, убирали ил, демонтировали аварийные строения и восстанавливали дороги и оказывали адресную помощь населению. По данным МЧС, на данный момент в нашем Дагестане нет потопленных жилых домов и приусадебных участков. В Каспийске на территории завода «Дагдизель» в торжественной обстановке накануне открыли памятник Иосифу Сталину. В церемонии участвовали несколько сотен человек, чиновники городской администрации, депутаты Народного собрания, а также министр промышленности и торговли Дагестана, представители движения сталинистов Российской Федерации, военный оркестр Каспийской флотилии, а также жители и гости Каспийска. К другим новостям. Число российских банков, которые столкнулись с убытками, увеличилось почти в полтора раза по итогам первых двух месяцев 2026 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка России. В январе и феврале 60 банков столкнулись с трудностями. Это почти 20% от общего числа участников рынка. Негативная тенденция эксперты во многом объясняют накопленным эффектом от жесткой денежной кредитной политики Центробанка. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, в среднем в 39 категориях продуктов цены упали на 11%. Наиболее снижение зафиксировано в Вологодской области, там показатель достиг 36%. Существеннее всего по России подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Президент США Дональд Трамп во время встречи с бойцами UFC в Белом доме вспомнил дагестанского экс-чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова, назвав его очень особенным бойцом, который одержал 29 побед в 29 боях. В овальном кабинете Трамп представил единоборцев, которым предстоит соревноваться напротив Белого дома 14 июня. Разговор о дагестанце Трамп начал с менеджером Али Абзель-Азитом, который представляет бойца в период его выступления в UFC. Хабиб, я напомню, что завершил карьеру непобежденным и остается одним из самых узнаваемых бойцов в истории ММА. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты ПСЖ второй год подряд сыграют в финале Лиги чемпионов. Матвей Сафонов и компания смогли на выезде успешно сыграть с Баварией, ничья 1-1. Но поскольку первый матч во Франции ПСЖ выиграл 5-4, он и поспорит за главный приз с лондонским Арсеналом. Уже на третьей минуте Дембеле открыл счет в этой встрече. Перед самым перерывом Сафонов спас команду от реальной опасности. И через минуту у Баварии был еще один прекрасный момент, чтобы забить мяч, но не сложилось. Во втором тайме вновь Сафонов был на высоте и... Только в компенсированное время Харри Кейн счет сравнял. Кстати, Пари Сен-Жермен и Арсенал никогда еще в финале Лиги чемпионов между собой не играли. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбарс с Локомотивом. В заключительной игре 7-матчевой серии ярославцы на своей площадке, проигрывая по ходу встречи 1-3 омскому Авангарду, не только сравняли счет, но и смогли добиться успеха. Читинец Максим Березкин сделал дубль, причем какой. Сначала сравнял счет в этой игре, а потом во втором овертайме забросил решающий гол. 5 лет назад именно Боб Хартли, главный тренер, который теперь возглавляет Лока, не только вывел тогда Авангард в финал, но и одержал с Омском первую и пока единственную победу в Кубке Гагарина. Как будет теперь с Локомотивом? Впервые за 4 года футболисты «Спартака» вышли в финал Кубка России. На домашней арене красно-белые с минимальным счетом 1-0 обыграли принципиальных соперников из ЦСКА. В самом начале матча на 10-й минуте Руслан Литвинов забил гол красавец в девятку дальним ударом. Стоит отметить, что с середины второго тайма армейцы оказались в меньшинстве, был удален Иван Обляков. Для «Спартака» это будет 7-й финальный матч Кубка России. 4-жды спартаковцы становились обладателями трофея. Казалось, что финансовые проблемы отправят футбольный клуб Ростов в нокаут, и какое место не заняла бы команда, ей в элите не удержаться, но нет, ростовчане существенно сократили большую часть задолженности, с которой клуб вступил в текущий сезон, и таким образом команда получила лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. За 2 тура до финиша этого чемпионата ростовчане занимают 10-е место и по спортивному принципу тоже, скорее всего, сохранят прописку в элитном дивизионе. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минфин возобновит операции с валютой на внутреннем рынке после 2 месяцев перерыва. С 8 мая по 4 июня ведомство планирует покупать валюту и золото на 110,3 миллиарда рублей, сообщили в министерстве. Ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 миллиарда рублей. В Минфине отметили, что в совокупном объеме средств, направляемых на покупку валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы в мае с учетом объема отложенных операций. В марте и апреле операции не проводились из-за планируемых изменений параметра базовой цены на нефть.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Вентилятор Powerbank. В преддверии летнего сезона компания Cooktech выпустила необычный гаджет — модульный портативный вентилятор CP Modular Fan Plus с функцией Powerbank. Он может одновременно охлаждать человека и заряжать его смартфон даже вдали от розетки. Cooktech CP Modular Fan Plus оснащен вентилятором с 9 лопастями и трехфазным бесщеточным двигателем. Он поддерживает три режима работы, включая Turbo Charge со скоростью воздушного потока 11 метров в секунду при уровне шума до 66 дБ. Внутри установлены два аккумулятора по 5000 мАч. Их заряда хватает на 37 часов работы в экономичном режиме, 24 часа на средних оборотах и 4 часа на максимальных. Мощность выходной зарядки составляет 33 Вт, а сам вентилятор можно запитать от сети в обход АКБ. Другой особенностью новинки стала магнитная конструкция Power Pin с усилением на отрыв в 15 Ньютон. К вентилятору можно прикрепить внешние модули питания и удлинители. Внутренняя электроника защищена от перегрева, перегрузки, потоку и короткого замыкания. Цену устройства найдете при желании в интернете. Скоро лето, пора выбирать правильные гаджеты. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне стали реже посещать рестораны и отказываться от фитнес-клубов не из-за того, что у них сократилось количество денег, просто они изменили стратегию поведения. Теперь большинство жителей нацелены на сокращение трат в пользу накоплений, чтобы перестраховаться на будущее, объяснил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. В среднем в стране доходы на человека повысились, отметил он. Однако неопределенность приводит к сокращению трат, что в целом является нормальной стратегией, поэтому растет объем вкладов, заключил парламентарий. До этого аналитики выяснили, что жители России сокращают траты на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая расходы на еду. Мошенники начали обманывать россиян, пытающихся снять жилье через фейковый сайт, копирующий сервис онлайн-бронирования «Островок». Об этом сообщил сенатор Айрат Гибаддинов в беседе с ТАСС. По этой схеме, рассказал он, человек находит в интернете объявление о сдаче квартир и звонит по указанному номеру, где ему предлагают пройти в мессенджер, где фейковый собственник жилья заявляет, что находится за пределами страны, поэтому российских счетов у него нет. В связи с этим он просит заключить договор якобы через «Островок». Далее в мессенджер или на почту приходит ссылка на бронь от сервиса, но эта ссылка ведет не в приложение «Островка», а на фишинговый сайт, где предлагается заполнить реквизиты для оплаты. И в завершении выпуска. За год стоимость шашлыка в среднем увеличилась на 1,6%, об этом сообщает Росстат. Для исследования было взято 1,5 килограмма мяса и 0,5 килограмма лука. Однако стоимость разных видов мяса за один год увеличилась по-разному. Самой дорогой оказалась баранина, но в цене она не выросла, в то время как свинина и курица стали дороже на 6%. Стоимость лука за год снизилась почти на 18%. Аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» отметили, что в 2026 году готовое мясо для шашлыка обойдется примерно в 1,5 раза дороже, чем самостоятельно приготовленное. По данным «Ценозавра», все мангальные принадлежности за год выросли в цене больше, чем собственное мясо. Серьезнее всего подорожало средство для розжига – почти на 9,5%, говорится в материале. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Личный коуч.
3: Однажды в моей команде был человек, которого я считал настоящим сокровищем. Он был не просто продуктивен, он был тем самым локомотивом, который тянул за собой целые проекты, генерировал идеи и работал с таким огнем в глазах, который казалось просто невозможно потушить. Я думал, что вот оно, наконец-то. А потом, на пике своей эффективности, он просто берет и уходит. И первая мысль, которая бьет в голову в такой момент: переманили, предложили больше денег. Но знаете, что самое интересное? В большинстве случаев причина не в деньгах. Деньги — это гигиена, но они редко бывают причиной ухода по-настоящему сильного человека. Причина почти всегда лежит глубже. Плоскости смыслов, вызовов и ощущений. Люди не уходят из хороших компаний просто так. Они уходят, когда исчезает причина оставаться, когда яркая, интересная игра превращается в рутину, когда они перестают чувствовать, что их ценят, что они растут, что они часть чего-то важного. Сегодня мы поговорим не просто об удержании, мы поговорим о 5 фундаментальных законах притяжения талантов, о 5 глубоких потребностях, потребностях сильного человека, игнорирование которых неизбежно ведет к потере ваших лучших людей. И поняв их, вы сможете построить не просто компанию, а настоящую экосистему, из которой просто не хотят уходить. Первый закон. Потребность в росте. Разум должен быть голодным. Сильный человек в своей природе – это вечный ученик. Его мозг требует постоянно новых сложных задач, как мышцы требуют нагрузки для роста. Как только вызовы заканчиваются и работа превращается в повторение уже освоенного, его разум начинает скучать. А скучающий разум сильного человека – это начало конца. Давайте посмотрим на это с двух сторон. С точки зрения сотрудника, упереться в потолок – это почувствовать себя в клетке. Он смотрит вперед и не видит следующей вершины, которую можно покорить. Он чувствует, как его потенциал, его самая большая ценность начинает простаивать и ржаветь. И уход в этой ситуации – это не предательство, это акт самосохранения, попытка найти новую трассу для своего гоночного болида. А теперь посмотрим на это с вашей стороны, как лидера. Дать человеку новый вызов, новую зону ответственности – это, конечно же, риск. Нужно потратить время, ресурсы, возможно, смириться с его ошибками на новом пути. Гораздо проще и безопаснее держать его там, где он уже максимально эффективен. Но эта тактическая безопасность оборачивается стратегическим провалом. Выигрывая в эффективности сегодня, вы гарантированно теряете этого человека завтра. Поэтому ваша главная задача – постоянно создавать для своих лучших людей новую точку роста, даже если это кажется рискованным. Второй закон – потребность в признании. Душа должна быть замеченной. Сильные люди – это не роботы. Они вкладывают в работу не только время и интеллект, они вкладывают энергию, страсть, часть своей души. И если этот вклад остается невидимым, если их усилия воспринимаются как должное, у них внутри что-то надламывается. Это как выиграть олимпийское золото и вернуться в пустой зал. В одной IT-компании, с которой я работал, была огромная проблема с выгоранием и уходом ведущих разработчиков. Руководитель был из тех, кто считал, что хорошая зарплата – это и есть лучшая похвала. Он никогда не замечал успехи, но всегда при этом жестко критиковал за ошибки. Люди работали на износ, закрывали сложнейшие проекты, но в ответ получали либо молчание, либо новые какие-то задачи. Атмосфера была пропитана просто усталостью и обидой. Что мы сделали? Мы ввели простую, но регулярную практику. Каждую пятницу на общем созвоне каждый руководитель отдела должен был назвать одного героя недели из своей команды. И публично перед всеми рассказать, за что конкретно он ему благодарен. Не просто Вася молодец, а я хочу сказать спасибо Василию за то, что он остался в среду до ночи и нашел тот самый баг, который сэкономил нам 2 дня работы и спас репутацию перед клиентом. За 3 месяца атмосфера в компании изменилась просто до неузнаваемости. Люди почувствовали, что их усилия видят и ценят. Иногда простое искреннее спасибо, сказанное перед всей командой, работает сильнее любого денежного бонуса, потому что оно удовлетворяет не карман, а душу. Третий закон – потребность в балансе. Тело должно быть в безопасности. Есть опасный парадокс лидерства. Мы инстинктивно склоняемся к тому, чтобы нагружать самых сильных и ответственных, потому что они надежны, они не подведут, они точно вытащат. И мы вешаем на них еще одну задачу, пока они не сломаются. Их уход из-за выгорания – это всегда не их слабость, это всегда ошибка руководителя в распределении ресурсов. Представьте себе двигатель гоночного болида Формулы-1. Он может выдавать невероятную мощность, но только на коротких отрезках. После каждого спринта ему нужны круги для охлаждения, ему нужно техобслуживание. Если вы будете заставлять его работать в пределе постоянно, он просто взорвется. Ваши лучшие сотрудники – это и есть ваши гоночные двигатели. И ваша задача – не выжимать из них максимум каждую секунду. Ваша задача – мудро управлять их ресурсом, давать им возможность не только напрягаться, но и восстанавливаться, переключаться на новые интересные проекты, уходить в отпуск без чувства вины. Чувствовать, что рабочая среда – это место здоровых вызовов, а не токсичного героизма и бесконечных каких-то авралов. Вы должны ценить их ресурс больше, чем они сами, потому что они в порыве страсти могут его не заметить, а вы как стратег просто обязаны это сделать. Четвертый закон – потребность справедливости. Усилия должны быть вознаграждены. Да, мы говорили, что деньги – это главная причина, но их несправедливое распределение – одна из самых частых причин ухода. Чувство справедливости – это базовая, почти животная потребность человека. И если сильный сотрудник видит, что он выкладывается в 10 раз больше, чем его пассивный коллега, а получают они примерно одинаково, его мотивация будет убита. Несправедливость деморализует быстрее, чем любая усталость, поэтому прозрачная, понятная, главная справедливая система вознаграждения, это не вопрос бухгалтерии, это вопрос уважения. Человек должен четко понимать, как его личные результаты и его рост влияют на его доход. Не абстрактные бонусы по итогам года, а прямая измеримая связь. Сделал больше – получил больше. Освоил новый навык, который принес пользу компании, твоя ценность на рынке выросла, соответственно, твоя зарплата тоже. Когда эта система честна и прозрачна, вопрос денег уходит всегда на второй план. Человек перестает смотреть по сторонам, потому что он уверен, в этой компании его усилия и его вклад будут оценены по достоинству. Он чувствует себя в безопасности и может сфокусироваться на главном – на результате. Пятый закон. Потребность во влиянии. Эго должно быть сопричастным. Это, наконец, самый тонкий, но, возможно, самый важный закон для удержания настоящих лидеров. Сильные люди хотят не просто выполнять задачи, они хотят влиять, оставлять свой след, быть не просто винтиком, а соархитектором. В моей практике был момент, когда я чуть не потерял одного из своих ключевых людей. Он был блестящим стратегом, но я по неопытности видел в нем просто очень сильного исполнителя. Я давал ему задачи, он их выполнял. Все работало, но я чувствовал, что он начал просто закрываться. Его огонь угасал. В одном из наших разговоров он честно мне сказал: «Саш, я не чувствую, что я влияю на что-то большее. Я как будто просто решаю кроссворды, которые ты мне постоянно приносишь». Эта фраза меня отрезвила. Я понял, что пытаюсь управлять лидером, как рядовым сотрудником. Тогда я резко поменял подход и начал приглашать его на стратегические сессии, где мы обсуждали будущее всей компании. Я стал задавать ему вопросы не «что сделано», а «как ты видишь развитие этого направления». Я дал ему не просто задачу, а право голоса в принятии ключевых решений. Произошла нереальная магия. Он не просто вернулся в ресурс, он начал генерировать такие идеи, которые изменили вектор развития всей компании. Он почувствовал себя не исполнителем, а партнером, соавтором нашего общего будущего. Мотивацию такого уровня невозможно просто купить ни за какие деньги. Хотите удержать сильных? Перестаньте давать им только задачи. Дайте им место за столом, где принимаются решения. Итак, вот эти 5 законов притяжения талантов. Потребность в росте, в признании, в балансе, в справедливости и в потребность во влиянии. Если вы построите в своей компании систему, которая удовлетворяет эти глубокие человеческие потребности, вы перестанете удерживать людей. Вам не придется просто этого делать. Вы создадите среду, из которой сильным людям просто не захочется уходить. И помни, главное зарабатывать, а не работать.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
6: Ну что, друзья, продолжаем с вами исследовать тему мышления, психологии. И сегодня я просто не мог не позвать этого человека на тему целеполагания, на тему выгорания, работы, продуктивности. Это Жексен Васильевич. Жексен Васильевич, скажите, как вас правильно позиционировать?
7: Ну, не знаю, наверное, сказать бизнес-тренер тоже узко, эксперт, ну, наверное, специалист по прокачке бизнеса, по развитию бизнеса, по различной эффективности, потому что я, вот мне часто говорят, да, вот вопрос такой, как вы берете на менторство, да, вот на менторство? Я никогда не беру на менторство проекты, я беру людей. Я вообще считаю, вот такая традиционная моя фраза, что 98% успеха любого проекта – это первый руководитель. Все. Почему называется курс техники эффективного мышления? Потому что нас обучают всему. Нас обучают маркетингу, финансам, производству. Но нас не учат самому главному – умению думать, принимать решения. И именно все заключается вот в сознании. Мир не такой, какой он есть, мир какой ты есть. И когда ты это четко понимаешь, что все, оказывается, заключается в человеке. И поэтому, когда мне говорят, кто вы, сказать, что да нет, я, наверное, все-таки специалист, который раскачивает мозги.
6: Угу, супер, классно. Ну что, погнали. Первый вопрос. Давайте начнем с того, что давайте исследуем вопрос цели. Как ее правильно ставить? Как понять, что эта цель моя, не моя? Какие есть критерии у цели? И давайте погрузимся в тему цели именно с точки зрения, допустим, заработка. Да, я думаю, это будет ближе всего.
7: Это прям такой, прям вот такой фундаментальный вопрос. Вообще, во-первых, спасибо за такое приглашение, спасибо за возможность высказаться. Цель, я вообще считаю, вообще основа всего-всего-всего. Когда люди приходят вот на тренинги, на встречи, то почему они приходят? В чем приходят? Первое, это основная, у них не хватает энергии. То есть, честно говоря, вот тайм-менеджмент. Вот тайм-менеджмент, там утром просыпайся в 4, то делай, это делай и так далее. Да нет, я хочу сказать, что вообще дефицита времени не существует. Есть дефицит энергии. Вот если взять ребенка, то у него в день 7 уроков, потом у него обед, потом побежал на скрипку, потом на спорт, потом, значит, прибежал, домашние уроки, еще в интернет-клуб сходил, еще.
6: Энергии хватает и времени.
7: Ну, нет же у него дефицита времени.
6: Нет.
7: И так 11 лет, да? Если любому человеку предложу такую работу, пойдешь? Нет. То есть основная причина – это не хватает энергии. Угу. Почему? Почему не хватает энергии? Две основные причины. Первая основная причина – это физика. У тебя что-то болит. У тебя есть какое-то хроническое заболевание, и у тебя вот эту энергию забирают. Физика. Ну, наверное, вторая основная причина – это у тебя нет цели. Вот основная мечта. Основная проблема – у тебя нет мечты.
6: Вот можем сейчас вот здесь вот стопануться,
7: да,
6: и откатиться к теме «не хватает энергии».
7: Да-да-да.
6: Что важно, чтобы вернуть эту энергию? Вот какие есть тут техники, практики? У нас, кстати, подкаст сам очень такой практический, мы то есть иногда останавливаемся и закрепляем практику.
7: Да, хорошо, да, это настолько простые вещи, и все их знают с детства. Но постепенно, став взрослыми, мы начинаем забывать. Первое, это основное, у тебя проблема с физикой тела. То есть с самого раннего детства тебя учат с утра заниматься гимнастикой. Это очень простая вещь. Это вот примерно до 24 лет ты идешь на базар. Примерно с 24 лет ты идешь с базара.
6: Угу.
7: Примерно к 36 годам ты достигаешь такого уровня, когда вот это начинает уравновешиваться. Уходящая и приходящая энергия примерно равняется. Ну а дальше после 50 лет ты природе вообще не нужен. После 50 лет женщина не может сама рожать без экстракорпорального оплодотворения. Не можешь ты в 50 лет иметь кожу даже с ботоксами, с подтяжками, как у 18-летней девушки. И не можешь ты в 50 лет иметь суставы и сосуды, как у 18-летнего, да, человека. Угу. Поэтому первое, когда ты сейчас не занимаешься спортом, и ты ведешь проект, ты берешь энергию в долг из будущего. Это первый основной момент. Причем мы не занимаемся непрофессиональным спортом.
6: Да.
7: Я часто рассказываю. Выполнил норматив Ocean Man – остановись. Пробежал Iron Man или выполнил норматив Iron Man – остановись. Выполнил разряд по боксу или почему-то – остановись. Все. Дальше воркаут, подтяжки и так далее. Спортом нужно заниматься не через день, 5-6 раз в неделю. Регулярно. Это очень важный момент. Второе. Второй очень важный момент – правильное питание. Все. Всегда говорю. Хороший петух жирным не бывает. Часто употребляем сахар. Быстрые углеводы. Часто это называется дофаминовая ловушка. Дофаминовая ловушка, кофе и так далее. Чем глубже эта ловушка, то есть вот ты выпил что-то, сахар, кока-колу, ты падаешь, попадаешь в эту ловушку. Чем ниже эта ловушка у тебя, выше ты подпрыгнул энергия, тем глубже будет это падение. Тем труднее тебе будет выходить с этого состояния.
6: Прикольно.
7: Да.
6: Окей.
7: То есть нужно понимать, есть там тело, душа, разум, но над этим находится воля. Вот воля, она должна тебя остановить и сказать «стоп». Прямо потому что это как наркотик, это как алкоголь, это как сигарета, это дофаминовая ловушка, она тебя тащит туда. И только вот эта воля заставляет тебя. Поэтому питание, все, что есть хорошего в жизни, либо аморально, либо противозаконно, либо ведет к ожирению, да? Совсем просто говорить. Поэтому все так построено, что все, что легко дается, это вот. Поэтому питание, оно всегда бывает невкусным, оно бывает всегда постным. Ну, это, конечно, дело привычки. Поэтому второе – это правильное питание. Третье – сон. Четкий сон. То есть мне люди часто говорят, а я просыпаюсь там 4, там, потому что магия утра говорит и так далее. Я хочу сказать, что это очень большая иллюзия. Почему? Вот я богатый человек, у меня все хорошо. Почему я должен вставать 4 часа? Это очень многим людям непонятно. На самом деле большинству людей вообще непонятно, зачем мне просыпаться в 4 часа утра. Поэтому большинство людей не могут просыпаться в 4 часа утра. Но если мы сейчас к этому вернемся, это опять связано с целеполаганием. Но самое важное – это ритмы. У каждого свои ритмы.
8: Биоритмы.
7: У каждого свои. У кого-то ритм – это в 4, у кого-то в 8, а у кого-то в 10. Поэтому у каждого есть свой ритм. Поэтому нельзя взять и всем говорить, там, самое главное, ты должен потихонечку понимать, сколько тебе оптимально спать. Для одного человека достаточно и 3 часа сна, а для кого-то нужна и 8 часов сна. Стандартно. Поэтому четкое понимание ритмов и жить в соответствии со своими ритмами. Это три основные вещи.
8: Все, зафиксируем. Да. Мы прошлись по базе,
7: да.
8: Скажем так, то есть это вот то, что жизненно необходимо, чтобы жить в целом, да? Давайте теперь перейдем к категории уже поднятия высокой жизненной энергии, практики, которые позволят именно вот реально вернуть ее, помимо базы.
7: А, помимо базы. То есть мы не говорим ни про еду, да. Ни про сон и так далее.
8: Вот какие-то, знаете, такие нестандартные
7: вещи. Я хочу сказать, что это настолько тема давно избита, что там что-то новое придумать нельзя. Это как чек-лист. Второй крупный, вот такой крупный блок,
8: да.
7: Это кроме физика тела, вот как ты говоришь, база, еще есть очень важный момент, это психика. Дело в том, что есть такое понятие, как воры энергии.
8: Что это такое?
7: Что это означает? Вот многие массажисты говорят, что когда некоторые приходят клиентами, с ними поработаешь, ты чувствуешь энергию. А некоторые уходят, они вампиры забирают энергию. То есть, это часто такое говорят, обмен с превышением энергии.
8: Да.
7: В чем суть? У тебя в команде, вот если хочешь быть миллионером, общайся с 6 миллионерами. Хочешь быть мультимиллионером, общайся с 6 мультимиллионерами. Вот если ты хочешь, чтобы у тебя была энергия, тебя должны окружать люди, которые дают тебе с превышением.
8: Угу.
7: Понятно?
8: Окей, понятно.
7: Да. Поэтому, отвечая на вопрос, вот конкретную рекомендацию, обязательно нужно проходить всевозможные курсы по психотипам. Разбираться в психотипах. Проходить такие курсы, как коммуникации, нейролингвистическое программирование, ораторское искусство, переговоры. То есть ключевой успех проекта – тебя делают успешными люди. Эти люди могут тебя сделать богатыми, а могут тебя разорить.
8: Это
7: разорить
8: про
7: энергетически.
8: Про команду.
7: Да, я про команду говорю. Да, ты должен понимать, что кроме еды, что кроме сна, есть очень базовая вещь, с кем ты общаешься. Это очень важный момент. Поэтому очень многие люди думают, что вот они приходят на работу, поспали, поели, подвигались. Нет, вопрос заключается в том, кто твою энергию заберет. Вот у вас есть люди, который вас окружает. Вот спросите себя, вот у вас сейчас есть знания об этом человеке, то есть какой-то багаж, представление. Скажите, пожалуйста, вот с этими знаниями, которые у вас сейчас есть, если бы вы встретились бы с этим человеком, вы взяли бы его в свое окружение? Нет? Тогда избавляйтесь.
8: Окей,
7: понятно,
8: хорошо.
7: Да?
8: Интересно.
7: Очень простая вещь.
8: Да.
7: Вот, разумеется, ты общаешься, вот спроси себя, вот ты же о нем что-то знаешь? То есть у тебя был бы шанс сейчас вот с этими знаниями, то, что ты знаешь о нем, ты бы хотел бы с ним дальше отношения выстраивать? Сам, или знакомиться, вообще вводить в свое окружение? Нет? Сразу расставайся. Так же, как и проект. Или что-то ты делаешь. Спроси себя, вот ты об этом проекте все знаешь. Скажи, пожалуйста, ты зная об этом проекте, если у тебя был бы сейчас шанс начать этот проект сначала, ты взялся бы за него? Нет? значит, не стоит даже браться. Это очень мощный лайфхак, как избавляться от там, вот этих людей, кто ворует энергию. Следующее, почему у ребенка вот это и есть энергия? Дело в том, что миссия человека формируется в возрасте примерно до 8 лет.
8: Что значит? То есть что он понимает, куда он, в каком направлении пойдет?
7: Да.
8: Прикольно.
7: Как-то такая была история маленькая. Маленькая девочка лет 4-5, у нее родился братишка. Маленький, там пупсик годовалый. И вот эта девочка все время подходит к родителям и говорит: оставьте меня, пожалуйста, один на один с этим ребенком, ну, со своим братишкой. Родители напряжены. Думают, ну мало ли, может от ревности что-то, какой-то удар нанесет или еще чего-то, опасаются. Но решили оставить. Решили оставить все-таки и там щелочку смотрят. Чем это все закончится? Девочка подходит к этому мальчику и говорит: скажи, пожалуйста, как выглядит Бог? Я начала его забывать. То есть, понятно. То есть дети, они вот эту миссию знают бессознательно. Кто такие бизнесмены? Это выжившие дети. Поэтому...
8: Прикольно.
7: Да, энергию дает мечта. Энергию дает мечта. Вот кроме тех источников энергии или воров энергии, мы должны понимать, что именно источником лени, выгорания является прежде всего ты не понимаешь зачем.
8: А вот можно вопрос тут сразу же? Вот я прям чувствую, как возникает вопрос от зрителей, типа, а что делать, если я не понимаю, что я хочу? Вот бывает такое, я часто вижу такие сообщения тоже. Что делать таким людям, допустим?
7: Я хочу сказать следующее. Нужно сделать усилие. Надо сделать усилие.
8: Вот тут думаю, еще тоже вкину какое-то решение. Я всегда просто таким вещам говорю. Ну, в смысле, при таких обстоятельствах говорю, что важно, наверное, походить и посмотреть, какую-то насмотренность получить. То есть посмотреть на разных людей и просто подумать. А кого образ жизни или проект мне нравится?
7: Супер, супер. Ну, если прям вот такое, ну, это уже, как говорится, твоя подсказка, я просто разовью эту мысль.
8: Да.
7: Нужно просто общаться с людьми. Вот если огурец закинуть в банку с маринованными огурцами, ты тоже станешь маринованным огурцом. Вот то же самое и здесь. То есть общайся с успешными людьми. И самое главное, самое важное, никогда не стесняйтесь просить помощи. Это самый важный момент. Большая ошибка людей – вот это называется эго, гипертрофированное эго. Ты считаешь, что люди будут считать тебя слабым, неуверенным и так далее. Нет, именно проси помощь, как выйти с этой ситуации. Вот есть такой человек, его зовут Рэй Далио. Это такая знаменитая книга, есть «Принципы». Вот этот Рэй Далио входит в 100 самых влиятельных людей на Земле. Его спросили –

0: ты распределяешь. Ты больше не доказываешь, ты создаешь контуры, в которых другие движутся сами. Именно здесь деньги окончательно перестают быть целью. Они становятся побочным эффектом правильно выстроенной структуры. Но этот уровень требует отказа от иллюзий. От иллюзии, что тебя все поймут. От иллюзии, что рост возможен без трения. От иллюзии, что безопасность и свобода совместимы. Макиавелли был честен. Тот, кто хочет быть свободным, должен быть готов к одиночеству в мышлении. Большинство людей выбирают знакомое рабство вместо неизвестной автономии. Если ты дошел до этого момента, значит, внутри тебя уже есть несогласие. Несогласие с ролью, с потолком, с правилами, которые ты не писал. И здесь ключевой момент, который нельзя пропустить. Финансовая свобода не дается, она проектируется. И те, кто понял это, больше не просят разрешения.
1: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Загоревшийся автомобиль стал причиной пожара на АЗС Каспийска по предварительным данным городской администрации. Как сообщил ГУ МЧС России по Дагестану, 7 мая этого года в Каспийске на улице Гагарина рядом с АЗС загорелись двухэтажное здание техстанции и автоцистерна КАМАЗа объемом 20 кубических метров. Площадь пожара составляет около 250 квадратных метров. Энерго- и газоснабжение в Дагестане полностью восстановлены после обильных паводков. По сообщению МЧС России, на сегодня в регионе не осталось подтопленных жилых домов и приусадебных участков. В связи с этим завершила работу группировка Тульского спасательного центра МЧС в Дагестане. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщило, что предприятия республики в первом квартале этого года отправили на экспорт свыше 5000 голов мелкого рогатого скота и 6000 голов крупного. Кроме скота, по данным экспертов,

0: Эксперт. Юг Дагестан поставил за январь-март 249 тонн мяса баранины, 270 тонн рыбы и 21 тонну шерсти. Республика активно наращивает экспорт растениеводческой продукции. За первые три месяца Дагестан отгрузил 730 тонн риса, в том числе рисовую крупу, в Турцию, Азербайджан и Таджикистан. Глава Ростеха Сергей Чемезов уверен, что новый кроссовер «Лада Азимут» повысит доверие к отечественному автопрому. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Чемезов уточнил, что «АвтоВАЗ» готов выпускать до 70 тысяч таких машин в год. Отметим, что «Лада Азимут» создан на базе платформы «Веста». На старте продаж он будет оснащен модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, мощностью 120 и 132 лошадиные силы соответственно. В перспективе планируется расширение моторной гаммы за счет турбоагрегата мощностью около 150 лошадиных сил в паре с гидромеханическим автоматом. Народный банк Китая укрепил курс юаня до трехлетнего максимума, пишет SCMP. По оценкам аналитиков, к концу года он может достигать 6,65 юаня за доллар. Ранее эксперты отмечали, что планы Объединенных Арабских Эмиратов заменить доллары на юани при расчете за нефть создали угрозу для американской валюты. Швейцария может столкнуться с нехваткой газа и электричества к началу зимы. Дефицит поставок может возникнуть, если блокада Ормузского пролива затянется, об этом сообщает правительство страны. Стране приходится полагаться на чистый импорт электроэнергии, в том числе из-за того, что объемы собственного производства снизились. Основным поставщиком является Франция, которая, как и остальные европейские страны, подняла цены. Это стало серьезной проблемой для Швейцарии. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Японцы очень ценят соблюдение бизнес-этикета и связанных с ним церемоний и традиций. Это касается также и иностранцев, ведущих переговоры с японцами. Если вы принимаете участие в бизнес-встрече любого характера, первое, на что вам стоит обратить внимание, это правильный дресс-код. Японский бизнес-этикет не всегда приветствует бизнес-кэжуал стиль в одежде, поэтому всегда лучше перестраховаться и одеться более официально. Конечно же, в зависимости от формата встречи, стиль одежды будет меняться, например, если встреча будет проходить в рамках спортивного мероприятия. Но согласитесь, что лучше немного перестараться с официальным стилем одежды, чем одеться недостаточно официально и чувствовать себя не в своей тарелке во время всей встречи. Во время деловой встречи старайтесь вести себя максимально консервативно. Японцы всегда стараются говорить мягко и сдержанно. Они избегают прямых и резких высказываний, чтобы случайно не обидеть никого из своих собеседников. Японцы довольно скрытны, поэтому будьте готовы к тому, что во время переговоров японцы будут озвучивать минимум информации и затягивать с окончательными ответами и решениями. Происходит это потому, что для японцев главное – сохранить добрые отношения со своими бизнес-партнерами и поддерживать дружелюбную атмосферу в течение всех переговоров. Кроме того, японцы, часто слушая своего собеседника, кивают головой. Однако это далеко не всегда означает согласие с его словами. Зачастую в это вкладывается совсем иной смысл. Так японцы показывают, что они внимательно слушают и понимают своего собеседника.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Ботлихский район, селение Ботлих. Название аула происходит от слов «войско» и «остановка». Буквально «место привала войск». Существует и другая версия о происхождении названия, связанная с расположением аула на краю оврага, наиболее выгодным для фотографирования местности. В период арабских завоеваний в 7-8 веках ботлихцы остаются вне влияния арабов. Сами ботлихцы распространение ислама связывают с именем Абу Муслима и его потомками. Период 7 по 14 века усиливается процесс христианизации миссионерами из Грузии. Принятию христианства способствовало также наличие в Аварии сильного централизированного государства Сирир. Правитель Сирира был в династических связях с царями Грузии и Алании. Ботлих с самого возникновения был расположен на открытой, незащищенной естественными преградами местности. Поэтому ботлихцы большое внимание уделяли оборонному фактору. Селение было укреплено боевыми башнями, число которых доходило до 8. Поначалу они принадлежали отдельным тухумам, но и в целом считались общественным достоянием.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
5: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В разных бизнесах разное, потому что это не из центра у меня это директора устанавливают. В каждом бизнесе какая система вознаграждения, но стимулирование сверхрезультата есть всюду, и гэпы прям большие.
1: Как ты считаешь, вот компании, видно, что они конкурируют между собой не только в плоскости технологий, продукта, там, не знаю, талантов, бизнес-модели. Но компании все больше и больше конкурируют между собой с точки зрения модели управления.
0: Да.
1: И для многих компаний модель управления, возможно, вообще является их конкурентным преимуществом. В твоем случае, если брать Inventive Retail Group, модель управления является твоим конкурентным преимуществом? И, может быть, расскажи немножко, вот как ты это видишь.
0: Я думаю, что модель управления конкурентным преимуществом является, и эта модель управления всегда эволюционирует с масштабом бизнеса. И если говорить про модель управления нашу, она на самом деле во многом определяется культурой. Культура во многом определяется основателем компании, которым, к слову, был не я. Да, я пришел довольно давно, я на нее очень сильно повлиял, но основал компанию Евгений Бутман. Я всегда много делегировал, где-то сильно меньше, чем надо, контролировал. Весь ключевой менеджмент всегда был по системе вознаграждения привязан к прибыли компании и имел сообразные полномочия на эту прибыль влиять. Со временем мы эволюционировали от полной привязки к индивидуальному результату к тому, что вознаграждение... А вознаграждение является отражением культуры. Да? Вот, если ты говоришь про команду, то у тебя не может быть все вознаграждение про индивидуальный результат. Надо что-то привязать к результату команды. Конечно. И мы двигались вот в эту сторону. И, собственно говоря, вот так и описывается эволюция. Ну, в силу этого мне казалось, что у нас интересно работать всегда. Команда стабильна. Причем она стабильна и в хорошие, и в плохие времена. Это косвенно подтверждает то, что у нас хорошо.
1: Это все-таки вот предпринимательская культура?
0: Ты знаешь, вот тут надо в термины тогда углубиться, что значит предпринимательская культура.
1: Да, давай тогда...
0: У нас взять и что-то сделать, запустить новый проект можно. Вот важнейший элемент культуры – это то, что у каждого есть право на ошибку. Это есть. Ну, то есть, если ты запустишь проект, не обязательно. Просто. Ну, вот что такое предпринимательство? Это понимание того, что каждая инициатива может закончиться провалом. Вот в этом смысле, если предпринимательство – это вот это, и готовность рисковать, то у нас культура предпринимательская, потому что вот мы не прощаемся с людьми, у которых не получилось. Прекрасно получится в следующий раз, они больше знают, больше умеют, больше опыта и так далее, и так далее, и так далее. А вот небрежность мы не прощаем.
1: Я скорее вкладываю чуть другой смысл. Для меня это определенная свобода действий, да, и
0: свобода система, действий, да. Она же определяется правом на ошибку. Если у тебя нет права на ошибку, какая у тебя свобода действий?
1: Да, в том числе, да.
0: Свобода действий нет.
1: В том числе. Но это, знаешь, ну как бы для меня свобода действий, она определяется очень такой, знаешь, системой, которая позволяет очень быстро принимать управленческие решения, в особенности с учетом турбуленции, которая есть, да. Вот, вот по сути, вот когда ты смотришь на свои бизнесы, у тебя вот, ну, под тобой там, не знаю, там 6-7, да, генеральных директоров, каждый из которых вот этот вот все-таки для тебя типаж вот этого генерального директора, это такой больше вот предприниматель, который...
0: Очень разные, от типа бизнеса зависит. Если у тебя сделает бизнес, боже упаси тебе туда предпринимателя ставить. А там, где надо искать и драйвить, там должен быть предприниматель.
1: Понятно. То есть это зависит... Это, кстати, очень ценное и важное замечание. То есть это зависит, первое, я так понимаю, от жизненного цикла компании.
0: Абсолютно.
1: От конкурентной среды.
0: Абсолютно.
1: От специфики бизнеса.
0: От риска.
1: Okay.
0: От требований к развитию.
1: Okay.
0: Ну, мы вообще внутри, и я апологет методологии Адизиса, вот там же предпринимательство, это там Type E, вот это E точно надо дозировать. Компания, где предпринимательство умирает следом за предпринимательством, но компания, где есть только предпринимательство, ее разносит.
1: 100%.
0: В клочья.
1: Тогда можешь вот по... Очень будет интересно, из твоего портфеля, какая бы ты сказал, самая такая предпринимательская компания и какая, наоборот, самая вот...

0: типа там по Дизису, там вот далекое от этого.
1: Вот есть самое разное. У меня в портфеле есть дивизион B2B, вот он самый предпринимательский. Они, ребята, вот когда начался весь этот геополитический кризис, там распознали возможности и вообще быстренько сделали компанию по торговле металлообрабатывающим оборудованием, которую мы, конечно же, из Inventive Retail Group сразу вывели, но просто, казалось бы, чистая авантюра, но там пока скорее на плюс. Они уже там близки к тому, чтобы вернуть все деньги, которые туда были вложены. Вот это вот предпринимательство. И дурацких инициатив они тоже довольно много наделали. Рестор бизнес не предпринимательский, он суперстабильный. А там как раз сейчас надо предпринимательство добавлять. Очень стабильный бизнес «Мир кубиков».
0: Стритбит суперпредпринимательская история. Почему предпринимательство в Рестор? Потому что какие-то надо добавлять новые продукты, правильно?
1: Надо,
0: аудитория же та же остается.
1: Вот для Рестора ключевой челлендж – это быть готовым стать мультибрендовым полностью. Вот. И это требует очень большого риска и очень большого количества идей.
0: Ты говорил, что вы сделали ребрендинг недавно.
1: Да, мы сделали недавно ребрендинг.
0: Это как-то олицетворяет вот то, что вы теперь не моно-розница, не монобренд, да, а мульти-розница.
1: Ну, мы пока вокруг Apple, а ребрендинг просто связан главным образом с тем, что, ну, Рестор образовался как бренд в 2006 году, и с тех пор просто язык аудитории и сама аудитория очень сильно поменялась.
0: Понятно.
1: И плюс у Рестора как у бренда возникло за эти годы наполнение, связанное с цифровым искусством. Вот. И поэтому мы очень сильно трансформировали и логотип, и написание своего названия мы двоеточие передвинули в конец, и весь визуальный язык вот всех наших маркетинговых коммуникаций. И мы считаем, что это просто больше отвечает той аудитории, которая есть на сегодняшний день. Это про брендинг, это не про мультибрендовость. Мультибрендовый проект в Рестори, конечно, появится, но тут же надо тому, что все-таки у Apple в России пока еще огромная аудитория, и она очень лояльна, этому надо не повредить. Здесь нужна очень тонкая работа, очень предпринимательская работа.
0: Ты часто в ходе нашего интервью говоришь о том, что меняются потребители, меняются предпочтения, а все-таки вот можем мы с тобой структурировать, какие основные изменения в культуре потребления сейчас ты видишь, какие тренды основные?
1: Очень меняется структура общества, и я думаю, что в этом смысле очень интересно и наверняка очень сложно сказать, что будет через несколько лет. Но ключевое – меняется занятость, меняется распределение доходов по регионам, в регионах становится больше денег, ну, потому что, во-первых, известные события и участие людей в этих известных событиях, они, вот, появилось много людей, которые стали много зарабатывать в моменте, выросла загрузка промышленности радикально, и это тоже в регионах порождает очень большие деньги. А аудитория, где деньги были раньше, это то, что называется креативным классом, и все, что возле этого, она очень сильно пострадала за счет оттока за границу и, в принципе, потери части доходов, потому что, ну, на самом деле, огромная часть экономики взяла и исчезла. Вот все эти западные корпорации, это же там, ну, сколько там, сотни тысяч людей работали, сейчас все они делают что-то радикально другое. Вот, то есть меняется географическое распределение спроса, меняется профиль нашего покупателя, и меняются привычки, трафик в магазинах сокращается довольно существенным образом во всех. Люди становятся сильно рациональнее, потому что денег меньше. Плюс никуда не деваются макротренды.
0: Вот меньше ли денег становится? Я так понимаю, что ты только что сказал, что в регионах покупательская способность растет. Регионы растут быстрее Москвы, правильно?
1: Да, но я говорю про склонность покупать свои товары, а мы про санкционную наценку гораздо, довольно подробно сейчас поговорили. Сейчас же, смотри, курс доллара 100, но эффективно он, вот если отмотать назад, как было бы 120. вот 3 года назад, просто потому что все и в долларах стало дороже. Не только доллар стал дороже, еще все в долларах стало дороже. Понятно, за счет дополнительных финансовых и логистических издержек. То есть, с одной стороны, рублей в системе становится больше, но покупательская способность относительно импорта, она мало того, что не растет, она перераспределяется в пользу новых клиентских групп. И, соответственно, те, кто у нас покупал раньше, стали покупать у нас меньше. Это есть. Это есть. Но есть и приток новых клиентов. И его еще, честно говоря, предстоит только осознать.
0: Супер. Супер. Очень понятно. Ну, а вот приток новых клиентов, как бы ты охарактеризовал?
1: Вот это то, что образуется в регионах. Это новые люди с новыми деньгами. И, кстати, вот вся эта турбулентность с параллельным импортом тоже довольно много новых денег создает. Много кто старые деньги теряет, а много кто зарабатывает. Я вот так, знаешь, лирическое отступление не в мой бизнес. У меня есть друг, у него галерея, он предметы искусства продает довольно дорогие. Ну, прям первые имена художников. И он говорит, что очень много новых клиентов вот в этой даже категории. То есть появляются новые люди с деньгами, это суперинтересно.
0: Ну, то есть у людей всегда была тяга к искусству, но не было денег. Появились деньги.
1: Появились новые люди
0: новый,
1: с деньгами.
0: Новый сегмент людей.
1: То есть очень сильно перераспределяются деньги в экономике, и это интересно.
0: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, как вообще строить конкурентные преимущества. Потому что вы на таком рынке, ну, вроде все что-то продают одинаковое, но, тем не менее, тебе удалось построить каналы продаж, в которых вот что-то ты сделал так, что почему-то именно к тебе приходят покупатели. Вот как строить такие конкурентные преимущества?
1: Ну, во-первых, их надо очень четко сформулировать и быть последовательными. Соответственно, вот любой бизнес наш возьми, и конкурентные преимущества очень понятны. Рестор – это экспертиза, лучший сервис, гарантия. Стритбит – опять-таки экспертиза, очень крутая атмосфера, хорошее обслуживание и причастность к уличной культуре. Samsung – все то же самое, что рестором, только с рестором, только про Samsung. Гарантия, экспертиза, ассортимент. И так далее. Надо в этом последовательно стараться быть лучшим, не распыляясь на что-то еще. Но фактически в этом бизнесе, в конечном счете, конкурентное преимущество определяется брендом. Потому что бренд – это ведь фактически есть вещь, которая определяет разницу между себестоимостью и ценой на полке. Вот. То есть, нет бренда, нет разницы.
0: Это, кстати, замечательные слова. Нет бренда, нет разницы. То есть, фактически, ты говоришь о том, что твое конкурентное преимущество – это сформировать бренд. Через вот все те слова, которые ты только что говорил, фактически…
1: Сформировать бренд через какие-то нужные людям атрибуты и, собственно говоря, потом этому обещанию соответствовать.
0: Супер, супер. Я, кстати, вот полностью согласен, что сформировать бренд через какие-то атрибуты – это 10% успеха, а вот 90% успеха – это потом в долгую этим обещаниям соответствовать.
1: Конечно.
0: Замечательно.
1: Конечно.
0: Замечательно. Вот ведь для того, чтобы соответствовать этим обещаниям, нужно постоянно следить за тем, как изменяется предпочтение покупателей. И я так понимаю, что у вас должна быть отлажена какая-то система обратной связи.
1: Конечно.
0: Когда вы постоянно через эту систему смотрите, что еще в вашем бизнесе необходимо улучшить, видоизменить и так далее. Вот можешь немножко про вот эти инструменты обратной связи, может быть, на конкретно каком-то примере, как у вас это работает?
1: Ну, смотри, вообще система обратной связи, ну, скажем так, военным термином, она эшелонированная. Ну, вот есть бизнес-процессы и есть бизнес-метрики, да, ты, во-первых, смотришь, насколько исполняются показатели коммерческие, финансовые, и работаешь с отклонениями, и это так работает у всех. Потом надо все время анализировать обратную связь от процесса, как самостоятельно, так и через покупателей. Для того, чтобы это делать, мы делаем следующие вещи. Во-первых, по классике Mystery Shopping. Mystery Shopping в рознице – это инструмент, который позволяет оценивать, насколько работает процесс. вот относительно того, как он спроектирован. А потом мы постоянно замеряем NPS, Net Promoter Score, и через это делаем вывод о обратной связи наших покупателей. Плюс понятно, что мы все время анализируем фидбэк, спрашиваем людей, реагируем на жалобы и стараемся менять процессы, исходя из этого. Мы в этом, наверное, не идеальны, но, по крайней мере, делаем все, что можем. Плюс мы регулярно делаем исследования, которые приближают нас к пониманию того, почему нас выбирают и как нас оценивают. Плюс мы всегда смотрим на конкурентов, потому что мы же от них должны всегда чем-то отличаться. Вот такая вот система, если по-простому.
0: Супер. Не, понятно. Можно есть какой-то конкретный пример, я не знаю, серии там. Просто пришли в магазин, там что-то поговорили с продавцом, он какую-то сказал какую-то важную вещь, и вы как-то это использовали в принятии какого-то управленческого решения.
1: Слушай, ну здесь довольно сложно привести прям пример, потому что это повседневно, но...
0: Это система, да, я понимаю, что она не в частности каких-то сталкивается.
1: Это система. Ну это же, как правило, вот не бывает такого товара, такой-то категории, обратите внимание, и ты начинаешь разбираться и к этому подстраиваться. Плюс, ну я не знаю, там, понимая, что сейчас проблема номер один для покупателя Рестора – это гарантия и понимание аутентичности товара, мы соответствуем образом меняем все свои коммуникации. Мы про это начинаем рассказывать. Более того, мы меняем процессы гарантийного обслуживания для того, чтобы они соответствовали реалиям сегодняшнего дня.
0: Угу. Да. Тихон, спасибо тебе огромное. Я желаю удачи тебе, твоей компании, твоим сотрудникам и вашим клиентам, чтобы бизнес процветал. Спасибо большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
2: Роль IQ сотрудника сильно преувеличена. Только если вы не ищете нового Эдисона. Основой собеседования должно стать доверие к тому, с кем беседуешь. Для начала задавайте вопрос на тему, которая вам самому не безразлична. Проводя онлайн-собеседование, делайте поправки на спонтанность общения и иное восприятие статуса. Не упускайте возможности поговорить с соискателем о его амбициях. Женщины профессиональнее в качестве рекрутеров, чем мужчины. И точнее оценивают интеллектуальные способности соискателей с первого взгляда. Беседуя с авторами рекомендательных писем, спрашивайте их о конкретике. Узнаете больше правды. Избавляйтесь от стереотипов и поймете, что талантливы не только белые мужчины в расцвете сил. Обнаружить талант можно двумя путями. С помощью традиционного отбора или скаутинга. Работают оба, но, вероятно, искусственный интеллект соединит эти модели в одну. Создавайте сети контактов. Помните, однако, что эффективнее всего они создаются сами собой, благодаря вашей репутации. Мало найти талантливых людей. Нужно вдохновить их на дальнейшие свершения. Сводите таланты вместе.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Казяной Ам является одним из самых больших и глубоких на Северном Кавказе. Находится на высоте 1869 метров. Средняя глубина – 72 метра. Находится озеро на границе Ботлихского района Республики Дагестан и Веденского района Чеченской Республики. Уникальные физические свойства воды озеро Казяной Ам известно со времен Советского Союза. Так называемая тяжелая вода хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. Спортсмены, занимавшиеся в такой воде, чувствовали себя гораздо увереннее на соревнованиях. Поэтому в советское время на берегу Казяной Ам выросла всесоюзная тренировочная база. Достопримечательностью озера является особый вид форели, обитающий только в озере Казяной Ам и получивший название в науке эйзенамской. Эйзенамская форель – узкоареальный эндемик, занесенный в Красную книгу России. В декабре на озере начинается процесс замерзания. Полностью замерзает Казяной Ам в январе-феврале. К марту толщина льда достигает 50-70 см. Озеро Казяной Ам является одним из самых красивых мест. Окружающий его лес и вода, переливающаяся бликами на солнце, создают неповторимые пейзажи.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: По словам Баффета, он посвятил инвестициям очень много времени и сейчас советует рассматривать все возможные варианты. Таким образом, вы точно найдете выгодные сделки, и когда это произойдет, вам нужно незамедлительно действовать. Уоррен говорит, что с того момента, когда в 50-х годах прошлого века он начал заниматься инвестициями, ситуация не поменялась, и он считает, что ничего не изменится до конца его жизни. «Просто начинайте искать то, что вам нужно», — говорит миллиардер. На момент окончания школы Баффет изучил 10 тысяч страниц каталога Moody, международного агентства, занимающегося кредитными рейтингами, исследованиями и анализом рисков. Иногда инвестор изучал некоторые страницы дважды в поисках нужных компаний. «И вам придется это делать самому», — говорит миллиардер. «Мир не собирается рассказывать вам о выгодных предложениях, вы должны найти это сами, а это занимает много времени». Если же вы не собираетесь этого делать, вы хотите быть просто пассивным инвестором, тогда таким людям Баффет советует стабильно, на протяжении долгого периода времени, вкладывать деньги в индексные фонды. Худшие инвестиции миллиардер считает инвестиции в наличные деньги. Со временем деньги теряют в стоимости, а хорошие бизнесы растут, и вам не нужно платить за них слишком много, говорит инвестор. Но нужно иметь определенную хорошую дисциплину в том, за что вы платите. Важно найти хороший бизнес и оставаться в нем. Вот что Баффет говорит о наличных деньгах. «Я всегда сохраняю достаточно наличных денег, чтобы чувствовать себя комфортно и не просыпаться по ночам. Но это не потому, что я люблю наличные средства как инвестор. Наличка – это плохая инвестиция в отдаленной перспективе. Вам всегда нужно иметь достаточно наличных денег, чтобы никто не смог определять ваше будущее. Финансовая паника позади нас. Экономический спад, который пришел в частности к нам из-за финансовой паники, все еще с нами. Это закончится. Я не знаю когда, завтра или на следующей неделе, или в следующем месяце, или через год, но это не будет продолжаться вечно». Баффет говорит, что нам не нужно думать о сотнях и тысячах компаний с точки зрения инвестиций. Достаточно и нескольких. Например, Уоррен никогда не понимал все виды бизнеса, и ему не нужно было это. Но всегда существуют тысячи разных возможностей, которые нужно использовать. Вот какой пример привел миллиардер о правильном выборе инвестиций. Тед Уильямс написал книгу, которая называется «Наука попадания». В ней изображена диаграмма. Он нарисовал зону страйка, которая разделена на 77 частей, каждая изображенная как бейсбольный мяч. Он пишет, что если будет перемещаться по этим зонам, по своим сильным местам в центре, в целом он получит 400 очков. Если он будет перемещаться по крайним зонам своей области, он получит только 230 очков. Главное, что говорит Уильямс, научиться уметь ждать свою идеальную зону. Таким образом, он показал пример, как можно оказаться в неудобном положении, и счет может быть минимальным и крайне невыгодным. Если бы даже он попал в одну из таких зон, максимум, что он мог получить, это 230 очков, а это очень мало. Баффет говорит, что может ждать и наблюдать за тысячами компаний день за днем, пока не увидит ту, которую лучше всего понимает, и если его устроит цена, тогда он бьет. Если попадает, прекрасно. Если нет, получает страйк. Уоррен считает, что люди сильно ошибаются, если думают, что необходимо иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Чтобы стать богатым, не нужно принимать 20 успешных решений. Достаточно будет и 4-5. Поэтому сам миллиардер не особо переживает о том, чего не понимает. Если вы разбираетесь в каком-то бизнесе, в бизнесах, которые только появляются, если вы можете понять, например, работу Amazon, то, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение. Я снимаю перед ним шляпу. Он прекрасный бизнесмен и просто хороший парень. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется? Что первым будет он, а не 10 других конкурентов? В этом я не особо смыслю. И, к счастью, мне это не нужно. Как видите, Баффету не нужно формировать свое мнение по поводу Амазона, но, например, он отлично сформировал свое мнение насчет компании Coca-Cola. Она существует с 1886 года. Каждый день в мире продается 1,8 миллиарда бутылок Кока-Колы. Если бы компания решила продавать колу на 1 цент дороже, тогда это будет уже на 18 миллионов долларов в день больше. Если это умножить на 365 дней, то получится 6 миллиардов 570 миллионов долларов. Таким образом, говорит Баффет, мы имеем 6 миллиардов 570 миллионов долларов из одного цента. Как вы думаете, спрашивает миллиардер, стоит ли Кока-Кола дороже на 1 цент, чем любая другая кола? Сам он и отвечает, что да, она того стоит. И 133 года существования компании это подтверждают. Главный посыл Баффета таков. Нужно правильно разбираться в бизнесе. Нужно видеть его настоящее и будущее. Нужно внимательно следить и иметь терпение. И если у вас получится это сделать, тогда вас ждет успех.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: В провинции Сэцу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — что великий воин стал прислужником воробья. «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра, но, кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» — спросил юноша. «Да», — кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», — продолжил Хираока, — «помощь нужна когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы. Через месяц Кенсиру пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиру, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь — это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираоко снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
1: Притчи народов мира.

Личный коуч. Друзья, есть простой закон жизни. Любой организм, который перестает развиваться, начинает деградировать. Это касается всего от дерева в лесу до целой цивилизации, и бизнес не исключение. Если наши сотрудники прекращают свое профессиональное развитие, то бизнес не просто останавливается, он входит в фазу медленной деградации, постепенно теряя энергию, гибкость и способность адаптироваться к мельчайшему миру. Вы начинаете это замечать в мелочах. Ваши люди выполняют задачи механически. Они продолжают действовать по методам 5-летней давности, в то время как рынок вокруг меняется, и более быстрые конкуренты обгоняют вас на каждом повороте. И как следствие, самые амбициозные и талантливые сотрудники начинают уходить не из-за денег, а от банальной скуки и отсутствия вызова. И вы снова остаетесь один на один с необходимостью тащить весь груз на себе. В этом выпуске мы поговорим о том, как превратить вашу компанию в саморазвивающийся организм. Мы разберем, как выстроить систему, в которой рост сотрудников — это не случайность и не ваша голова.